0: и 4 мая 1856 года Дуайт Муди стал членом церкви Маунт-Вернон. В своих мемуарах Муди приводит слова своего учителя Эдварда Кимбола о нем. «Я действительно мало встречал людей, — писал Кимбол, — чьи умы были бы темнее, духовно темнее, чем был у него, когда он пришел в мой класс воскресной школы. Думаю, что комитет церкви Маунт-Вернон редко встречал более маловероятного кандидата на церковное членство, способного стать христианином с ясными и отчетливыми взглядами на евангельскую истину, дабы принести пользу в общественной сфере». И тем не менее, это стало началом становления пути одного из величайших евангелистов нового времени.
1: След в истории.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Эрнест Екатеринбург.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Когда понял, что жизнь без него не имеет никакого смысла. Абсолютно. Весь день я провожу в молитве с ним. Я как в размышлениях, как с другом, в первую очередь. У меня нет времени, которое особенно для него. Есть день, там, который могу больше времени посвятить, который меньше, но чаще всего постоянно с Богом. Просто в молитве. При любой какой-то мелочи, радости и грусти всегда с ним просто.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: 100% свобода. Потому что есть популярная фраза в мире, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Но это работает не только с людьми, но и с Богом. У Бога тоже есть своя свобода, которую мы не можем нарушать. И в этой свободе, где начинается свобода Бога, мы там также свободны абсолютно. И христианство является точно свободой.
3: Свободное радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тогда Иисус сказал им:
2: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света».
1: Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии, пророка:
3: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?»
1: Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия:
3: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их».
1: Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал:
2: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. Если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».

0: Библии мы порой читаем парадоксальные вещи. Но как можно следовать таким словам? «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Ведь для нас естественная реакция прямо противоположная. Но именно поэтому Библия так и говорит. Только любовь побеждает ненависть. Вы на Свободном радио. Меня зовут Катя. Мы говорим о любви.
1: Свободное радио.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

все, что вы делаете, делайте с любовью или не делайте вовсе». Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Соблюдающий заповедь не испытывает никакого зла. Сердце мудрого знает время и суд, потому что для каждого желания время и суд. Ибо человеку большое зло, когда он не знает, что будет, ибо кто скажет ему, что будет? 8.5.7. Отсюда контекст отношений с властями расширяется. Соблюдающий заповеди Божии, праведник, мудрый, не испытывает зла как последствия собственных грехов. Очень предусмотрительно мыслить категориями времени и суда. Перефразированные они звучат так: «Все имеет временные рамки и получит моральную оценку, приговор». Это повторение и продолжение ранее звучавшей истины. «И сказал я в сердце своем: праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». 3.17. Праведник, как и всякий человек, всегда становится перед выбором, кому угодить – себе или Богу. Его выбор в таких ситуациях обусловлен мудростью, открывающей ему глаза на простой факт – каждый сев окончится жатвой. Выбирая путь зла, нужно помнить, что каким бы долгим он ни был, в конце тупик и суд. И тогда мудрый отвергает свои желания и выбирает послушание. Остальные же не ведают и не хотят думать об ожидающей их участи. Ибо человеку большое зло, когда он не знает, что будет. 8.6.7. Ибо пренебрежение будущим и акцент на «хочу здесь и сейчас» – великое зло для человека. Угождение своим плотским желаниям заканчивается страданиями, которые будут обыкновенным следствием нарушения установленных Богом нравственных законов. Поэтому, по сути, глупец выбирает короткое и греховное удовольствие, заканчивающееся продолжительными, если не вечными, скорбями. Один из часто слышимых мирских доводов в пользу распущенности звучит так: «Один раз живем, поэтому нужно взять от жизни все». Создается впечатление, что высказывающийся подобным образом хотя бы осознает свою смертность – один раз живем, но просто отвергает предстоящий отчет перед Богом. На самом деле он не осознает ни первого, ни второго. Его знание о том, что он однажды умрет – это чистой воды теория о будущем без единого практического применения в настоящем. Это подобно информированности касательно пятен на солнце. И что теперь с этой информацией делать? Да ничего, жить дальше, ибо пятна на солнце не влияют на практическую жизнь на Земле. Так и факт неизбежной смерти ни на что не влияет для глупцов. Они все равно не выпускают своих мыслей за пределы, и жили они долго и счастливо.

0: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание Титу, 3 глава, 5 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Евангелие на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Это не просто одно из библейских мест, это суть Евангелия. Во-первых, фраза «не по делам праведности» — это не отрицание добрых дел в принципе. Речь идет о делах, совершаемых с целью заслужить, заработать, стать достойным спасения. Это любые человеческие усилия, которые мы пытаемся представить Богу как основание для нашего спасения. Апостол категорически отвергает такую возможность. Вот что он говорит. «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Или «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение по благодати исключает всякую человеческую похвальбу. Если бы мы могли спастись своими заслугами, то Христос умер напрасно. Во-вторых, человек спасен по милости Бога. Милосердие – одно из главных качеств Бога. Тема Божьего милосердия часто встречается в Новом Завете, например, 1 послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Бог любит человека. Для того, чтобы его спасти, Творец готов пойти на все. Любая попытка с нашей стороны показать свое достоинство, свою состоятельность, свои достижения для того, чтобы Бог полюбил нас, бессмысленны. Он уже любит нас. Он уже решил нас спасти. Он уже послал своего Сына, чтобы показать нам выход. Богу важно то, что мы делаем, но не для того, чтобы принять нас. Вот что говорит Писание. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И еще. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Наше спасение зависит не от дел праведности, но от принятия Спасителя. Нам не нужно доказывать, что мы достойны спасения, но необходимо принять доказательство Бога, что Он любит нас, принять свое положение в Боге и жить внутри Его любви, жить жизнью спасенного от вечной погибели человека. И в этой жизни дела – это не плата за спасение, а благодарный ответ на уже полученную милость, естественный плод новой, возрожденной жизни в Духе. Мы творим добро не чтобы спастись, а потому что уже спасены. С вами был пастор церкви из города Краснодар Алексей Хорошев.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Время подумать.
1: В послании к евреям в 11 главе сказано, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А вот самообман – это уверенность в несуществующем. Чувствуете разницу? Или расписать эту разницу в красках? Я знаю реальную историю из жизни, когда верующая девушка сожительствовала с двумя мужчинами одновременно. И все они втроем в один голос повторяли, что так им сказал Бог. Решаясь на какое-то действие, человек облекает причины своих действий в красивую оболочку, в блестящий фантик. Но знаете, что самое печальное? Это делается даже не столько для того, чтобы избежать общественного порицания, сколько для себя самого. Спрашивается, зачем? Но ведь наедине с собой можно быть откровенным и здравомыслящим человеком. Но оказывается, нет. Даже в одиночестве человек продолжает зомбировать сам себя какими-то придуманными обстоятельствами и объяснениями. Убедительные причины, красивые отговорки. И все это страшно, потому что со временем человек сам начинает путать, где правда, а где ложь. Грань попросту стирается, и вымысел становится реальностью. Вот так и случаются все эти «я изменил жене и считаю, что это абсолютно нормально». Супруга сама виновата, перестала следить за собой, допекает вечными придирками, да и все чувства рано или поздно угасают. А я мужчина, мне нужна страсть. Вот так и возникают все эти «он ведет себя как настоящий негодяй, ему уже столько лет, а он так ничего и не понял. Но я знаю, что я-то смогу его изменить, ведь я очень умная и очень сообразительная, не то что все его бывшие девушки». Казалось бы, ну нравится человеку жить в самообмане, чего мы к нему прицепились, пусть живет. Но цена у самообмана уж очень велика. Ценой у самообмана может стать непрожитая вами ваша же собственная жизнь. Да и к тому же, если человек обманывает себя, что уже говорить об окружающих? Человек никогда не сможет быть честен с другими до тех пор, пока обманывает сам себя. Как следствие, разваливаются отношения со всеми окружающими. Никто и не говорит, что быть честным с самим собой очень легко. Да нет, сложно. И это требует и осознанности, и определенных усилий, и переживаний не всегда положительных, и эмоций не всегда приятных. Правде в глаза смотреть совсем непросто. Обманываться проще. Это так. Но для разминки давайте хотя бы попробуем называть вещи своими именами. Попробуйте. И вам наверняка не понравится. Но вы будете честны и искренни перед собой и Богом. Не пошел в воскресенье в церковь не потому, что столько дел, а потому, что я так бестолково организовал свое жизненное пространство, что воскресенье – это мой единственный шанс выспаться за всю рабочую неделю. Не читал сегодня Библию ни строчки. Не потому, что я так занят и дети занимают все мое свободное время, а потому, что я так расставил приоритеты. Все еще ношу за собой лишние 10 килограмм не потому, что мне их никак не сбросить, а потому, что я их не сбрасываю. Все еще не умею пользоваться новым видеорегистратором не потому, что жена ленится почитать в интернете, как именно им пользоваться, а потому, что я сам не в состоянии взять в руки инструкцию.
0: Вы подумали? А мы сказали. Сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Эти слова апостола Павла многие из нас знают наизусть с юности, но лишь с годами мы осознаем, сколько в них мудрости и глубины. Жизненный опыт упрямо показывает, что все старания сохранить и приумножить благочестие постоянно терпят крах. А еще всю жизнь мы убеждаемся, что сколько бы мы ни имели, этого никогда не будет достаточно. Поэтому искренне желаю вам и себе такого приобретения – быть благочестивым и довольным.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: heaven. We're in heaven. Воронкова Ольга. Торопитесь примириться с Богом. Торопитесь к Господу прийти. Может, завтра жизнь твоя без Бога оборвется вдруг на полпути. Может, завтра не увидишь света, не увидишь неба над собой. Прелести закатов и рассветов, жизнь закончится, уйдешь ты в мир иной. В вечности где будешь? Ты подумал? Все реально, ад там есть и рай. Вседержитель все придумал мудро, людям же дал выбор. Выбирай. Если выбираешь жизнь земную и не веришь в Божью любовь, и не хочешь слушать весть благую, что Христос, Спаситель, нам принес, то закрыты будут двери рая для тебя, не повернуть назад. Жизнь закончится, твоя земная, Божий суд направит тебя в ад. И пока идешь земной дорогой, пред тобой открыты все пути, время есть. Ты примирился с Богом, Господу Христу успел прийти.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если?» «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: А конец света скоро? Почему-то и в светской, и в церковной жизни очень модно вычислять дату конца света. Все новое и необычное записывается в его приметы. Если раньше к ним относили трехперстное крестное знамение, европейское платье и бритье бороды, теперь чипирование интернет-технологий. Видимо, нам легче принять апокалипсис, чем тот факт, что мир неизбежно меняется. К тому же, если умрут все и сразу, это, во-первых, не так обидно, а во-вторых, есть надежда затеряться среди масс, уйти от ответственности за свои поступки. В ожидании конца света мы часто забываем, что у каждого из нас своя дата конца света и свой судный час, в который придется отвечать за все, что мы делали на Земле.
2: Свободное радио.

0: Библиотека.
1: Здрасте. Вы не могли бы мне помочь? Я тут пытаюсь одно место в Библии найти.
0: Ну, давайте, я по симфонии посмотрю. Какое слово?
1: Рождество. Р-О-Ж-Д-Е.
0: Я знаю, как пишется Рождество. Но сразу могу сказать, в Библии этого слова нет.
1: Как нет? А я думал...
0: Рассказ о рождении Христа есть в Писании, но самого слова Рождество там нет.
1: Как жалко.
0: До свидания.
1: Минутку. Мне вообще-то не само слово нужно. Я хочу кое-что узнать о Рождестве.
0: Что именно?
1: Я ищу место, где написано про тихую ночь. Ну, знаете, песня такая. Тихая ночь.
0: А опять же, в Библии нет ничего про тихую ночь.
1: Что, даже в синодальном переводе?
0: Я бы вообще не сказала, что та ночь была тихая.
1: Почему вы так думаете?
0: Согласно Библии, ангелы в небе громко пели хвалу рожденному царю.
1: Вот и на. Значит, тихо не было, ангелы пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, та-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: Вообще-то они пели «Слава вышних Богу».
1: Что, они не пели ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла?
0: Нет, вряд ли.
1: Послушайте, да вам нужна новая Библия. Всего хорошего. Пусть еще скажет, что не было Деда Мороза.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Роберт Бойль. Основатель современной химии Бойль, автор многих открытий, проложивших путь развитию науки. В качестве примера тут можно привести открытие Бойлем зависимости между давлением газов в воздухе и воздушным объемом, на основе которой впоследствии были сформулированы принципы, сегодня известные как закон Бойля. Помимо этого, ему принадлежит авторство изобретения лакмусовой бумаги и простейшего холодильника. Бойль установил факт расширения воды при замерзании, разработал первую современную классификацию химических элементов, высказав мысль о том, что поскольку в воздухе существует давление, между частицами атомов должна иметь место пустота. Бойль внес вклад и в атомную теорию. Будучи автором столь значительных открытий, Бойль веровал в существование Бога. Он считал, что во Вселенной присутствует разумный замысел, который осуществлен всемогущим Создателем. В своих трудах и высказываниях Бойль часто подчеркивал, что наука должна быть неотделима от веры в Бога. В одном из писем он выразился так: «Воздайте славу тому, кто создал природу. Используйте знания на благо человечества». В другом своем высказывании Бойль утверждал, что совершенство живых организмов есть явное свидетельство существования Бога. Совершенство существующих в мире систем, в особенности же удивительные свойства и способности животных, их вызывающий восторг строения, на протяжении веков были причинами того, что мыслители признавали существование Бога.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: письма Павла христианам в Филиппах.
1: «Если жизнь со Христом для вас опора, если любовь Его для вас отрада, если есть у вас общение в духе, если есть милосердие и сострадание, сделайте радость мою еще полнее. Будьте всегда и во всем согласны, равно любите друг друга всей душой, одинаково и чувствуйте и мыслите. Ничего не делайте из своей корысти и тщеславия. Пусть каждый смиренно считает другого выше себя».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Я не люблю весны, весной я болен, сказал как-то нерусский русский поэт, признаваясь в любви зиме. Но то, что он назвал весной, по сути, является лишь той самой продолжительной болезнью, от которой каждый год его суровая подруга умирает в агонии. Угораздил же кого-то однажды разделить время обращения Земли вокруг Солнца на 300 с гаком дней, а потом еще поделить эти с гаком на 12 месяцев и 4 времени года. В итоге календарная весна в лучшем случае оправдывает свое имя наполовину, а так и вовсе только на треть. Календарь – очень странная вещь. Когда человек рождается, на его чистом календаре появляется кружочек с датой рождения. А по мере продвижения по линии жизни на даты накладываются разные формы и цветов значки. Дни рождения, дни смерти, дни, когда жизнь круто изменилась в лучшую сторону, дни, когда все пошло под откос. Жизнь выдала нам карточку лото, в которой 366 полей. Да-да, этот високосный февральский денек тоже имеет значение. И каждый день у нас есть повод заполнить поле чем-нибудь выдающимся и запоминающимся. Посмотрите на свой календарь, много у вас заполненных полей? Или самое время начать день за днем действовать? Эти заполненные своими руками поля, они очень важны. Без них вся жизнь превратится в череду ворвавшихся без спроса обстоятельств. Но даже на моем плотно заполненном за многие годы календаре первый день зимы навсегда останется днем, когда родилась моя жена. А первый день весны навсегда останется днем, когда впервые в жизни я узнал, что наши любящие бабушки с нами не навсегда.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 4 мая 1856 года комитет церкви Маунт Вернон в Бостоне с большой неохотой принял в члены церкви будущего евангелиста с мировым именем Дуайта Л. Муди. Дуайт Муди вырос в многодетной семье и был 7-м ребенком из 9. После смерти отца он был вынужден много и тяжело работать. Когда ему исполнилось 17, Дуайт переехал в Бостон, чтобы работать в обувном магазине своего дяди. Одним из требований дяди было посещение церкви, что Дуайт и сделал, хотя и с большой неохотой. Однако в апреле 1855 года Муди по-настоящему пережил рождение свыше. После того, как учитель его воскресной школы, Эдвард Кимбл, рассказал ему, как сильно Бог любит его. Это обращение положило начало становлению Дуайта Муди как евангелиста. Он практически сразу подал заявление на вступление в члены церкви, однако церковный совет отверг его кандидатуру, так как Муди имел очень слабые познания в христианском вероучении. Тем не менее, когда Дуайт обратился к церкви с той же просьбой во второй раз, церковный совет ее удовлетворил. И 4 мая 1856 года Дуайт Муди стал членом церкви Маунт Вернон. В своих мемуарах Муди приводит слова своего учителя, Эдварда Кимбла, о нем. «Я действительно мало встречал людей, — писал Кимбл, — чьи умы были бы темнее, духовно темнее, чем был у него, когда он пришел в мой класс воскресной школы. Думаю, что комитет церкви Маунт Вернон редко встречал более маловероятного кандидата на церковное членство, способного стать христианином с ясными и отчетливыми взглядами на евангельскую истину, дабы принести пользу в общественной сфере». И тем не менее, это стало началом становления пути одного из величайших евангелистов нового времени.
3: След в истории.

0: Второй псалом. «Зачем возмущаются народы и язычники замышляют пустое? Восстают земные цари и правители собираются вместе против Господа и против Его помазанника. Цепи их разорвем, говорят, оковы их сбросим. Восседающий на небесах смеется, владыка насмехается над ними. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я поставил царя своего над Сионом, моей святой горой. Возвещу волю Господа. Он сказал мне, ты сын мой, сегодня я родил тебя. Проси у меня и отдам народы тебе в наследие, края земли тебе во владение. Сокрушишь их железным скипетром, как сосуд горшечника расколешь. Итак, образумьтесь, цари, научитесь, земные судьи, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Целуйте сына, чтобы он не разгневался, и вы не погибли в пути, потому что гнев его быстро вспыхивает. Блаженны все, кто у него ищет прибежище».
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.
2: Привет! С вами группа «Спасение» и это «Свободное радио».

0: Люди порой задумываются, куда приводят мечты. Чтобы этот вопрос легче было раскрыть, необходимо сначала решить, кто является проводником. Владимир Борисов, советский актер.
1: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Когда-то я активно занимался музыкой. Сочинял, репетировал, записывал, сводил, тратил деньги на мастеринг и выпуск дисков. А в итоге все альбомы расходились скромным тиражом в сотню-другую, а YouTube упрямо показывал все те же несколько тысяч просмотров. Иногда меня охватывало уныние, и кому нужны все мои старания? Но временами я встречал людей, о которых никогда не слышал раньше. И они рассказывали, что та или иная песня меняла их жизнь и помогала преодолеть трудные времена. Они цитировали треки наизусть и благодарили за творчество. И это были прекрасные моменты. Помните, даже если сегодня вам кажется, что все бессмысленно, ваш труд не тщетен.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Разыскивается мертвый и живой. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем. Псалом 118, 37 стих. Удивительно, насколько привлекательной может быть для нас суета этого мира. Бог поместил Адама и Еву в сад и сказал: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И какое же дерево Ева нашла наиболее привлекательным? К какому дереву ее влекло? К запретному. Зло соблазнительно, привлекательно и крайне обманчиво. Людей влечет к запретному, потому что они ошибочно верят, что это принесет удовлетворение и довольство. «Если бы только это у меня было, я был бы совершенно счастлив». Реальность, однако, такова, что когда мы гонимся за запретным, мы чувствуем себя внутри еще более пустыми, чем раньше. Временные радости никогда не длятся долго. Бог уважает ваш выбор. Если мы выбираем гоняться за плотскими ощущениями, надеясь найти удовлетворение, Бог будет уважать ваш выбор. Но когда мы будем готовы отложить плотские поиски и искать духовные, Бог будет уважать этот выбор также. Мудр тот человек, который, как Давид, молился о Божьей помощи. «Охрани мои глаза, Господь! Хочу умереть для плотских искушений. Оживи меня на Твоих путях! Отец, останови нас от погони за суетой, которая предлагает лишь ложные обещания удовлетворить нас. Мы хотим быть мертвыми для плоти и живыми для Тебя, чтобы нам общаться с Тобой и светить, как светят звезды, вовеки. Аминь».
1: Надежда есть всегда.

Зинаида Миркина. Я стою за духовную бескомпромиссность. Абсолютную. Слава Богу, мне удалось прожить жизнь именно так. И при условии внутренней бескомпромиссности я за возможность внешнего компромисса, за худой мир вместо доброй ссоры. Сейчас плохое слово «компромисс» заменили хорошим — «консенсус». Ну так я за консенсус. Я не знаю и не предлагаю никаких конкретных путей и рецептов. Я знаю одно. При всей колоссальной важности проблем социального устройства они не могут стоять на первом месте. И могут быть по-настоящему решены только когда будут поставлены на свое место. Второе, после вопросов веры и смысла жизни.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у вас стойкость. А стойкость должна привести к достижению цели, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными, и чтобы не было у вас никаких недостатков».
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Послание Титу, 3 глава, 5 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио». «Свободное радио» в ритме твоего сердца.

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Это не просто одно из библейских мест, это суть Евангелия. Во-первых, фраза «не по делам праведности» — это не отрицание добрых дел в принципе. Речь идет о делах, совершаемых с целью заслужить, заработать, стать достойным спасения. Это любые человеческие усилия, которые мы пытаемся представить Богу как основание для нашего спасения. Апостол категорически отвергает такую возможность. Вот что он говорит. «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Или «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение по благодати исключает всякую человеческую похвальбу. Если бы мы могли спастись своими заслугами, то Христос умер напрасно. Во-вторых, человек спасен по милости Бога. Милосердие – одно из главных качеств Бога. Тема Божьего милосердия часто встречается в Новом Завете, например, 1 послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Бог любит человека. Для того, чтобы его спасти, Творец готов пойти на все. Любая попытка с нашей стороны показать свое достоинство, свою состоятельность, свои достижения для того, чтобы Бог полюбил нас, бессмысленны. Он уже любит нас. Он уже решил нас спасти. Он уже послал своего Сына, чтобы показать нам выход. Богу важно то, что мы делаем, но не для того, чтобы принять нас. Вот что говорит Писание. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И еще. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Наше спасение зависит не от дел праведности, но от принятия Спасителя. Нам не нужно доказывать, что мы достойны спасения, но необходимо принять доказательство Бога, что Он любит нас, принять свое положение в Боге и жить внутри Его любви, жить жизнью спасенного от вечной погибели человека. И в этой жизни дела – это не плата за спасение, а благодарный ответ на уже полученную милость, естественный плод новой, возрожденной жизни в Духе. Мы творим добро не чтобы спастись, а потому что уже спасены. С вами был пастор церкви из города Краснодар Алексей Хорошев.
0: В новый день со свободным радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Многие из нас наверняка помнят клички, которыми награждали нас и наших друзей в детстве. Эти подчас безобидные прозвища могут сыграть огромную роль в судьбе ранимого ребенка и серьезно повлиять на его представление о самом себе. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». У одного из моих одноклассников, когда я учился в 5 или 6 классе, была круглая как шар голова, огромный рот и очки с толстыми стеклами. Все его звали «Лягушонком». Очень тонкое прозвище, но его носитель не очень-то гордился таким сравнением. Никому из нас и не приходило в голову, что сравнение с этим, в общем, не слишком симпатичным земноводным может обидеть. Но вскоре он свыкся со своим прозвищем и с тем, что никто с ним не хочет водиться из-за его безобразной внешности. И таких ребят много ведь, так? Разговор этот я затеял вот почему. Дети часто свыкаются с прозвищами и начинают воспринимать и вести себя соответственно. К сожалению, примеры этому можно наблюдать даже и в семье. Родители, которые считают своего ребенка тугодумом, тем самым лишь формируют его негативное отношение к учебе и к самому себе. А бывает и еще хуже, когда кто-то из родителей заклеймит «дурак», «уволень». И ярлык в сознании ребенка немедленно становится истиной, страшной правдой, от которой нельзя убежать. И вот что я скажу на этот счет. Мы не такие, какими себя представляем. Мы даже не такие, какими видят нас другие. Мы такие,

Говорят, что самое большое церковное здание в мире находится в Нигерии. Оно вмещает 50 тысяч человек одновременно. Ну ничего себе, сколько бутербродов надо нарезать! А сколько человек посещают вашу общину? И так ли уж важно количество?

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

0: Факты.
1: В Израиле первого века дома обычно были построены из высушенных на солнце кирпичей или обтесанных камней. Размером такой дом был примерно с современную однокомнатную квартиру. Пол был земляным, еду готовили в основном на улице, но печка меньшего размера почти всегда имелась и внутри дома, чтобы в холодные дни можно было немного согреться и приготовить еду. Животные жили в одном доме с хозяевами, на первом этаже. Земляная крыша опиралась на ветки, тростник и стропила, которые перекрывали деревянные балки, поддерживаемые столбами. Смешанная грязь с соломой на крыше высыхала, образуя штукатурку, что помогало потолку быть достаточно водонепроницаемым. Часто на крышах делали водосток, чтобы вода не застаивалась там, иначе этот кров мог разрушиться. На крышу можно было попасть по внешней лестнице.

0: Новый час на свободу.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Послание Титу, 3 глава, 5 стих.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Это не просто одно из библейских мест, это суть Евангелия. Во-первых, фраза «не по делам праведности» — это не отрицание добрых дел в принципе. Речь идет о делах, совершаемых с целью заслужить, заработать, стать достойным спасения. Это любые человеческие усилия, которые мы пытаемся представить Богу как основание для нашего спасения. Апостол категорически отвергает такую возможность. Вот что он говорит. «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Или «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение по благодати исключает всякую человеческую похвальбу. Если бы мы могли спастись своими заслугами, то Христос умер напрасно. Во-вторых, человек спасен по милости Бога. Милосердие – одно из главных качеств Бога. Тема Божьего милосердия часто встречается в Новом Завете. Например, 1 послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Бог любит человека. Для того, чтобы его спасти, Творец готов пойти на все. Любая попытка с нашей стороны показать свое достоинство, свою состоятельность, свои достижения для того, чтобы Бог полюбил нас, бессмысленны. Он уже любит нас. Он уже решил нас спасти. Он уже послал своего Сына, чтобы показать нам выход. Богу важно то, что мы делаем, но не для того, чтобы принять нас. Вот что говорит Писание. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И еще. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Наше спасение зависит не от дел праведности, но от принятия Спасителя. Нам не нужно доказывать, что мы достойны спасения, но необходимо принять доказательство Бога, что Он любит нас, принять свое положение в Боге и жить внутри Его любви, жить жизнью спасенного от вечной погибели человека. И в этой жизни дела – это не плата за спасение, а благодарный ответ на уже полученную милость, естественный плод новой, возрожденной жизни в Духе. Мы творим добро не чтобы спастись, а потому что уже спасены. С вами был пастор церкви из города Краснодар Алексей Хорошев.
0: Живи с радостью! Свободное радио!

0: Псалом 4. «Ответь мне, когда я взываю к тебе, Бог мой, оправдывающий меня. Когда мне было тесно, ты вывел меня на простор. Помилуй меня и молитву мою услышь. Люди, как долго вы будете меня чернить? Как долго будете любить пустое, искать ложь? Знайте, верного Господь себе отделил. Господь услышит, когда я к нему воззову. Гневаясь, не грешите. Задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие спрашивают, кто покажет нам благо? Да озарит нас свет лица Твоего, о Господь. Ты наполнил мое сердце радостью большей, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии. Я лягу и с миром засну, потому что, Господи, только Ты даешь мне жить в безопасности».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Подобно Царство Небесное, сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов».
2: Час, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества

Псалом 5. Услышь слова мои, Господи, пойми стенания мои. Внемли крику о помощи, мой Царь и мой Бог, ведь я молюсь Тебе. Утром, Господи, Ты услышишь мой голос. Утром предстану с мольбой пред Тобою и замру в ожидании. Ты не Бог, желающий беззакония. Зло не сможет с Тобой обитать. Надменные не устоят пред Тобой. Всех делающих зло Ты ненавидишь. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадных и коварных гнушается Господь. Но я по великой милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь в святом храме Твоем, в страхе пред Тобой. Веди меня, Господи, в праведности Твоей, из-за моих врагов. Путь Твой предо мной сделай прямым, ведь ни одному слову из уст их верить нельзя. Сердце их исполнено пагубы, гортань их — открытая могила, языком своим они льстят. Осуди их, Боже, пусть падут из-за козней своих. Из-за многих грехов их отвергни их, ведь они против Тебя восстали. Но пусть возрадуются все, кто в Тебе ищет прибежище. Пусть вечно поют от радости. Окажи им свое покровительство, чтобы возрадовались в Тебе любящие Твое имя. Ведь Ты благословляешь праведника. Господи, как щитом окружаешь его благосклонностью.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать.
2: 4 мая 1856 года комитет церкви Маунт-Вернон в Бостоне с большой неохотой принял в члены церкви будущего евангелиста с мировым именем Дуайта Л. Муди. Дуайт Муди вырос в многодетной семье и был 7-м ребенком из 9. После смерти отца он был вынужден много и тяжело работать. Когда ему исполнилось 17, Дуайт переехал в Бостон, чтобы работать в обувном магазине своего дяди. Одним из требований дяди было посещение церкви, что Дуайт и сделал, хотя и с большой неохотой. Однако в апреле 1855 года Муди по-настоящему пережил рождение свыше. После того, как учитель его воскресной школы, Эдвард Кимбл, рассказал ему, как сильно Бог любит его. Это обращение положило начало становлению Дуайта Муди как евангелиста. Он практически сразу подал заявление на вступление в члены церкви, однако церковный совет отверг его кандидатуру, так как Муди имел очень слабые познания в христианском вероучении. Тем не менее, когда Дуайт обратился к церкви с той же просьбой во второй раз, церковный совет ее удовлетворил. И 4 мая 1856 года Дуайт Муди стал членом церкви Маунт-Вернон. В своих мемуарах Муди приводит слова своего учителя, Эдварда Кимбла, о нем. «Я действительно мало встречал людей, — писал Кимбл, — чьи умы были бы темнее, духовно темнее, чем был у него, когда он пришел в мой класс воскресной школы. Думаю, что комитет церкви Маунт-Вернон редко встречал более маловероятного кандидата на церковное членство, способного стать христианином с ясными и отчетливыми взглядами на евангельскую истину, дабы принести пользу в общественной сфере». И тем не менее, это стало началом становления пути одного из величайших евангелистов нового времени.
3: «След в истории».

Друзья, привет! Это Катя. Вы знаете, что человек, охваченный паникой и страхом, совершает огромное количество ошибок разной степени тяжести. Ученые доказали, что при пожаре из-за паники гибнет больше людей, чем от опасных факторов горения, потому что паника — это враг логики. Хорошо, что у нас с вами есть самое лучшее средство, чтобы обезопасить нас от этих губительных последствий страха. Сам Господь дает его нам, это его покой. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Совершенная Божья любовь изгоняет всякий страх.

0: 126-й псалом. «Если не Господь строит дом, то напрасно трудятся его строители. Если не Господь охраняет город, то напрасно бодрствует страж. Напрасно вы встаете рано и сидите допоздна, тяжелым трудом добывая себе еду. Потому что возлюбленному своему посылает он сон. Дети — наследие от Господа, и плод чрева — его награда. Что стрелы в руке воина, то сыновья, родившиеся у молодых. Блажен человек, чей колчан наполнен ими. Не постыдятся они, когда будут говорить с неприятелями в воротах города».
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
2: Лови момент. Ты все равно будешь неправ в глазах людей, когда вдруг сделаешь свой шаг на высоту идеи. Найдутся и такие, что скажут, мол, не подадут руки при встрече, не сдерживая себя ни во взглядах, ни в оборотах речи. Кто-то скажет, что ты из грязи в князи, забывая, естественно, что ты никогда не любил грязи. Лови момент, ты начинаешь жить. Прости того, кто плюнул в спину, сохрани лицо. Ты не был подлецом, ты никого не кинул. Твои ориентиры — небо, а тело — место для души. Они считают, ты ошибся, докажи. Переверни весь мир, и что бы ни было, найди ту истину, ради которой стоит жить. Найди ее, почувствуй, покажи. Другого нет, кому-то светят лампочки, а кто-то был рожден, чтобы родился свет.

Легко не будет, не ропщи. И до тебя были такие же, и до тебя были гонения, но твое сердце бьется от волнения, а у других оно стучит безжизненно, отсчитывая бегство времени. Улыбка, чистый взгляд — это твои богатства. У этого реально нет цены. Это дается только, если так захочет Бог. Храни его, не потеряй в пыли дорог, не променяй на денег рабство, чтоб не подумать в старости. Жаль, что не смог. Гони страхи. Не избежать плахи, если она предрешена. А если нет, подумает, родился в рубахе. Но ты-то знаешь, истина одна. Никто не прав, не виноват, никто не лишний. Все оживает, как из-под пера песца. За всеми нами здесь стоит Всевышний. Он все придумал от начала.

Как-то раз я оказался в горах, неподалеку от города, где жил. Я, конечно, слышал, что наверху воздух чище, а город всегда живет под шапкой смога, но я не думал, что это так меня шокирует. Оказалось, что серая пелена плотно окутывала городские кварталы. А сверху, метрах в 300, ярко светило солнце, небо было лазурно-голубым и дышалось вкусно и легко. При этом я точно помнил, что когда находишься в городе, можешь даже не замечать окружающий тебя дым. Я подумал, что это очень здорово напоминает духовную жизнь. Покуда ты не поднимешься над суетой и не оторвешься от своих пороков, пока не приблизишься к небу, ты можешь даже не видеть и не чувствовать, что дышишь грязным воздухом и ежеминутно пропитываешься грехом. Давайте будем тянуться выше и откажемся от привычки жить в вечном смоге страхов, суеты и порока.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: У одного человека было два сына. Младший сказал отцу: «Отдай мне часть имущества, что мне причитается». И тот разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну. И там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было. После того, как он все истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Он пошел и нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти свиней. Он уже готов был есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали. И тогда он, одумавшись, сказал себе: «Сколько работников у моего отца, и все едят до отвала, и еще остаются, а я тут погибаю с голоду. Пойду, вернусь к отцу и скажу ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном. Считай, что я один из твоих работников». И он немедля пошел к отцу. Он был еще далеко, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его. Сын сказал ему: «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном». Но отец сказал слугам: «Быстрее принесите самую лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сандалии на ноги. Приведите и зарежьте откормленного теленка. Будем есть и веселиться. Ведь это мой сын. Он был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся». И они устроили праздник. А старший сын был в это время в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляску и, подозвав одного из слуг, спросил, что там происходит. Тот ответил: «Вернулся твой брат, и отец твой зарезал откормленного теленка, потому что он вернулся жив и здоров». Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал его уговаривать. Но он ответил отцу: «Вот я столько лет работаю на тебя как раб и ни в чем тебя не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Вернулся этот твой сын, который проел все твое имущество с продажными девками, и ты зарезал для него откормленного теленка». Но отец сказал ему: «Сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Тебе бы надо радоваться и веселиться, что он, твой брат, был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. «Бог не насытен, как ребенок, ибо мы грешили и состарились, а Отец наш моложе нас».

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Всем-всем привет, ребята.
3: Привет! У нас понедельник на календаре, а значит, пора сказать всем здравствуйте.
2: Да, мы тут в пятницу были вместо тебя. Вместо тебя и Инны тут был Андрей и Ульяна. Мы заменили вас, если ты вдруг не знаешь. Хорошо провели время.
3: А я очень наслышана об этом и рада, что и слушателей порадовали, и себя порадовали, и вообще...
2: Удачный дебют был.
3: Я очень рада, что подрастает смена.
2: Согласен.
3: Скоро выйдут они все в эфир, будут, не знаю, что-то хорошее рассказывать.
2: Мы смену естественным путем подращиваем. У нас в церкви тоже спрашивают, у вас молодежка есть? Я говорю, ну вот подрастает. Тоже мы сами родили молодежку, и вот она у нас подрастает, да. Сегодня у нас тема, вообще тема этой недели, это дарить. И сегодня тема блажения давать. Кстати, сегодня праздник, да? Ты мне рассказала, что сегодня даже официальный праздник.
3: Представляешь, прямо, да, Всемирная организация праздников неизвестных наук объявила, что сегодня, 4 мая, будет Всемирный день дарения, или же Всемирный день щедрости. Праздник, который призывает всех нас проявлять бескорыстие, совершать добрые поступки, заниматься благотворительностью и делиться душевной теплотой с окружающим. Так это про нас, мы же все время так и делаем. Вот. Но сегодня у нас официальный праздник.
2: А вот этот момент, помнишь, когда ты упаковываешь подарок для дорогого тебе человека? Или ты его выбираешь, там, смотришь, покупаешь, прячешь где-то, чтобы до поры до времени он не нашелся. И помнишь ли ты вот это ощущение волнительной радости?
3: Есть такое, да.
2: Ты представляешь, что... Или там, не знаю, шарики сидишь ночью надуваешь, потому что дети утром проснутся, выйдут, а тут шарики. И хочется спать, конечно, и шарики надувать... Ты уже устала, но вот это чувство, что они обрадуются. Они сделают вот эти круглые глаза и... Ух ты! Вот это дает тебе какой-то неисчерпаемый запас радости и энергии. Потому что блаженно давать-то. Это радостно.
3: Ради вот этого вот мгновения, когда ты увидел на лице дорогого тебе человека восхищение, восторг и радость, ты можешь потерпеть многие неудобства. Я как мама со стажем организации самых разных праздников, могу тебе сказать, да, это того стоит, когда ты ночью вот так вот сидишь, что-то там лепишь, клеишь, рисуешь, надуваешь, а потом, я тебе расскажу, твое чадо подрастает, и ты лежишь в кровати ночью перед своим днем рождения и слышишь внизу вот этот грох-бах-трах. И ты понимаешь, что что-то готовится, и ты даже оно тебя будет где-то посреди ночи, потому что и с одной стороны ты раздражен, потому что тебя разбудили, а с другой стороны понимаешь, что это ж оно самое.
2: Мы тут, значит, с детьми типа тайно подготовили сюрприз для мамы — велосипед. И скинулись, купили ей велосипед, самый простенький, но красивый, бежевый, с корзиночкой.
3: Такой. О, а корзиночка с цветочками?
2: Нет, корзиночка коричневая. Он коричнево-бежевый, ну просто, просто конфетка. И, ну, типа на день рождения заранее купили, вот, он
3: и
2: пришел
3: прятали
2: в коробке разобранный, и дети настояли, чтобы сделать маме сюрприз. Надо его собрать, обязательно украсить шариками.
3: Естественно.
2: И презентовать тогда. Но его привезли вечером, мама дома, а коробку эту девать никуда не хотелось в дождливую погоду. И мы, значит, договорились, чтобы она подождала, а мы вот сейчас кое-что приготовим, она спустится и посмотрит. Мы старались беспалевно, конечно, но когда моя дочь... А, и что это? И стала звонить звонок велосипедный. Мне кажется, что жена моя догадалась-таки, какой там подарок.
3: Мне кажется, удовольствие было все равно не меньше.
2: Неимоверно, неимоверно. Мы все просто такие... Вот, да, иди сюда, смотри, как велосипед радостный, как слоны. В общем, да, это правда радостно, это счастье. Давать, дарить. И я не знаю, с чем это связано. Вот ради этого момента, да, может быть, может, тут есть какая-то доля самолюбования? Потому что, типа, какой я молодец, порадовал человека.
3: А мы, кстати, об этом поговорим.
2: Вот в чем это блаженство, в чем это радость? Давай тоже обсудим в следующем
3: часе. Потому что, а что если человек, например, не дает тебе обратку вот этой эмоции, и он, не радуется так, как ты ожидал? Будет ли тебе тогда блаженно давать?
2: Точно.
3: Вот вопросик.
2: А может быть, он фыркнет, скажет... Я думал, будет другого цвета велосипед. Ну, кто коричневый велосипед покупает? Мой любимый цвет, желтый.
3: А я все равно счастлив, я все равно рад, да?
2: Нет.
3: Вопросики.
2: А в чем тогда это блаженство, в чем тогда эта радость заключается? Только ли в вот этом, в обратной реакции, в нашем самолюбовании, какие мы молодцы, как мы здорово все придумали? Или же здесь что-то должно быть глубже и тверже?
3: И почему Иисус вообще это сказал?
2: Да, почему? С чего
3: что
2: он это сказал?
3: Что это за странная формулировка?
2: Об этом во всем во втором часе подробнее поговорим, друзья. Ну а в этом часе, как всегда, мы почитаем новости совсем скоро и Евангелие от Иоанна продолжим читать, где у нас Иоанн вдруг внезапно почему-то нам рассказывает историю с конца Евангелия.
3: Как мы знаем. Ну, знаем ли мы точно, когда это было?

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Знаешь, можно открывать рубрику «Внезапные вкладки в вашем хроме».
2: Вот так, я сейчас открываю, у тебя есть?
1: Я открою, и очень неожиданно, я забыл, что она у меня была открыта, калькулятор расхода пескобетона марки М300.
2: Глубоко копаешь.
1: Чем ты меня удивишь?
2: Смотри, я подчищаю историю браузера.
1: Ну вот я вот сейчас только что закрыл. Как ты думаешь, какой источник выработки электроэнергии в мире остается на первом месте до сих пор? Вот ты думаешь, как вообще мы электроэнергию добываем?
2: Я думаю, сжигание вот этого вот всего самого ужасного, вот это первый, самый популярный.
1: Именно так, сжигание каменного угля.
2: Ну вот 33%
1: тоже, знаешь, всей электроэнергии.
2: Буквально недавно слышала о том, что так много вкладывается в эту зеленую энергетику.
1: Вот.
2: Но она дает просто мизерный какой-то эффект.
1: Очень неэффективная.
2: Да, и вот эти все электрокары, ля-ля-ля, работают на электроэнергии, которая получается в основном путем сжигания мазута или какой-нибудь еще жутко вредные шняги. Да, это все мы знаем.
1: Все точно так. Все так же углеводороды мы жжем и все это отправляем в небо. Ничего нового не случилось. И вот я видел мем забавный, где девушка такая: я буду пользоваться пластиковыми... Нет, не буду пользоваться пластиковыми стаканчиками, а буду пользоваться там многоразовой посудой, чтобы спасти экологию. И на заднем фоне у нее, знаешь, там где-то там пожары, там вот горит этот мазут, нефть, взрывы какие-то.
2: Или там: я не буду брать пластиковые крышечки для стаканов.
1: Да.
2: И таким образом я спасу всех тех животных, которые застревают в этих пластиковых крышечках или что-то в этом духе. Это очень трогательно. Очень.
1: Не, мы, конечно, как бы это самое, не против экологических инициатив, безусловно. Просто к тому, что это надо решать не снизу, а сверху. Я всегда за это топлю. Ну, потому что вот эти низовые инициативы, они просто смешны. При том, что 33% всей электроэнергии в мире вырабатывается сжиганием угля.
2: Угу. Отличная новость. У меня из новостей для тебя... Вообще, мне, что не новость, то прям мне все нравится, что я сегодня прочитала. Например, швейцарец провозгласил себя, как ни странно, королем. Королем Швейцарии, представляешь? Скупил 148 участков земли. Угу. Оказывается, в Швейцарии есть такая лазейка в законодательстве. Если ты видишь что-нибудь бесхозное, ты можешь это вообще даже бесплатно купить. Купить бесплатно.
1: Я хочу так. Срочно поехали в Швейцарию.
2: Значит, в местном законодательстве есть такая лазейка. Позволяет это бесплатно забирать бесхозные объекты. И он... Значит, вообще-то член муниципального совета города Бугдорф. Не хухры-мухры вообще. Йонас Лувинер. Прям реальный человек. Про него написал «Таймс». Опять же, уважаемая газета. И он оформил в собственность 148 земельных участков по всей Швейцарии, включая лесные массивы и дороги. Провозгласил себя королем. Требует с людей... сделал имперский банк. Требует плату за содержание дорог и продает разрешение на проезд. Ну, а около своего дома он разместил списанный, внимание, бронетранспортер. Угу. Хорошая страна Швейцария. Мы про нее этого не знали.
1: Удивительно.
2: Также он заявил, что цель его заключается не в том, чтобы всем напакостить или захватить власть, а просто очень хочется оставить след в истории.
1: Угу. Вот. Ну, оставил.
2: Но вот уже, конечно, в нескольких кантонах Швейцарии все встали на уши и что-то тут пытаются юридически решить. Но это интересно, как много нам открытий чудных.
1: Угу. Угу. Вообще вот эти юридические ямы и дырочки – это очень интересная история.
2: Да. В общем, можно было, оказывается, провозгласить себя королем Швейцарии, а мы тут сидим. Вот.
1: Да.
2: Кофе пьем.
1: Потеряли мы эту возможность.
2: Стаканчиков бумажных.
1: Ну, раз мы в Европе, далеко ходить не будем. В Норвегии обнаружили крупнейший клад эпохи викингов, более 3000 монет. Это, конечно, периодически происходит. Я к чему? К тому, что вот собирали викинги клад. И наверняка они планировали как-то им воспользоваться, да? Чтобы улучшить свою жизнь, обогатиться, почувствовать какую-то роскошь.
2: Прям новости на злобу дня.
1: Да.
2: Сегодняшнего.
1: И понимаешь, а вот где-то кто-то потерял его, оставил его, не воспользовался им, и спустя 1000 лет нашли этот клад.
2: Да. Вкладывайте ваши деньги в добрые дела.
1: В небесное. Не собирайте себе сокровища на земле. Потому что потом что-то с вами случится, все забудут, и потом просто кто-то найдет это. и mm-hmm. достанется это все не вам.
2: Еще раз мы уже в Норвегии, у меня тоже новости из Норвегии. Mm-hmm. Ученые провели там исследование, тестирование участников, дали им несколько вариантов, советов по психологическим вопросам. Знаешь, то есть вот было определенное количество, 31 медицинская вообще ассоциация здесь была задействована. Участники оценивали ответы по критериям полезности, актуальности, понятности и эмпатии. Mm-hmm. То есть вот у них какие-нибудь психологические проблемы, и им дают советы. При этом они не знали, кто им дает тот или иной ответ. Что выяснилось? Что людям больше нравятся ответы ИИ. Да, да. И они им и доверяют больше, и нравятся они им больше. В общем, в слепом тестировании участники выше оценили понятность и доступность ответов чата GPT. Он обошел по всем параметрам традиционные источники информации. Что сказал автор исследования из университета Осло? Мы заметили, что особенно молодым людям больше нравятся ответы чата GPT, потому что они просты для понимания, воспринимаются как сразу принимаемые на практике, применимые. Угу. А в ответах говорится о том, что может сделать молодежь, чтобы решить возможную проблему, связанную с психическим здоровьем. Вот. Кстати, ты когда-нибудь обращался к чату GPT за вопросом, за помощью по психологическим вопросам?
1: Нет, по психологическим не обращался.
2: Ты по пескобетону в основном, я так понимаю.
1: Да. Но на самом деле мы не можем уже не пользоваться им, потому что даже поисковики все подключены к нейросети, и они анализируют трафик,
2: да,
1: запрос и собирают тебе ответ. Я часто пользуюсь по каким-то вопросам ремонта автомобиля, например. Вот таким вот вещам, которые ковыряться и искать трудно информацию, да и я не компетентен в этом, поэтому мне приходится доверять тут чату GPT.
2: А люди на самом деле все больше к этому обращаются, и вообще есть такая вот, не знаю, настороженность, что реальные психологи скоро сойдут на нет, потому что ведь нейросеть генерирует, вернее, аккумулирует знания
1: предыдущего опыта.
2: Всего, да, нашего человеческого опыта и дает действительно как бы логичный ответ, который дал бы тебе в том числе психолог. Она тренируется в эмпатии, в том, чтобы вообще слушать запрос собеседника.
1: Ну, это имитация эмпатии, естественно.
2: И это очень как бы быстрый и, я скажу, полезный ресурс. Так что не пренебрегайте.
1: В тему почти 15% опрошенных россиян признали, что нейросети заменили им друзей. Чаще всего выбирают нейросети вместо друзей молодые люди, подростки там, до 18 лет. Это чаще всего.
2: Ну вот, да, это прям ты продолжил мою мысль. Да?
1: Это больно,
2: Да, вот когда с психологом, ты еще ладно, это все-таки не твой близкий человек, да. Да, ну...
1: Это как бы профессиональный совет, это ладно еще, да. А вот когда душевное общение люди заменяют на ИИшку, это уже грустно. Но опять же, смотри, она типа имитирует эмпатию, она не обидит. Она с тобой там обходительна, ласкова. Она как будто бы подстраивается под тебя и, ну, играет на твоей же дудке, да, грубо говоря.
2: Ну, она слишком иногда подстраивается,
1: как
2: потому
1: это?
2: Что...
1: Вы совершенно правы.
2: Да, любой ответ Ишки начинается с того, что вы очень точно подметили.
1: Она
2: вот
1: зеркалит
2: это, да,
1: все время.
2: Поэтому,
1: да,
2: не, я думаю, все-таки для настоящей дружбы этого точно не пойдет.
1: Ну, беда такая прям, подростки, особенно которых, у которых проблемы с реальным общением, которые где-то булят, да, они уходят...
2: А их очень много
1: с,
2: таких.
1: Да, они уходят с головой в общении с нейросетью, которая их понимает и любит и так далее. И они находят эту любовь у нейросети. Вот. И это какая-то нездоровая история.
2: Ну, тогда тебе хорошая новость. Давай вот про хорошее.
1: Давай хорошее.
2: Ученые из Испании выяснили, через сколько лет наступит конец света. Вот, наконец, да. Настоящий институт, Международный физический центр в Доносити в Испании посчитал, что конец света наступит намного раньше, кстати, чем это предполагалось. Да, вот об этом, как нам говорит Daily Mail, согласно расчетам, Вселенная достигнет конца своего существования через 33 миллиарда лет относительно Большого взрыва.
1: А это сколько осталось?
2: Сейчас возраст Вселенной составляет 13 миллиардов лет. То есть до конца света осталось чуть меньше 20 миллиардов лет.
1: Ну нормально еще, слушай, еще живем.
2: Я же сказала, что это хорошая новость.
1: У меня тут соседи ждали конца света на Пасху. Они посмотрели какую-то передачу.
2: Не посчитали, что там испанские ученые нам сообщили.
1: Нет, они посмотрели передачу на РЕН-ТВ, где где рассказали, что конец света наступит вот какого-то там, когда Пасха была, да? 10 апреля, что
2: ли? Ну, они не уточнили, какого года.
1: Нет, вот, типа, вот-вот наступит, и они ждали. Очень впечатлились. Ну, слава богу, мы все еще здесь. Вообще, конечно, для христиан это конец тьмы скорее. Если мы говорим о пришествии Христа.
2: Да.
1: Но это отдельная тема.
2: Но... О, я сейчас вообще слушаю подкаст по поводу того, как правильно ждать апокалипсис. Мне очень нравится.
1: Ты очень интересно живешь, Катя. Я не перестаю удивляться.
2: Моя жизнь насыщена событиями.
1: Вот почему. Слушаю подкаст «Как правильно ждать конца света». Так, я тебя сейчас удивлю.
2: Ну-ка,
1: чудные дела твои, Господи. Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки. Значит, казалось бы, дуб, ты просто дерево. Дерево. Это дерево, значит, пережило в определенный сезон нашествие гусениц.
2: Так.
1: А в следующем сезоне оно просто сдвинуло время распускания своих почек, чтобы не подвергнуться атаке этих гусениц. И гусеницы!
2: Такие есть.

0: хочу улучшить работу своего мозга.
1: Так вот, мои ученые из университета штата Пенсильвания выяснили, что упражнения на пресс улучшают метаболизм мозга. Да.
0: Ничего себе.
1: Да, сокращение мышц живота способствует поддержанию здоровья мозга, потому что повышение давления в брюшной полости во время физической активности стимулирует циркуляцию спинномозговой жидкости, запуская удаление продуктов обмена. Вот такие потрясающие новости из журнала Nature Neuroscience. Для вас.
0: Ну, и напоследочек пару опросов
1: я озвучу вам.
0: Мы вообще ко многому теперь готовы после этого выпуска. Более 50% россиян скучают по западным брендам. Ты скучаешь?
1: Нет, у меня Wildberries.
0: Я немного скучаю. По Икее, я, честно говоря, скучаю. Это была наша семейная традиция посетить Икею, прошвырнуться, какую-то мелочь взять, фрикаделечки покушать с этим соусом. Конечно, да, скучаю. Вот. А еще, согласно опросу и исследованию, накопления россиян как растут. Значит, оказывается, в средняя сумма накоплений у россиян, я вообще не знаю, что это за россияне такие, у 20-летних 200 тысяч накоплений, у 25-летних 370 в среднем, а у 30-летних уже 500 тысяч накоплений в среднем.
1: Сколько лет тебе? Где твои накопления?
0: Я вообще
1: друг
0: не понимаю, где я был во время этих опросов.
1: Где я нахожусь?
0: Я не в этом графике, точно.
1: Икея.
0: Друзья, через 10 минуточек встретимся, чтобы почитать Евангелие от Иоанна, а в следующем часе говорим про дары. Пишите, рассказывайте о самых памятных подарках, которые были в вашей жизни.

0: слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.
1: Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна. Сейчас я скину картину вам, чтобы вы на нее смотрели и представляли себе все именно так, как представлял кто? Кто автор этой картины?
2: Рембрандт написал эту картину. Кстати, был он совершенно юн в этот момент. Это одна из первых его работ. Ему было в тот момент лет 17-18. Вот так вот. 1624 год датируют эту картину таким годом. Да, «Изгнание торгующих из храма» она называется. Вот, одно из самых ранних произведений молодого Рембрандта.
1: Так, ну у нас сегодня такой сюжет.
2: Да, ну про картину мы потом поговорим. Давай
1: читаем. Я ее сейчас скинул вроде.
2: А, ты уже скинул?
1: Сейчас.
2: Хорошо.
1: Что-то не работает у меня ВКонтакте. Ладно. Итак, Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 стиха читаем. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их и прокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением ты докажешь нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте сей храм, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И второй фрагмент. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Такие вот два фрагмента.
2: А ты думаешь, что это не подряд идущие?
1: Ну, это все те же события, просто по смыслу тут храм, а тут...
2: Тоже храм.
1: Ну,
2: но на самом деле гораздо... удивительнее, мне кажется, что это идет следующим стихом после разговора про Кану Галилейскую, которую вот вы только что с Улей тоже читали, буквально в пятницу. Это, причем, где Кана, вот, если посмотреть по географии даже, да, где Кана и где Иерусалим. И почему вдруг вот так вот внезапно? Плюс мы, конечно, привыкли вот этот фрагмент всегда читать на Страстной уже неделе, что вот Иисус изгоняет торгующих из храма. Это буквально вот уже придя в Иерусалим перед своими крестными страданиями. А тут вообще-то вторая глава Евангелия от Иоанна.
1: Честно говоря, очень внезапно. Это странная история. Видишь, географически ты заметила хорошо. И с точки зрения простой банальной логики, у Иисуса еще нет такого влияния, нет такого веса, чтобы так поступать.
2: Вот серьезно, я реально раньше об этом не думала. То есть, ну, как бы читаешь и читаешь. А вот сейчас, когда стали мы как-то внимательно в это вглядываться, я понимаю, что мы только начали читать Евангелие. Вот только что было первое чудо в Кане Галилейской. А, они еще там, около Капернаума, вот около озера Генесарецкого. Да, он только что выбрал учеников. Только что они пошли вместе с мамой. Даже написано, это было первое чудо в Кане Галилейской. И вдруг такой бабах, перенос сразу из этой Самарии.
1: Из глуши.
2: Да, Галилеи, вдруг раз в Иерусалим. И почему Иоанн это делает? У тебя есть ответ?
1: Ну, Иоанн не по хронологии складывает события. Мне кажется, он
2: это
1: же
2: богослов. Уже точно,
1: он
2: да,
1: богослов.
2: Да.
1: Он их прикладывает друг к другу, чтобы что-то показать, чтобы донести какое-то послание до нас.
2: Угу.
1: Вот поэтому мы от
2: превращения
1: воды в вино, от такого вот чуда...
2: Очень человечно.
1: Преображение. Вот, знаешь, это жизнь и вода – символ жизни, вино – символ радости. Вот он как будто бы... Если Моисей начал... ну, там, казнь от Моисея – это превращение воды в кровь, то Христос воду превращает в вино. То есть там как бы смерть, а здесь радость. И от радости мы сразу резко... Иоанн, Иоанн любитель противопоставлений. Он все время нас вот на этих эмоциональных качелях раскачивает в своем Евангелии. И вот он нас от свадьбы, от радости, он нас сразу шарахает в конфликт, в столкновение с храмовой знатью.
2: Вообще, если гнев, что, да. Потому что, смотри, здесь в начале этой главы, это все одна и та же глава, что удивительно для нас. Ладно, тогда не делили они так по главам, но тем не менее, у нас это в одной главе прямо только что было такое вот, не знаю, сострадание к людям, да, вот потому что чудо в Кане Галилейской часто описывают как чудо сострадания к немощи человека, потому что, ну, да, вот кончилось у них вино, ну, им...
1: это не обязательное какое-то чудо, вообще, в смысле, это не спасение жизни человека.
2: Никому не надо было, да, чтобы, не знаю, все величие Бога вдруг увидели, да, потому что часто говорят, что чудеса — это знак для внешних, да, о том, что это Бог творит чудеса. Здесь Иисус говорит, никому не рассказывайте, ничего не показывайте, вот. Но, тем не менее, делает это чудо. Mm-hmm. И вдруг этот же Иисус изгоняет торгующих из храма. Mm-hmm. И вот, кстати, здорово посмотреть сейчас на картину, которую мы выложили в чат, да, Рембрандта, mm-hmm. «Изгнание торгующих из храма», потому что здесь как раз он очень ярко показывает эмоции. Кстати, в это же время он пишет цикл картин чувства, где именно рассматривает обоняние, осязание, зрение, слух, вкус, самые ранние вот эти работы Рембрандта. И как будто бы на этой же картине он, вот изгнание торгующих из храма, он показывает вот эту бурю эмоций. Угу. Да, и Иисуса он изображает с ярким таким вот посылом.
1: Не хотел бы я под руку попасть.
2: Те, кто попали ему под руку, у них тоже очень яркие эмоции, там и страх, возмущение, какое-то замешательство и так далее. То есть такая прямо буря чувств происходит.
1: Смотри, да, интересно, что от помощи простым людям и сочувствия простым людям Иисус переходит к конфликту со знатью и религиозной элитой. От праздника он переходит резко к конфликту, к чему-то очень неприятному, к каким-то разборкам, да? Вот. И вот это событие в храме, оно нас будет уже сейчас готовить к третьей главе, к встрече с Никодимом. То есть, да, от конфликта с фарисеями, собственно говоря, мы переходим к разговору с Никодимом, который тайно, уже есть этот конфликт, и он тайно под покровом ночи приходит к Иисусу, чтобы никто не спалил. Вот. Ну, пытается разобраться в ситуации и наладить вот мостик между фарисеями и между Иисусом и в этом конфликте.
2: И очень интересно, что вообще вызывает в Иисусе вот такой гнев, вот такое отторжение. Он никогда не реагировал так на людей, которые являются там, ну, с нашей точки зрения, там, ну, плохими, грешниками, там, блудницы, пьяницы, сборщики налогов, даже... То же самое чудо с вином, да, сейчас бы мы сказали, там, какие-нибудь правоверные, очень верующие, там, как вообще вино вообще пить нельзя?
1: Ну, у нас в чате,
2: какое,
1: кстати,
2: тут еще вообще
1: было
2: вино?
1: Сообщение,
2: кстати,
1: что...
2: Кстати, да, я его читала тоже,
1: почему
2: да.
1: вообще никто не говорит о том, что тут Бог странно как-то вот действует, превращает воду в вино, а ведь вино — это же, наверное, алкоголь, а алкоголь — это алкоголизм, пьянство, и это плохо.
2: Да, что упить еще более упившихся людей, да, то есть, но это не вызывает в нем ни возмущения, ни гнева, он не берет бич, не выгоняет пьяных людей, там, не знаю. Но он берет бич, и он выгоняет тех, кто делает что-то другое. Вот это всегда интересно заметить, что вызывает возмущение в Боге. Потому что в Боге вызывало возмущение именно вот это надменное, самодовольное чувство человеческое, ну, тире гордость, тире вот это бахвальство своей праведностью, своей, не знаю, своим знанием, что как устроено, как вообще нужно делать. Что не Божий здесь закон, а закон, в общем-то, серебра.
1: Ну, Иисус раздражает узурпация религиозной власти, наверное, да? То есть то, что принадлежит Богу по праву, люди, вот эта религиозная знать, они присваивают себе саддукеи и фарисеи в том числе. И вот это Иисуса больше всего раздражает, и он чаще всего идет на конфликт из-за этого. Опять же, про пьянство ты сказала. Иисус сам про себя так говорил, что меня обзывают так. Да. Да, он говорит, вот Иоанн Креститель пришел, не ест и не пьет, говорят, в нем бес. Сын человеческий пришел, ест и пьет, говорят, обжор и пьяница, друг мытарей и грешников.
2: Угу,
1: значит, все вам неладно. Вот, да. Ну, значит, имело место быть все-таки такое.
2: И вот интересно, что Иисуса возмущает именно то, что внутри сердца человеческого находится. И то, чего мы с тобой, мы, как люди, не знаем. Как бы мы ни пытались навесить ярлыки и сказать, о, вот это он, а вот этот вот, это такой. Да, и вот этот стих, которым заканчивается глава, говорит о том, что Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Или в другом переводе говорится, вот в переводе РБО, так что не нуждался в том, чтобы кто-нибудь рассказал ему о людях. Он сам знал, что у человека в душе. И знает это только Иисус, а не мы. Мы не читаем мысли, мы не видим людей рентгеном, как бы нам не хотелось этого.
1: Ты сейчас перед эфиром рассказал мне историю про то, как человек, который показался тебе неприятным и даже угрожающим таким немножко, да, выручил тебя.
2: Да, и явился моим ангелом, спасителем в этот момент.
1: Просто спас тебя в этой неудобной ситуации, когда ты была за рубежом, не имела возможности там оплатить. Вот не ожидала от него, а он оказался таким, да? Для Бога сюрпризов нет. Он видит насквозь, он лучше, чем кто-либо, чем сам человек знает.
2: И узурпировать его власть мы не имеем права. То есть вот приписывать себе знания, как это делали в частности и фарисеи, да, которые считали, что они-то знают, как правильно.
1: Да,
2: вот
1: конечно.
2: Они понимают. А те же люди, которых Иисус всегда хвалил и превозносил, там бедная вдова или там тот же мытарь, который бил себя в грудь, да, которые честно признают, я недостоин, я не знаю. Вот это... То сердце, которое Богу угодно. Мне кажется, так.
1: Вот такие разные интересные смыслы. Их, на самом деле, возможно, и гораздо больше в этом отрывке. Читайте
2: Наверняка.
1: Писание вместе с нами. Вот, и читайте, как,
2: лучше
1: читайте, как мы, читайте лучше нас.

lost in the light that it was up to me to make a name.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: В день подарка. Сегодня мы говорим про дары и подарки и спрашиваем вас, какой памятный подарок дарили вы и какой памятный подарок получали вы. Расскажите о том, что вы переживали, просто про этот подарок, почему он является для вас столь значимым и памятным. Вот, а мы постараемся уже во второй половине часа точно ковырнуть эту тему. А, собственно, почему нам так радостно дарить подарок? И в каком случае нам, может быть, и не радостно совсем?
1: Да, потому что мы с двух сторон сегодня смотрим на эту тему. С одной стороны, когда вы дарите подарок, и с другой стороны, когда вы получаете подарок. И что вызывает больше эмоций, когда вы получаете или когда отдаете? Mm-hmm. Это вопрос.
3: И с чем связаны эти эмоции на самом деле?
1: Да, и у всех ли одинаково? Может быть, кто-то вообще не любит дарить подарки, а кто-то, может быть, не любит получать подарки. Вообще сегодня такой день щедрости, день безвозмездной поддержки и дарения. Вот так вот мы вычитали в интернетах.
3: Ну и, пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить всех, кто пожертвовал Свободному радио на работу в мае месяце.
1: Yes.
3: Мы собрали 60% нашего традиционного запланированного бюджета. Он у нас давно не растет, хотя все остальное растет.
1: Не все растет.
3: Цены, я имею в виду, растут. Но наш бюджет остается прежним. Ну вот 60% и обещанные 10% от всех собранных средств мы откладываем на фестиваль, который пройдет.
1: А мы верим, что все состоится, потому что определенное Господом имеет свойство состояться. И 29 августа мы запланировали большой праздник. И готовить мы его начали уже сейчас вместе с вами, потому что когда ты что-то начинаешь планировать, то это состоится. Вот такой у меня есть оптимистический прогноз для всех нас. Смотрим вперед и верим в Бога, идем дальше.
3: Ну, а, собственно говоря, к теме. Ты сказала про подарки, я знаешь, что вспомнил? Книжка такая была «5 языков любви». И там один из языков — это подарки. То есть это не говорит о том, что человек... Вот этот вид людей особенно какой-то алчный. Просто человек... Ну вот более открыт, что ли, к принятию подарков, это его больше
1: лучше
3: трогает.
1: Лучше понимает это, ну
3: и
1: что, да.
3: И вместе с тем, естественно, он и сам больше любит дарить подарки, для него это более значимо.
1: Угу.
3: То есть, ну, это как вот такой знак внимания, что обо мне подумали, люди подумали о том, что мне нравится, что для меня важно, попытались мне угодить, и это трогает сердце человека, да? Вот. А кто-то меньше к подаркам расположен, кому-то больше что-то другое значимо.
1: То есть ты думаешь, что день щедрости, он не для всех, а только для тех, кто понимает в подарках?
3: В большей степени, наверное, да.
1: Толк. А ты как раз понимаешь толк в подарках? Тебе приятно, когда тебе подарочки дарят?
3: Ну, я люблю подарки.
1: Любишь подарочки?
3: Но мой язык любви — это все-таки время. Я уже давно это понял, с тех пор, как прочитал эту книжку в 15 лет. Совместно проведенное время. Вот это меня прикрепляет прям к человеку. Вот. Ну, подарки тоже...
1: Мне очень кажется, нравится. Слова ты любишь очень.
3: Ой, слова люблю. Хвалите меня, хвалите все. Да.
1: Да,
3: я
1: да.
3: Все, короче,
1: на
3: люблю.
1: Самом деле, у каждого человека есть все эти языки в арсенале. Да, просто что-то больше откликается, что-то меньше. Но с подарками, да, есть такая тема, что любим мы это... получать и отдавать, да, и почему же так складывается? Есть ли у нас какие-то истории сегодня?
3: О,
1: расскажи.
3: Да, есть. Пишет нам Андрей. Трудно выделить какой-то один подарок. В моей жизни их было много. Выделить какой-то один, ну, попробуй. Наверное, это была консоль Sega, помнишь, такая была к телевизору, приставка, которую мне подарили на окончании первого класса. И тогда я познакомился с виртуальными и компьютерными играми, которые смогли мне дать множество эмоций, показали новую грань жизни. Вот. А я сам обожаю дарить подарки, даже больше, чем получать, потому что для меня в этом есть как достижение цели. Попробуй узнать человека и подари ему то, что ему нравится и для него важно. Вот. И если это удалось, то это прекрасно. Плюс мне нравится видеть эмоции человека, когда подарок действительно бьет в цель, и у самого настроение повышается в разы. Но к этому состоянию я пришел уже будучи студентом, и всегда стараюсь больше дарить, чем получать.
1: Очень похвально, на самом деле. Это дорогого стоит, когда действительно подарок продуман. Когда человек тебя так хорошо знает, что замечает, что вызывает в тебе эмоцию. То есть не просто он дарит. Часто потому, что бывает такое, что ты даришь то, что тебе самому хотелось бы получить.
3: Это неправильно.
1: И получается, что той эмоции, на которую ты рассчитываешь, ты не видишь, потому что человеку вообще было не до того. А вот
3: как если наш... я скажу, да. Катя, вот тебе гаечный ключ.
1: Или пескобетон тебе еще.
3: Всегда о таком мечтал. И тебе тоже понравится наверняка. Но это неправильный подарок. Ну, то есть подарок, да. В чем суть подарка, вот о чем Андрей пишет, это попробовать понять этого человека, да, и попробовать узнать, что для него ценно. И вот это вот угадать, попасть в цель.
1: Это показатель твоей искренней заинтересованности в человеке.
3: Точно, да.
1: Вспоминаются примеры из кинематографа, когда, например, влюбленный юноша замечает, что девушка, там, проходя мимо магазина с там, антиквариатом, очень внимательно смотрит на брошь какую-то, и она ей нравится, и проходит какое-то время, а он ей на день рождения приносит именно эту брошь. Да? То есть понятно, что человек не случайно как бы эту брошь принес, а именно потому, что ему он было важно.
3: Увидел и запомнил.
1: Да,
3: ну, и
1: чтобы...
3: книгу Дарьи Волхов вспоминаем тоже, да?
1: А это, да, как раз обраточка, когда каждый подарил то, что хотел сам. Прочитаю от Дмитрия Петрова сообщение. Я всегда мечтал об айфоне. Удивительно то, что при выходе новых моделей я уже посредственно относился к старым, которые имел, и очень хотел новые. Как-то раз мне дядя подарил бэушный 4S айфон. Это был мой первый айфон. А после определенного
3: кирпичик,
1: времени мне этот же дядя подарил бэушный же 5-й айфон. Уже прошло много лет, и вот недавно у меня поломался мой основной, мои же глупости. Я уже которую неделю юзаю 5S, и все вспоминаю, насколько я был счастлив в тот момент, когда дядя мне дарил этот бэушный 5-й айфон, а ему уже почти 13 лет. Вот такие сладостные воспоминания.
3: Вот техника-то, 13 лет работает.
1: Вот действительно, то, что очень сильно хотелось, и ты это получаешь, ты, наверное, это запоминаешь сильно. Сильно, потому что потом уже ощущения не те. Знаешь, как тоже говорят, когда количество денег, например, чем больше их становится, тем меньше удовольствия. То есть первое большое удовольствие, когда не было совсем, и вот они появились в каком-то количестве. Вот это ощущение богатства, а дальше меньше и меньше.
3: Помню, возьму у мамы, выпрошу 60 рублей. А 60 рублей стоил компакт-диск с игрой. Вот, и пойду в магазин, и хожу, хожу, смотрю на эти пиратские диски.
1: И такой
3: выбираю.
1: Могу,
3: и такой, да, и это могу, и это могу. И вот выбираешь, чтобы купить такой. Ну, правда, чтобы пошло на твоем компьютере, который далеко-далеко не, ну, не крут. Выбираешь системные требования минимальные, смотришь, вот это пойдет, вот это возьму. И столько радости, столько счастья, просто концентрат счастья. И ты идешь, запускаешь этот диск, устанавливаешь эту игру и вообще хорошо.
1: А маме ты что подарил?
3: Ну, что ты вот в самом деле?
1: Сразу по больному, да?
3: Аня пишет, самый лучший подарок это была покупка, так как это в чатике, значит, по
1: озвучке,
3: да, это творческие люди тут собрались, у нас специальный чатик есть. Самый лучший подарок это покупка курсов озвучки. Вот, помогло встретить друзей и драгоценных для меня людей и открыть для себя, к чему у меня душа лежит.
1: И кто-то подарил это, да?
3: Да, подарили курсы, и в итоге
1: и жизнь
3: курсы,
1: поменялась.
3: Да, друзья пришли в жизнь.
1: Андрей, например.
3: Новое дело пришло в жизнь. Такой, ну, здорово же.
1: Это
3: как,
1: очень
3: да?
1: круто, да. Так, Николай говорит, что будет банален. Ну-ка, наверное, про технику. Но мой памятный подарок – это Библия. О, так что не банально.
3: Это Библия.
1: Вот это не банально.
3: Я белые кирпичики, 29 августа на пикнике свободного радио.
1: Так, промо пошло, да. Итак, для Николая самый памятный подарок – это Библия в кожаном переплете. Тогда они только-только пошли. До сих пор она вся подчеркнутая. И только вот одна беда – все откровения, которые я получила от тех или иных стихов, уже давно забыл. И не могу вспомнить, от чего меня этот стих так тронул.
3: Есть, есть такое дело, да. У меня тоже была такая Библия, где...
1: Каждое слово было подчеркнуто разными маркерами.
3: Я смотрю, у меня подчеркнуто все.
1: Видишь, какое впечатление.
3: В разные периоды просто тебя разные вещи трогают. Нет смысла это подчеркивать, ты потом уже не сработает. Марина пишет, собака. Собака была подарком тем самым главным. Собака, что в детстве, что сейчас. Вот. А дарить люблю больше, чем получать подарки, так как вижу радость, которую испытывает одариваемый. И мне от этого хорошо.
1: Еще почитаем, да? Надин говорит, удивительно, так как подарков было много, но ни один из них не привязал меня так, как воспоминания. Вот так. Тех минут, проведенных вместе, когда дорогие мне люди еще были живы рядом. Храню в сердце эти воспоминания. Они драгоценности, и это дороже золота. И детям своим говорю, что ваши дети никогда не будут помнить, сколько денег вы им дали и какие подарки вы им дарили. Но время, проведенное вместе с любимыми людьми, останется в сердце навсегда. Ну, может, это тоже про языки вот эти любви. Когда время – это важный именно момент, который ценнее любых подарков.
3: Ну, некоторые подарки западают в душу все-таки. Я не соглашусь, что дети не будут помнить. Я, говоря от себя, я не знаю, как мои дети, но я помню, когда мне мама подарила конструктор. Первый конструктор. Ну, это была подделка под Лего. Потому что тогда еще, по-моему, Лего то ли было очень дорого, то ли вообще не было в 90-е. Вот. И я этот конструктор разбирал и собирал практически каждый день в течение там, очень долгого времени. И потом стал другое что-то собирать. И я его до сих пор помню, этот конструктор. Он в итоге уже разложился, растрескался. Уже во взрослом возрасте я его выбросил. Хотя даже со своими детьми успел в него поиграть. Но это прям такое воспоминание, которое до сих пор я тактильно даже его помню.
1: А я вот не могу вспомнить подарок, который бы меня так сильно бы вот прям всколыхнул. Какие-то чувства сильные. Не знаю,
3: может,
1: я...
3: велосипед?
1: Нет. Бежевый с корзиночкой? Нет, не было никаких вот таких... Ну, бывают такие очень приятные какие-то вещи, когда... Я очень люблю цветы, например. Мне достаточно просто подарить цветы, буду счастлива достаточно. Не нужно каких-то там дорогостоящих экзерсисов. Как-то раз мне подарили большую корзину с фруктами и всякой вот этой. Тоже очень было приятно. Не знаю, мне как-то вот... Не могу сказать, что я какой-то особенный, вот как ты говоришь, вот, тактильный там вот, не знаю, момент запомнился. Не знаю.
3: Пишет нам Аня. Привет. Я не знаю, дарить люблю. Особенно так, чтобы подобрать под человека, чтобы думать о нем, думать о том, что бы могло его порадовать. Да, вот снова, да, тот же ключик. Думать о человеке и думать о том, что его порадует, и от этого радоваться самому. Вот. А я-то в целом всему рада, ну, кроме новогодних статуэток в честь года какого-то. Вот. Ну, вот так, чтобы зацепило. В моменте часто радуюсь, но запомнить трудно. Но в голову приходит только одно. Подарок от сына. Он подарил мне кружку, из которой я каждое утро пью кофе. На кружке написано «You have one life».
1: Со смыслом.
3: Да.
1: Так, Дина говорит, что она такой человек, который любит делать подарки больше, чем получать. Один из самых замечательных подарков, который дал мне Господь, не только спасение, но и исцеление от болезни. Если же говорить о подарках от людей, то самое ценное для меня, когда мои дети просто так, без причины, обнимают меня и говорят, что любят. Особенно, когда видят, что у меня настроение плохое. Люблю вместо подарков, когда друзья выделяют время, опять же, чтобы просто собраться вместе, поддержать друг друга, порадоваться, покушать вкусно. Вот, это вообще замечательное время.
3: Да, мы, кстати, можем дарить друг другу подарок, в смысле, уделять время друг другу. Вот, на самом деле, там, потратить выходной и приехать кому-то в гости, это же потратил свой долгожданный выходной.
1: Вообще-то да.
3: Но на самом деле ты и себе сделал подарок, и тому человеку, которому приехал в гости, сделал подарок.
1: Так что подарки бывают разные. Да, как вот уже вырисовывается у нас тенденция, да, в нашем даже общении сейчас, что это не обязательно вещественные какие-то доказательства нашего дарения, но в том числе время, теплые слова, объятия, и так далее. И вкусно покушайте. Это важный момент.
3: Продолжим читать ваши сообщения чуть позже. Пожалуйста, пишите, рассказывайте о памятных подарках, которые сделали вы или которые сделали вам. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Потому что у нас много хорошей музыки. Она прям-таки рвется в эфир. Не можем сдержать.
1: И новенькая всякая ведь есть. Новенькая. Есть. Ох.

0: утро на свободном радио.
1: Вдогоночку еще пару сообщений прочитаем. Алена пишет: «Привет. Впечатляющим подарком для меня были 20 листов фанеры 12-миллиметровой».
2: Вот это я понимаю подарок.
1: Солидно, солидно. Ну, кстати, недешевое удовольствие так-то вообще.
2: Да? А, ну вам виднее, да.
1: «Благодаря этому мы смогли сделать пол и перегородки комнат для детей на мансарде. У нас еще тогда застопорился ремонт, а этот подарок от друзей позволил его продолжить».
2: Вот, ну, слушай, такой интересный, неожиданный подарок.
1: Красиво, да. Хочешь порадовать женщину, подари ей 20 листов фанеры.
2: Но вовремя подари, когда ей они нужны. Не просто так. О, а вот как раз и Настя говорит, что какое у нее свежее подарочное впечатление. Получила подарок. Муж и старшие дочки подарили мне, внимание, велосипед. Ой, кажется, я сегодня слышала эту историю.
1: Это почему я раньше злой был? Это потому, что у меня велосипеда не было.
2: Да, и он еще и любимых цветов, и прям идеально такой, как сама бы выбрала. О, что говорит о том, что уже знают муж и дочки. Какой ты хочешь?
1: Кое-что знаем. Да-да-да. Кое-что знаем, да.
2: Вручили торжественно, шуршали, собирали. Шарики привязали. В общем, прелесть. Хотя день рождения у меня через 2 месяца только. Вот такая история с двух сторон мы ее сегодня услышали. И от даревшего, дарившего, и от получившего.
1: Ну и все-таки давай к тому, что мы анонсировали с тобой. О причинах. Почему нам радостно? Мы уже услышали много комментариев, прочитали много комментариев о причине радости. Потому что тебе приятно угодить человеку, да? Тебе приятно, как вот Андрей писал, попасть в цель.
2: Да.
1: Вот. А человеку особенно приятно, когда вот в эту цель попадают. Это означает, обо мне думали, меня знают, да? И вот, ну, люди заморочились, в общем, что называется. Ничего попал, подарили, а именно вот, чтобы мне угодить.
2: Да, это интересный момент, потому что, с одной стороны, когда ты даришь подарок с ожиданием радости на лице того, кто его получит, то ты, вообще-то, эмоциональную выгоду в этот момент получаешь.
1: Абсолютно точно. Мужчина, который дарит цветы, он получает гораздо больше, чем женщина получает цветы. Ну, я не знаю, что получает женщина там. Внимание, понятно, да? Тоже обо мне подумали, но я от себя скажу, по-моему, я радуюсь гораздо больше, потому что я прям... Потому что я жду этой реакции, этого удивления, и мне очень хорошо в этот момент.
2: Ну, вот появляется, да, то самое чувство удовлетворения, гордость за себя. Да, я хороший, я молодец, мне благодарны. Я так попал в такую точечку. А иногда мы такие подарки делаем, чтобы сгладить какие-то шероховатости, когда бывает этот вот подарок из чувства вины, что надо откупиться за какие-то
1: проступки. Как-то цинично откупиться.
2: А иногда мы хотим взаимности. Ну, знаешь, это же, кстати, известный момент, вот это алаверды. Если ты получил подарок, ты должен его тоже каким-то образом отдарить. И мы вроде, с одной стороны, и не за это, но какая-то подсознательная у нас есть эта схемка. Да, вот социальный обмен. Я мне, ты мне, я тебе. Вот это вот.
1: Значит, ты нашу идею о бескорыстности сейчас просто наотмашь разрушаешь. Ну, нет никакой бескорыстности, есть только либо запланированное, либо незапланированное желание получить взамен что-то. Эмоции, подарок взамен, какие-то расположения какое-то особенное.
2: Прощение.
1: Прощение.
2: Ну, на самом деле, чаще всего все-таки это неосознанно делается.
1: Потому что осознанно, но это же совсем уж отморозком надо быть.
2: Позор,
1: да?
2: Позор, конечно. Потому что все-таки настоящий подарок, он делается от чистого сердца. И это наш способ понять другого человека и как-то закрыть его потребность, насколько мы это поняли. Да? То есть мы делаем это, потому что мы альтруисты. На самом-то деле все-таки это бескорыстное.
1: Эгоистичные альтруисты. Но мне кажется, это такая двоякая вещь взаимная. То есть мы делаем это и потому, что просто хотим кого-то порадовать. Мы так устроены, мы так взаимодействуем, на самом деле.
2: Да, да.
1: И это часть человеческого дизайна. Но вместе с тем, конечно, мы обратку-то получаем тоже. И вот когда мы не получаем обратки, вот в таких случаях дарить подарки гораздо тяжелее. Представьте себе, что вы заморочились

0: психологи все-таки говорят, что получать удовольствие от того, что ты сделал кому-то хорошо, это нормально, а не это... эгоистично. Так ага. что груз спасибо ответственности психологам. Снимаем, да, все, что мы сказали. И вот эта радость от щедрости собственной в том числе, это наша здоровая эмоция и такая вот, не знаю, эмоциональная гигиена даже. То есть мы должны отдавать для того, чтобы чувствовать себя здоровыми, скажем так. Потому что если мы только принимаем, вот тут получается нездоровая ситуация и перекорм в другую сторону. Поэтому, несмотря на сказанные нами подводные вот эти вот течения нашего альтруизма, скажем, что все-таки это необходимая часть нашей жизни.
1: Мне кажется, это порядок вещей. Мы так устроены. В нашем любимом с тобой Евангелии от Иоанна есть два таких момента, где Иисус говорит метафорами, связанными с водой. Первое — это встреча с самаритянкой у колодца, когда он говорит, кто... ну, типа, ты приходишь, набираешь воду, потом снова захочешь пить, и снова придешь, сюда. И потом снова придешь, и снова захочешь пить. Он говорит, а тот, кто будет пить воду, которую я даю, не будет жаждать вовек.
0: Это и более момент. Того, из него...
1: А это в другой, это уже в седьмой главе будет. Вот, где он говорит, кто хочет, кто жаждет, приходи ко мне и пей. Да, и классно. И более того, не просто ты примешь, и с этим останешься. Типа, я принял, мне кайфово, все, спасибо, да? Но и у того из чрева потекут реки живой воды. И вот это важный момент. Наша христианская жизнь, она заключается... три кита. Во-первых, разочарование в этом мире, когда ты понимаешь, что только получать этого недостаточно, это тебя не наполняет до конца. Во-вторых, ты получаешь от Бога эту любовь, которой тебе не хватало, которую ты нигде больше не найдешь. Но есть третий момент, когда ты пропускаешь это через себя и пускаешь эту любовь дальше. Вот если мы этот кран перекрываем, то мы не будем духовно здоровыми. Но если мы его открываем, и эта живая вода течет через нас дальше, вот тогда все работает как надо. Тогда дизайн Божий вот до конца завершен для нас.
0: И как-то тоже метафора с чашей, которая наполняется и переливается через край, да? И чем ты наполнен, то из тебя и, собственно говоря, переливается. В другом месте, по-моему, Иаков, да, говорит. И вот именно этот принцип здесь работает. То есть если ты будешь отдавать от своего дефицита, то не будешь иметь радости от этого даяния. Да, то есть ты тогда действительно будешь зависим от многих факторов. Да, а если ты даешь от избытка, от того, что внутри тебя есть уже достаточное количество радости, а она приходит свыше, да, то тогда у тебя действительно есть ресурс.
1: Ну и на самом деле у Бога достаточно любви, радости и добра, которое он дает, он в изобилии дает, он дает гораздо больше, чем нам нужно. Настолько много, что мы должны делиться с остальными. И при этом радоваться, смотреть, как бы дарить, видеть, что Бог через нас делает, и получать от этого наслаждение и радость. Я думаю, в этом ничего зазорного нету.
0: Да, потому что к нашему разговору, а как, если ты подарил, а эмоции ответной не получилось, да, то есть ты вот сделал хорошее человеку, может, даже знал, что ему нужно, по-настоящему знал, прям вот провел то самое исследование, как у нас Андрей там писал про это, и ты подарил этот подарок, а человек... слился, а может даже вообще не взял. Вот по
1: обратно
0: каким-то там
1: тебе отдал.
0: Своим причинам, да, которые есть у него. Как в этот момент ты себя чувствуешь, и откуда ты черпаешь тогда дальше силы, чтобы продолжать быть щедрым, продолжать дарить, продолжать любить и принимать.
1: То есть, да, ты обратки не получил, но это очень тяжелый удар, когда ты обратки не получаешь.
0: Это, вот конечно, это как раз сложно. Следующее...
1: И вот тут начинается уже момент такого испытания, что ли, нас, да?
0: Чего стоила твоя щедрость в этот момент?
1: Но я думаю, что если мы из Бога черпаем эти источники, то они не закончатся. Это сложно, но мы сможем, мне кажется, это преодолеть и продолжать быть добрым, вопреки тому, что кто-то нашу доброту не принял и бросил нам в лицо обратно.
0: Ну, вот тут как раз включается Евангелие, да, когда ты отвечаешь не злом на зло, да, или там не обидой на обиду, а совершенно наоборот. Ты делаешь вот так, как говорил Иисус. И это нелогично, это не ветхозаветно, в том числе.

0: оно совершенно идет вразрез, в том числе с принципами, которые есть в мире.
1: Как Даша Косинцева, которая была у нас в эфире, говорила, что традиционные, в кавычках, ценности, то есть естественные ценности для человека, это как раз я тебе добро, ты мне добро, ты мой, я тебе добро, а вот он чужой, мы ему вместе зло. Они такие базисно плотские ценности. Они естественны для всех, для большинства людей. А вот Христос приносит что-то совершенно другое. И он как раз приносит эту бескорыстность, когда он нам себя, да, он принес себя, а его не приняли. Он пришел, а его не приняли, его распяли. Он про Царство Небес, а они говорят, иди на крест.
0: И ты тогда оказываешься вот в этой ситуации, что человек не может восполнить твою потребность вот в этом принятии, в этой ответной любви. И ты, если у тебя нет в этот момент понимания, где на самом деле ее источник, то ты оказываешься в очень плачевном состоянии. Тебе больно, обидно и хочется закрыться и больше такого ничего не делать. Раз вы такие, все, фу, уйду я от вас, да. Да, и очень важно в любой момент, и вот в этот тоже, да, обратить свои глаза на вечный источник и не пытаться за счет людей, в общем-то,
1: да, да. Не от людей.
0: Почувствовать себя хорошо.
1: Еще проклят всяк, кто надеется на человека.

0: Свободное радио.
1: Ну что, время наше уже потихонечку музыка завершается. Да. Давайте прочитаем еще одно сообщение от Рафаэля. Привет, друзья. Я, пожалуй, к самим подаркам отношусь нейтрально. Большое значение для меня имеет даритель. Вот он придает подарку ценность. Лет 20 назад мне друг на Рождество подарил самодельную открытку на несколько страниц. Он вклеил туда различные изображения по интересующей меня тематике, не только христианской, и по каждой тематике написал пожелания и выдержки из Библии. Лучший подарок, сделанный своими руками, как говорится, да? Перелистываю каждый год и звоню ему с благодарностью.
2: Класс.
1: Мама дарила велотермос, и уже больше 10 лет им пользуюсь, несмотря на то, что он изрядно потрепан жизнью. Мне приятно хранить и использовать вещи, подаренные дорогими людьми. И неважно, что это за вещи.
2: О, я храню вот так открытки, сделанные детьми. Это всегда очень прикольно.
1: Их же бесконечное количество какое-то,
2: наверное. Ну, наверное, часть из них какая-то теряется, да, по прошествии лет. Но потом у меня есть специальное место, где что-то сохранено, и ты достаешь и такой, о, это было 15 лет назад, это так смешно и мило, и трогательно. Да, понятно, что весь объем сделанного творчества особенно, невозможно.
1: Да, особенно пластилиновые поделки, которые собирают пыль на себя.
2: Это не хранится, нет. Бумажные вещи.
1: Дети обижаются, что я выбрасываю пластилиновые поделки.
2: Мы делали, у нас был недавно ретрит с девочками из нашей молитвенной группы, и мы делали открытки друг другу. Как раз такой вот момент, когда мы каждое... у нас был такой скраббукинг, и там, не знаю, вырезали всякое-всякое из журналов. И потом каждая рассказывала про открытку, почему она это дарит, и почему она вот это сделала. И это каждая потом девочка сказала, вот как Рафаэль буквально, вот эти слова, что вау, это было именно для меня, и это так ценно, что вот именно это выбрано и со смыслом, и с объяснением, почему. Вот у меня тоже хранится эта открыточка на видном месте, и я вспоминаю.
1: Мне однажды жена сделала открытку, знаешь, какую? Она собрала пожелания, фотографии с пожеланиями, точнее, нет, там фотографии наших друзей, и на листочках бумаги они держат какой-то, ну, какой-то прилагательный, относящийся ко мне, какой-то комплимент, который относится ко мне. И она собрала, я не знаю, 35 или 50 разных наших знакомых друзей и сделала коллаж общий из этих фотографий. Вот такая мега-большая открытка была на ватмане. Вот это было вау, я тебе скажу. Это же целый проект.
2: Ну, опять же, потому что ты это оценил. Вот я могу из своей жизни вспомнить мегапроекты, которые я делала, и которые не были вообще оценены никаким образом. И вот откуда, опять же, возвращаемся к вопросу, да, как найти ту силу, которая тебе дает все равно радость в этот момент. Да, человек, вот, например, не оценил что-то, то, что ты делал. И что? Ради чего ты это делал? Почему ты это делал? Только для того, чтобы получить эмоцию? Или какая-то еще должна быть причина, почему ты делаешь какой-то дар? Вот в чем вообще... Почему Павел нам говорит, что блаженнее давать, нежели принимать? Ведь, как мы только что говорили, Иисус давал дар. Боже мой, самый большой дар мира – это спасение, которое люди попирают ногами, которое выбрасывается как ненужная вообще шелуха. Угу. Почему же тогда блажение давать, нежели принимать?
1: Я думаю, что тут схожая история с творчеством. Если ты что-то делаешь, сочиняешь, пишешь, рисуешь, поешь, тебе хочется, чтобы это кто-то увидел и оценил. Вот, наверное, с подарком примерно то же самое. Это тоже своего рода творчество, да? Ведь ты за, ну, что-то для... Такое индивидуальное творчество для кого-то. Вот. И, ну, это прям тяжело писать в стол-то. Вообще-то.
2: Но хочется есть такое высказывание, что хочется. Если можешь не писать, не пиши. Это, мне кажется, очень важный тоже момент творчества, когда... Я абсолютно убеждена в том, что творчество – это божественный дар, который изливается через человека, через самые разные виды искусства, и это способ высказывания Бога через нас. И когда ты не можешь как бы не писать то, что ты делаешь. Это именно Бог через тебя говорит. А когда ты все равно делаешь это с оглядкой на то, а как меня воспримут, а как я буду выглядеть, а как мне скажут, какой я молодец, это тут примешивается как бы вот...
1: Я понимаю. Понимаешь? Ну, ты же тоже понимаешь это, как человек творческий, как радиоведущий, что когда ты ведешь эфиры, и ты видишь обратку, что люди написали, прислали
2: отзывы. Ой, ребят,
1: отзывы
2: нам так
1: какие-то.
2: Нравится, что вы сегодня пишете.
1: Да. Оно приятно, и прям хочется еще что-нибудь такое вот сотвориться, сказать, чтобы получить обратку. А когда ее нет, это гораздо тяжелее.
2: В общем, все мы люди, все мы с вами человеки.
1: Да, мы по-человечески хотим, конечно, это получать. Это нам, конечно, помогает, безусловно. Для этого мы друг другу и даны, чтобы зеркалить друг друга, быть эмпатичными друг к другу, да, ценить друг друга, уважать. Даже если этот подарок на самом деле тебе не нужен, ты как бы понимаешь, что человеку будет больно, если ты не отреагируешь, и ты немножко подыгрываешь ему где-то. Я считаю, что в этом нет ничего плохого.
2: Самый корень ты сейчас, мне кажется, сказал, узрел тему. Ты получаешь подарок, точно так, что ты даешь подарок, потому что ты видишь вот то, что лежит за этим подарком. И ты, как Рафаэль тоже сказал, что не всегда подарок может быть приятным, но ты видишь сердце, с которым человек это дал. Кстати, к теме сегодняшнего нашего библейского фрагмента, как Иисус видит, что в сердце человека, и это для него важно. И вот у нас может такое чуть-чуть предчувствие, такое часть вообще того божественного знания о человеке, которое есть, проявляется вот через этот тоже акт дарения, когда мы видим, что человек это сделал вот с таким сердцем. Какая-нибудь бабушка, которая тебе принесла совершенно ненужную тебе вещь.
1: Кабачок.
2: Но ты видишь, что она это сделала, потому что она искренне хочет поделиться вот этой радостью кабачка, который у нее вырос, например. Да? И тебе просто приятно от того, что Господь тебе улыбнулся и сказал, я тебя люблю.
1: Вот. И ты тоже будь
2: человеком. И ты то же самое делаешь, да.
1: И будь человеком, и улыбнись, и скажи спасибо.
2: Да.
1: И пусть это добро, оно приумножается, а не хоп, и схлопнулось на тебе, потому что ты, фу, зачем это мне надо?
2: Да, выкинул я, фу.
1: Ту же мусорное ведро, ну, куда это годится?
2: Так что вот эти искры божественного принятия, которые в нас проявляются, они на самом деле самые драгоценные. И это именно то, как на нас смотрит Господь, мне кажется. Потому что наши дары, которые мы Ему приносим, да, и они, наверное, тоже как те кабачки, которые бабушка это принесла. А он говорит, слушай, ты молодец.
1: Классно, отличный кабачок, спасибо тебе. Или там, как рисунок, который там накалякали мы, да. То есть мы это какой-то типа, вау, что-то прям принесли Богу. Он такой, классно, хороший рисунок. Спасибо тебе, ты молодец.
2: Или те пластилиновые поделки, которые, ну никуда, вот понимаешь, но ты, поскольку ты любишь свою дочку, да, которая пришла к тебе с этой пластилиновой кракозяброй, скажешь, вау, это просто супер круто, и мне очень... Ты искренне скажешь, что тебе очень приятно,
1: потому что... я вижу за этим не крикозябру,
2: конечно,
1: а труд ребенка, его сердце.
2: Тебе вообще не нужна вот эта поделка, но тебе нужна твоя дочка, которая пришла к тебе с любовью.
1: Ну и с любовью, и с поиском принятия. На самом деле, ребенок, когда дарит, он ищет принятие, он хочет твоей реакции.
2: Он хочет тебя порадовать.
1: Да, он хочет увидеть твою реакцию радости. И ты, опять же говорю, не будь вот этим глухарем, который останавливает вот это принятие и добро, а приумножь его, сделай его еще больше. И это послужит твоему ребенку. И он, благодаря этому, впитывая эту любовь, которая через нас, я верю, Божья любовь, да, Бог транслирует эту любовь, как мы говорили, вот эту вот в живую воду, да пусть она дальше течет. И потом он еще своих детей благословит и кого-нибудь еще благословит, благодаря вот тому, что тогда ты принял этот подарок с любовью.
2: Да, так что очень здорово давать, очень здорово принимать, потому что во всей этой истории сияет Бог.
1: Да?
2: И когда люди приходят в церковь, например, и приносят, ну, например, ладно, в протестантской церкви не так мы много это видим, но в традиционных церквях люди приносят там какие-то золотые украшения, вешают в храме и так далее. Тоже не стоит относиться к этому пренебрежительно или свысока, потому что это тоже движение сердца вот того самого ребенка, который пришел с пластилиновой поделкой. Может быть, эта поделка не значит в вечности ничего, но то сердце, с которым она принесена, это то драгоценное, что важно.
1: Ох, как хорошо. Напоследочек Алена пишет, тоже храню рисунки, аппликации, открытки детей. Для этого у меня есть специальная папка «Короб» архивный. Ну, у меня бы шкаф, наверное, нужен был бы целый. Даже, может, комната целая.
2: Иногда у них включается фабрика вообще, мне кажется,
1: на производстве. Фабрика, да. А моя младшая дочь очень любила, ну, сейчас уже, конечно, выходит из этого возраста, но раньше любила очень объемные подарки, какие-то коробки обклеенные чем-то там, с чем-то гигантским. Вот. Так, периодически перебираю и умиляюсь. Еще человек пишет, не знаю, как вас зовут, ник специалист почему-то. Детские подделки, открытки не обязательно хранить. Нужно обязательно фотографировать и подписывать, чтобы на память было, да?
2: Ой, у меня столько потерянных фотографий при обновлениях телефона, что это тоже не выход у меня. Ну, у меня, во всяком случае.
1: Это точно, кстати, да. Ну, а, собственно, тот отрывок, который мы сегодня упоминали, это апостол Павел, прощаясь со своими возлюбленными братьями и сестрами, перед тем, как отбыть, ну, собственно, он отбывает в Иерусалим, там, где его ждут и поджидают, и мы знаем, что там с ним будет. Это конец книги «Деяния апостолов», уже 20 глава. Он, прощаясь, дает финальное наставление и рассказывает о том, что вот я у вас здесь не искал себе наживы, но отдавал. И как бы говорит, что потому что Господь так сказал. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слава Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блаженнее давать, нежели принимать». Это были последние его слова. Дальше он преклонил колени и помолился уже с братьями и сестрами, чтобы отправиться в свое последнее путешествие.
2: Да, но и мне хочется как-то это заземлить еще и в контексте свободного радио, потому что делаем мы, друзья, с вами одно общее дело, делаем его для Господа, и вот как можем, мы как делаем, как можем, но делаем это от души. Господь видит наши сердца, вот это 100%, что Он видит наши сердца, и те дары, которые мы Ему приносим, они Его радуют, когда эти дары принесены вот с тем самым бескорыстным, радостным сердцем, которое, ну, просто хочет порадовать своего небесного Отца, делает это от души, от сердца. Поэтому, не знаю, все, что мы здесь с вами вместе действительно делаем, потому что я абсолютно уверена, что это дело коллективное, тот самый наш краудфандинг, которым мы занимаемся. Мы с Андреем сидим тут у микрофона, а вы сидите по ту сторону этого эфира и поддерживаете служение свободного радио своими бескорыстными, совершенно добровольными, честными пожертвованиями. И это огромное, огромное дело. Я хочу сказать вам просто глубочайшее спасибо. И давайте делать это дальше. Вот. Мне хочется, чтобы это продолжалось.
1: Да, чудеса рядом, чудеса повсюду. Вы знаете, я на этой неделе проповедовал, и как-то вот меня, ну, Господь прям положил на сердце вдохновение, и я говорил о том, что церковь — это Божье чудо, потому что такие разные люди, которые никогда бы раньше не собрались в одном помещении, даже никогда бы не встретились, Господь нас собирает благодаря любви, которую Он нам дарует, и благодаря Его жертве, спасению. И вот я говорил, что церковь — это чудо, и я думаю, что свободное радио — это чудо.
2: Тоже.
1: Вот то, что мы с вами собрались такие разные, сейчас друг друга слышим, друг другу пишем, вот, да, комментарии читаем какие-то, о чем-то размышляем вместе. То, что вы поддерживаете свободное радио уже столько лет. Это чудо Божье.
2: Ну, это смотри, даже какие-то истинные откровения даже рождаются прямо пока мы говорим. Я получаю абсолютное благословение, вдохновение. Я думаю, что и слушающие, в том числе, вместе с нами, вот это какое-то уникальное событие, в котором мы все принимаем участие.
1: Да, согласен. Мы, на самом деле, у нас не было четкого сценария, у нас была только тема, мы просто говорим на ходу, не знаю, мы молимся, говорим и слушаем, что Бог будет говорить через нас, и Он работает. И не потому, что мы такие молодцы, какие-то гении, магистры богословия, да, но просто потому, что мы хотим,
2: что Бог живой,
1: чтобы Он работал
2: просто
1: через
2: Бог
1: нас.
2: Живой. Да.
1: И Он работает через нас, по своей милости, и немудрое мира сего избрал
2: это,
1: Бог.
2: Это про нас, да.
1: Это точно.
2: В общем, друзья, вам замечательного дня сегодня. Обильных Божьих благословений. Пусть через вас сияет Божья любовь и переливается через край.
1: Аминь. Попутного ветра всем.
2: Пока-пока.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. 4 мая 1856 года комитет церкви Маунт-Вернон в Бостоне с большой неохотой принял в члены церкви будущего евангелиста с мировым именем Дуайта Л. Муди. Дуайт Муди вырос в многодетной семье и был 7-м ребенком из 9. После смерти отца он был вынужден много и тяжело работать. Когда ему исполнилось 17, Дуайт переехал в Бостон, чтобы работать в обувном магазине своего дяди. Одним из требований дяди было посещение церкви, что Дуайт и сделал, хотя и с большой неохотой. Однако в апреле 1855 года Муди по-настоящему пережил рождение свыше. После того, как учитель его воскресной школы, Эдвард Кимбл, рассказал ему, как сильно Бог любит его. Это обращение положило начало становлению Дуайта Муди как евангелиста. Он практически сразу подал заявление на вступление в члены церкви, однако церковный совет отверг его кандидатуру, так как Муди имел очень слабые познания в христианском вероучении. Тем не менее, когда Дуайт обратился к церкви с той же просьбой во второй раз, церковный совет ее удовлетворил. И 4 мая 1856 года Дуайт Муди стал членом церкви Маунт-Вернон. В своих мемуарах Муди приводит слова своего учителя, Эдварда Кимбла, о нем. «Я действительно мало встречал людей, — писал Кимбл, — чьи умы были бы темнее, духовно темнее, чем был у него, когда он пришел в мой класс воскресной школы. Думаю, что комитет церкви Маунт-Вернон редко встречал более маловероятного кандидата на церковное членство, способного стать христианином с ясными и отчетливыми взглядами на евангельскую истину, дабы принести пользу в общественной сфере. И тем не менее, это стало началом становления пути одного из величайших евангелистов нового времени».
2: След выставки.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Макс Лукада. Лужайка для гольфа не место для муравья. Так что я попытался помочь им. Наклонился, чтобы они могли меня услышать, и позвал. «Пойдемте, следуйте за мной. Здесь есть чудесная, спокойная лужайка. Я хорошо ее знаю». Ни один не посмотрел в мою сторону. «Эй, муравьи!» Снова не отвечают. Тогда до меня дошло. Я не говорю на их языке. Я не говорю по-муравьиному. По-человечьи говорю довольно бегло. Но муравьи меня не понимают. Как же я могу достучаться до них? Только одним способом. Я должен стать муравьем. Из человека ростом 187 сантиметров превратиться в крошечную букашку. Из весящего 90 с лишним кило в весящего сотой доли грамма. Сменить мой большой мир на их крохотный мирок. Отказаться от гамбургеров и есть траву. «Нет, спасибочки», — сказал я. К тому же подошла моя очередь бить по мячу. Любовь все переносит. И Христос перешел от безграничной вечности к временной ограниченности, чтобы стать одним из нас. Он не был обязан делать это. Он мог бы отказаться. В любой момент этого пути он мог все бросить. Он мог все бросить, увидев размер чрева. Он мог все бросить, увидев, какой крохотной будет его рука, каким тихим будет его голос, каким голодным будет его желудок. При первом вздохе вонючего воздуха яслей, при первом порыве холодного ветра, впервые оцарапав коленку, разбив нос или попробовав горелые пончики. Он мог повернуться и уйти. Когда он увидел грязный пол своего дома в Назарете, когда Иосиф поручил ему сделать уборку, когда его соученики дремали во время чтения Торы, его Торы, когда сосед упомянул его имя в суе, когда ленивый земледелец обвинил Бога в своем плохом урожае, в любой момент Иисус мог сказать: «Хватит, достаточно, я возвращаюсь домой». Но он так не сделал. Он не сделал этого, потому что он есть любовь, а любовь все переносит. Он вынес изменения. Более того, он выдержал сопротивление.
1: Свободное радио. Нам по пути.

It's a rock man. It's a

0: Евангелие от Марка.
1: Когда Иисус переправился на лодке обратно на тот берег, вокруг Него собралась большая толпа. Он был на берегу моря. Приходит к Нему один из старейшин синагоги по имени Яир. Увидев Иисуса, он падает к Его ногам, молит Его и заклинает: «Доченька моя при смерти, приди и возложи на нее руки, и она спасется, будет жить». Иисус пошел с ним. Его сопровождала толпа и теснила его со всех сторон. У одной женщины 12 лет было кровотечение, она натерпелась от разных врачей и истратила все, что у нее было, но помощи не получила, ей стало еще хуже. Она, услышав об Иисусе, вошла сзади в толпу и прикоснулась к его плащу, потому что говорила себе: «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». И тут же иссяк в ней источник крови, и она всем телом почувствовала, что исцелилась от болезни. Иисус, тотчас ощутив, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» «Ты видишь, как толпа сдавила тебя, и еще спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?» — отвечали ему ученики. Но он продолжал искать взглядом ту, которая это сделала. Женщина, перепуганная и дрожащая, поняв, что с ней произошло, вышла из толпы, упала к его ногам и рассказала всю правду. «Дочь, тебя спасла твоя вера», — сказал ей Иисус. «Ступай с миром и будь здорова». Он еще говорил эти слова, как пришли люди из дома старейшины и сказали: «Умерла твоя дочь. К чему утруждать учителя?» Но Иисус, не обращая внимания на их слова, говорит старейшине: «Не бойся, только верь». Он никому не позволил идти за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Они приходят в дом старейшины. Иисус видит, что там смятение, плачут и громко причитают. «Что вы горюете, что плачете?» — сказал им, войдя, Иисус. «Ребенок не умер, а спит». Над ним стали смеяться. Но он всех удалил, взял с собой отца девочки, ее мать и своих спутников и вошел туда, где лежала девочка. Взяв ребенка за руку, он сказал ей: «Талита, кум», а в переводе это значит: «Девочка, говорю тебе, встань». И девочка тут же встала и пошла, ей было уже около 12 лет. Все были вне себя от изумления. Иисус строго сказал им, чтобы никто об этом не знал, а девочку велел накормить.
2: Новая музыка на свободном радио.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Разыскивается мертвый и живой. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем. Псалом 118, 37 стих. Удивительно, насколько привлекательной может быть для нас суета этого мира. Бог поместил Адама и Еву в сад и сказал: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И какое же дерево Ева нашла наиболее привлекательным? К какому дереву ее влекло? К запретному. Зло соблазнительно, привлекательно и крайне обманчиво. Людей влечет к запретному, потому что они ошибочно верят, что это принесет удовлетворение и довольство. «Если бы только это у меня было, я был бы совершенно счастлив». Реальность, однако, такова, что когда мы гонимся за запретным, мы чувствуем себя внутри еще более пустыми, чем раньше. Временные радости никогда не длятся долго. Бог уважает ваш выбор.

0: Если мы выбираем гоняться за плотскими ощущениями, надеясь найти удовлетворение, Бог будет уважать ваш выбор. Но когда мы будем готовы отложить плотские поиски и искать духовные, Бог будет уважать этот выбор также. Мудр тот человек, который, как Давид, молился о Божьей помощи. «Охрани мои глаза, Господь! Хочу умереть для плотских искушений. Оживи меня на Твоих путях!» «Отец, останови нас от погони за суетой, которая предлагает лишь ложные обещания удовлетворить нас. Мы хотим быть мертвыми для плоти и живыми для Тебя, чтобы нам общаться с Тобой и светить, как светят звезды, вовеки. Аминь».
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Бывает у вас так, что кажется, будто чудеса, описанные в Библии, не про нашу жизнь. У нас какое-то все обыденное и нечудесное. Но на самом деле Бог дает ответ на такие сомнения. И в Библии мы читаем: «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Эти слова Бог говорит и нам с вами. Он не отступает и не оставляет нас, точно так же, как не оставлял величайших героев Библии. А в его присутствии в нашу жизнь обязательно приходят чудеса.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Поговорим о кино. Вы любите кино? Скорее всего, да. Ну, а я расскажу вам, что можно вечером посмотреть. Это и интересно, и полезно. Классика кино. Американский фильм 1970 года «Крест и нож». Неустаревающий фильм, основанный на реальных событиях, происходивших в Нью-Йорке в 1958 году. Дэвид Уилкерсон – молодой провинциальный проповедник, который в одиночку взял на себя нелегкую миссию. Он пошел по грязным улицам и трущобам Нью-Йорка к самым крупным шайкам большого города, чтобы рассказать об Иисусе Христе ожесточенным и глубоко погрязшим в преступности подросткам. Сначала казалось, что это обречено на провал. Фильм «Крест и нож» снят по одноименной книге, написанной пастором Дэвидом Уилкерсоном и основан, как и книга, на реальных событиях. Режиссер Дон Мюррей. «Крест и нож».
1: Свободное радио.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Все твои слезы видели небеса, они посчитаны, да, мама.

0: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание Титу, 3 глава, 5 стих.
1: «И свет во тьме светит. Свободное радио».

0: на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Это не просто одно из библейских мест, это суть Евангелия. Во-первых, фраза «не по делам праведности» — это не отрицание добрых дел в принципе. Речь идет о делах, совершаемых с целью заслужить, заработать, стать достойным спасения. Это любые человеческие усилия, которые мы пытаемся представить Богу как основание для нашего спасения. Апостол категорически отвергает такую возможность. Вот что он говорит. «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Или «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение по благодати исключает всякую человеческую похвальбу. Если бы мы могли спастись своими заслугами, то Христос умер напрасно. Во-вторых, человек спасен по милости Бога. Милосердие – одно из главных качеств Бога. Тема Божьего милосердия часто встречается в Новом Завете, например, 1 послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Бог любит человека. Для того, чтобы его спасти, Творец готов пойти на все. Любая попытка с нашей стороны показать свое достоинство, свою состоятельность, свои достижения для того, чтобы Бог полюбил нас, бессмысленны. Он уже любит нас. Он уже решил нас спасти. Он уже послал своего Сына, чтобы показать нам выход. Богу важно то, что мы делаем, но не для того, чтобы принять нас. Вот что говорит Писание. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И еще, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Наше спасение зависит не от дел праведности, но от принятия Спасителя. Нам не нужно доказывать, что мы достойны спасения, но необходимо принять доказательство Бога, что Он любит нас, принять свое положение в Боге и жить внутри Его любви, жить жизнью спасенного от вечной погибели человека. И в этой жизни дела – это не плата за спасение, а благодарный ответ на уже полученную милость, естественный плод новой, возрожденной жизни в Духе. Мы творим добро не чтобы спастись, а потому что уже спасены. С вами был пастор церкви из города Краснодар Алексей Хорошев.
0: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Евангелие от Луки.
1: И сказал им:
2: положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него.
3: Свободное радио.

0: Игнорировать истину опасно.
1: Да брось ты! Забудь ты про этот знак! Кто сказал, что здесь нельзя купаться?
2: Ты что, хочешь сказать, мне нужно спасение? Я не вижу никакой опасности.
3: Смотри, здесь не глубоко. Вода не очень холодная, течение не сильное. Чудо как это, да?
2: Я не преступник. Я уживаюсь с людьми, даже с тещей. А потом я верю в существование Бога. Зачем мне спасение?
3: Да посмотри ты, какой знак этот уже старый. Ну, может быть, раньше здесь и было опасно, но сейчас-то чего бояться?
2: Иисус жил на земле 2000 лет назад. Его слова устарели.
0: Игнорировать истину опасно. Иисус не раз предостерегал об этом людей. Он говорил: «Вы умрете в своих грехах, если не поверите мне».
4: Акулы?
5: Верь, живи, молись. Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Я шел мимо поля лентяя, мимо виноградника человека неразумного. Все поросло колючкой, сорняками зарос участок, и ограда из камня рухнула. Я глядел и думал об этом, я смотрел и понял урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного руки сложив полежишь, и придет к тебе нищета, как бродяга, и настигнет нужда, как разбойник.

0: кухню.
1: И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: «Поскорее замеси 3 меры лучшей муки и приготовь лепешки».
2: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим ячменные лепешки от Сары. Нам потребуется 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1/4 чашки теплой воды, 1 чашка кислого молока, по 1/2 чашки ячменной муки, ржаной муки, семян тмина, турецкого гороха или нута, молотой полбы и 1/2 чайной ложки соли. Также нам потребуется 1 столовая ложка оливкового масла. Пересыпьте всю муку в миску. Добавьте соль, дрожжи и молоко с содой. Тщательно перемешайте. Всыпьте семена тмина и месите тесто руками 10 минут. Выложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте подниматься на 2 часа, пока оно не увеличится в объеме вдвое. Выложите готовое тесто на хорошо смазанную доску и месите несколько минут. Разделив тесто на 8 равных частей, скатайте его в колобки. Раскатайте каждый колобок на лепешке примерно 15 см в диаметре. Накрыв влажной салфеткой, оставьте минут на 20. Теперь разогрейте сковородку до средней температуры. Налейте несколько чайных ложек оливкового масла и выпекайте лепешки по отдельности по 2 минуты с каждой стороны, надавливая тыльной стороной ложки, чтобы образовались пузырьки, как при жарке блинов. Каждую лепешку заверните в салфетку, чтобы не остыли, и подавайте к столу как можно скорее. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Евангелие от Марка.
1: По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою:
2: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?»
1: И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им:
3: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам».
1: И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
4: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Всем привет! Исследования Гарвардского университета говорят о том, что музыка действительно имеет положительный терапевтический эффект. То есть, если прослушивать музыку, которая приносит вам удовольствие, то будешь чувствовать себя лучше и поправишься быстрее. Ну что ж, слушай свободное радио и будь здоров!

0: семя, важные истины для духовной жизни.
1: Вечная жизнь. Верующий в меня имеет жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих. В период благодати всякий, кто верит в Сына Божьего, который стал человеком и умер на кресте, обретает вечную жизнь. Это один из величайших даров, которые Бог может дать нам. Но верить в этом смысле значит не просто принять факт существования Иисуса, а полностью доверить Ему дело искупления. Вечная жизнь — это нечто большее, чем существование без конца, ибо в любом случае она есть у всех, так как душа бессмертна. Если человек умирает неверующим, не примирившись с Богом, его постигнут мучения в аду, и это серьезно. Благословение вечной жизни превосходит даже тот факт, что верующие на суд не придут, а спасены уже сейчас и для вечности. Безграничность благодати проявляется в том, что мы, как искупленные, приняты Богом для вечности. Но в Своем Сыне Иисусе Христе Он даровал нам гораздо больше. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стих, Господь Иисус дает характеристику вечной жизни. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Как обладающие этой жизнью, мы знаем Бога Отца и Его Сына Иисуса Христа благодаря отношениям с Ними. Следствием этого знания является то, что мы можем иметь живое общение с Отцом и Сыном, которое доставляет нам обильную радость. Таким образом, вечная жизнь — это не только бесконечная жизнь, но и жизнь самого лучшего качества.
2: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Свободное радио.
1: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».
2: Я

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Никогда не молись за других людей. У тебя и своих проблем хватает. Ну, а если тебя попросили помолиться о ком-то, обязательно в подробностях расспроси, какие там проблемы, кто с кем переспал, кто выпивает, кого уволили с работы. Подсокай, поохай и обязательно пообещай помолиться, хотя делать это совсем не обязательно. И самое главное, не забудь потом по секрету передать эти молитвенные просьбы друзьям. Но возьми обещание, что они больше никому не расскажут.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. 4 мая 1856 года комитет церкви Маунт-Вернон в Бостоне с большой неохотой принял в члены церкви будущего евангелиста с мировым именем Дуайта Л. Муди. Дуайт Муди вырос в многодетной семье и был 7-м ребенком из 9. После смерти отца он был вынужден много и тяжело работать. Когда ему исполнилось 17, Дуайт переехал в Бостон, чтобы работать в обувном магазине своего дяди. Одним из требований дяди было посещение церкви, что Дуайт и сделал, хотя и с большой неохотой. Однако в апреле 1855 года Муди по-настоящему пережил рождение свыше. После того, как учитель его воскресной школы, Эдвард Кимбл, рассказал ему, как сильно Бог любит его. Это обращение положило начало становлению Дуайта Муди как евангелиста. Он практически сразу подал заявление на вступление в члены церкви, однако церковный совет отверг его кандидатуру, так как Муди имел очень слабые познания в христианском вероучении. Тем не менее, когда Дуайт обратился к церкви с той же просьбой во второй раз, церковный совет ее удовлетворил. И 4 мая 1856 года Дуайт Муди стал членом церкви Маунт-Вернон. В своих мемуарах Муди приводит слова своего учителя, Эдварда Кимбла, о нем. «Я действительно мало встречал людей, — писал Кимбл, — чьи умы были бы темнее, духовно темнее, чем был у него, когда он пришел в мой класс воскресной школы. Думаю, что комитет церкви Маунт-Вернон редко встречал более маловероятного кандидата на церковное членство, способного стать христианином с ясными и отчетливыми взглядами на евангельскую истину, дабы принести пользу в общественной сфере». И тем не менее, это стало началом становления пути одного из величайших евангелистов нового времени.

0: 20-й псалом. Господи, Царь радуется силе Твоей, о победах Твоих радуется безмерно. Ты исполнил то, чего он желал, и мольбы его не отверг. Ты встретил его с обильными благословениями, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил жизни, и ты дал ему долгоденствие навеки. Велика его слава из-за побед, что ты даровал. Ты возложил на него честь и величие, ты одарил его вечными благословениями и исполнил радости от твоего присутствия. Ведь царь надеется на Господа, и по милости Всевышнего не поколеблется. Твоя рука схватит врагов твоих, правая рука твоя — ненавистников твоих. Во время явления твоего ты сделаешь их подобными горящей печи. В гневе своем Господь их погубит, и огонь его их сожжет. Ты истребишь с земли их детей, из людской среды их потомства. Они против тебя замышляют зло и строят козни, но безуспешно. Ты в бегство их обратишь, нацелив на них натянутый лук. В силе твоей вознесись, Господи, мы твою мощь воспоем и прославим.
1: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

Я всегда переживал о том, что обо мне подумают. Порой переживал так сильно, что мог совершенно лишиться покоя. Кто-то скажет, что это от комплексов неполноценности, кто-то, что это от гордыни. Я думаю, что первое и второе всегда идут рука об руку. Но сейчас не об этом. Просто я заметил, что с годами меня стало меньше мучить чужое мнение. Конечно же, речь не о самых близких, тем более, что они-то меня знают как облупленного. Речь об окружающих, которые, кстати, вообще не так уж и много обо мне что-либо думают. И это понимание освобождает. Благодарю Бога за это исцеление. И вам того же желаю.

0: Факты.
1: Библия является самой преследуемой книгой. За всю историю неизвестно другого произведения, против которого бы издавались законы, за нарушение которых назначалась бы смертная казнь. Например, в Северной Корее за чтение Библии могут казнить. В Советском Союзе Библии насильно изымались у населения, а те, у кого экземпляры были обнаружены, могли подвергнуться репрессиям.

0: Время подумать.
1: Никогда не откладывай на завтра то, что можешь поручить кому-то сегодня. Или вот еще. Никогда не откладывай на завтра то, что вообще не собираешься делать. Вот она, мудрость человеческая. Если выписать список дел, я, кстати, все планирую это сделать, думаю, может быть, начать маркером на холодильнике писать важные дела, которые почему-то в суете забываются. А с другой стороны, если забываются, может быть, они не такие уж и важные, может быть, их вообще никогда не надо делать, просто надо признаться себе в этом. Ну, не буду я этого делать никогда. Лежит стопка неглаженного белья. Ну, сложи ты честно в шкаф все эти простыни. Просто аккуратно их сложи, не надо их гладить. Потом сами распрямятся. Нет, неглаженное белье лежит. 2 недели, 3 недели. Бельмо, чувство вины, напоминание о том, что ты плохая хозяйка. Да неплохая ты хозяйка. Не обязательно гладить постельное белье. Все мы разные. Кто-то тяжелее ручки, в жизни ничего не поднимал. Кто-то думает, что картошка сама собой растет прямо в супермаркете. Разумеется, я почти уверена и почти готова это утверждать, представляя идеальный день, ту идеальную жизнь, к которой мы все стремимся, наверняка вы там уже нашли дело всей своей жизни. Получаете от него удовольствие, помимо всего прочего, еще и деньги. Но, увы, такой жизненный успех ждет отнюдь не каждого. И от чего это зависит, трудно сказать. Может быть, от внутренней воли, может быть, от умения рисковать, принимать нестандартные решения, слушать свое сердце. Трудно ответить на этот вопрос однозначно, потому что... Что однозначно? Что в детстве никто не мечтает быть водителем мусоровоза. Ну, эту работу, безусловно, кому-то нужно делать, и у кого-то есть такая запись в трудовой книжке. Судьбы у нас разные, представления об идеальной жизни разные. Хорошо, что Бог у нас один. И хорошо, что мы все вольны ответить на вопрос, а в какой вы точке? Какова разница, каков когнитивный диссонанс между желаемым, ожидаемым, между той жизнью, которой бы вам хотелось жить, и между той жизнью, в которой вы прямо сейчас находитесь? Какова разница? Между этими двумя жизнями целая пропасть? Или просто нужно как следует оттолкнуться, перепрыгнуть, и вот вы уже в том дне, где вам все нравится? Какая история про вас?
0: Время подумать. В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Говорю вам, за всякое пустое слово ответят люди в день суда. Потому что словами своими будешь спасен и словами своими осужден».

0: Стих дня.
1: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Послание Титу, 3 глава, 5 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Писание на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Это не просто одно из библейских мест, это суть Евангелия. Во-первых, фраза «не по делам праведности» — это не отрицание добрых дел в принципе. Речь идет о делах, совершаемых с целью заслужить, заработать, стать достойным спасения. Это любые человеческие усилия, которые мы пытаемся представить Богу как основание для нашего спасения. Апостол категорически отвергает такую возможность. Вот что он говорит. «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Или «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение по благодати исключает всякую человеческую похвальбу. Если бы мы могли спастись своими заслугами, то Христос умер напрасно. Во-вторых, человек спасен по милости Бога. Милосердие – одно из главных качеств Бога. Тема Божьего милосердия часто встречается в Новом Завете, например, 1 послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Бог любит человека. Для того, чтобы его спасти, Творец готов пойти на все. Любая попытка с нашей стороны показать свое достоинство, свою состоятельность, свои достижения для того, чтобы Бог полюбил нас, бессмысленны. Он уже любит нас. Он уже решил нас спасти. Он уже послал своего Сына, чтобы показать нам выход. Богу важно то, что мы делаем, но не для того, чтобы принять нас. Вот что говорит Писание. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И еще, любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Наше спасение зависит не от дел праведности, но от принятия Спасителя. Нам не нужно доказывать, что мы достойны спасения, но необходимо принять доказательство Бога, что Он любит нас, принять свое положение в Боге и жить внутри Его любви, жить жизнью спасенного от вечной погибели человека. И в этой жизни дела. Это не плата за спасение, а благодарный ответ на уже полученную милость, естественный плод новой, возрожденной жизни в Духе. Мы творим добро не чтобы спастись, а потому что уже спасены. С вами был пастор церкви из города Краснодар Алексей Хорошев.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Деяния апостолов.
1: Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав:
2: «Побывав там, я должен видеть и Рим».
1: И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Эраста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал:
3: «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги, а это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которое почитает вся Асия и все.
1: Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря:
4: «Велика Артемида Эфесская!»
1: И весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали:
4: «Велика Артемида Эфесская!»
1: Блюститель же порядка, утишив народ, сказал:
5: «Мужи эфесские! Какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище».
1: Сказав это, он распустил собрание.

0: Наташа! Что случилось?
1: Димка.
0: Прости, что я так поздно рейс задержался, только что с аэропорта. Как он?
1: Дим. Он. Все.
0: Все.
2: Погоди,
0: ну как же так? Ну, врач же по телефону мне сказал, что после переливания крови его жизнь будет вне опасности.
1: Нет, нет, Дим, все, вот. Я сдала кровь, но...
0: Не хватило?
1: Да хватило, вот только...
0: Ну говори, что, группа не подошла?
1: У меня универсальная.
0: Ну так что тогда, говори.
1: Он не захотел.
0: Как понять, не захотел? По всей видимости, он был не в здравом уме?
1: Да нет, в здравом.
0: Как же в здравом?
1: Я даже просила сделать переливание вопреки его воле, но... Но врач сказал, что пока он находится в здравом уме, по закону мы не имеем права.
0: Да это уму непостижимо. Вы что, поссорились?
1: Да нет, Дим, он просто... Он сказал, что благодарен мне за предложение, за мое желание пожертвовать своей кровью, но...
0: Но что? Говори.
1: Он сказал, что если он примет мою жертву, он будет всю жизнь чувствовать себя обязанным передо мной. А он никогда на это не согласится.

0: страдаешь. Нехорошо, конечно, говорить покойным плохо, но... Знаешь, его решение мне видится просто до ужаса глупым.
1: Не надо, не надо.
0: Ну а что, не так,
1: он
0: что ли?
1: Все, перестань.
0: Ну, конечно, он был бы тебе обязан. Ну и что? Неужели ты стала что-то требовать взамен? Не стала бы ведь его попрекать в будущем? Ты ведь просто хотела его спасти, потому что любишь его.
1: По крайней мере, он не противоречил сам себе.
0: Ты о чем?
1: По этой же причине он отверг и Христа.
0: Христа?
1: Он знал, что только кровь Иисуса может спасти человека от вечного осуждения. Но он не хотел чувствовать себя ни перед кем обязан.
0: О, Боже. Наташа, пойдем.
2: Свободная FM. Радость есть всегда.

0: Роль антихриста в разное время применяли к Нерону, Наполеону, Сталину и даже к десятку римских пап. Тем не менее, как говорит апостол Иоанн, антихристы уже давно пришли в мир. Тот, кто отвергает Христа и переворачивает Божьи ценности вверх дном, уже давно стоит у руля. Но не бойтесь, Писание ясно говорит, что в конце концов зло будет повержено. Гораздо важнее регулярно проверять, на чьей стороне окажемся мы сами. Держитесь за Иисуса и Его жертву. Остальное вторично.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Макс Лукадо. В самые лучшие периоды жизни Давида не было человека лучше, чем он. В самые худшие его периоды трудно было найти другого хуже, чем он. На сердце, которое любил Бог, были черно-белые пятна. Нам всем нужно хорошо знать историю Давида. Великаны постоянно маячат неподалеку от нас. Это чувство отверженности, обиды, поражения, жажда мести, угрызения совести. Наша жизнь проходит в мучительной и беспрестанной борьбе за выживание. Великаны. Нам нужно выйти к ним навстречу. Но идти к ним поодиночке нельзя. Сначала и в первую очередь нужно сосредоточиться на Боге. Когда Давид делал это, великаны падали. Когда Давид этого не делал, он падал сам.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Иммануил Кант. Все книги, которые я читал, не дали мне того утешения, которое мне дало Слово Божие. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Псалом 22:4.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Известная многими молитва Давида начинается словами «Господь мой пастырь». И это действительно лучшее начало и основание для человека. Нам нужен пастырь. Если оставить человека, предоставив его самому себе, он тут же начинает творить какую-то саморазрушающую дичь. Но если у нас будет пастух, которого мы таковым признаем, то все становится на свои места. Поэтому мое искреннее пожелание всем – обрести своего пастыря и безоговорочно подчиниться ему.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Добрый день, меня зовут Андрей Пустошило. Я сам родом из Минска. Предприниматель, занимаюсь бизнесом в сфере IT. В данный момент, третий год, я уже живу в Болгарии, в Варне.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Почему, я не могу ответить, но я могу сказать, что мне это было жизненно необходимо, и благодаря этому я до сих пор остаюсь живой.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Постоянно, ежедневно стараюсь проводить время с Богом, я читаю Слово, и это на самом деле дает мне как направление, в этом я обретаю мудрость и практические навыки к жизни.
1: Твой любимый библейский стих?
2: В последнее время я все больше и больше переживаю именно воскрешение Христа, и именно что мой любимый стих — это «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Очень много раз я умирал в этой жизни, и только благодаря Христу я снова поднимался, вставал и воскрешал.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Для меня христианство однозначно – это прогресс и двигатель вперед. Я не раз убеждался, что только Христос вывел меня из тьмы и привел меня в то место и в то время, в котором я нахожусь сейчас. Поэтому для меня христианство – это прогресс, это свет.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами. Don't be deceived.

Never go away. Oh, tell me you'll stay. I said, don't you ever.

0: stay, stay. Oh God, I want her to stay.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
3: Некогда вы были тьмой, а теперь, когда вы с Господом, вы свет. Так живите, как подобает сынам света. А плод света — это доброта, справедливость и истина. Старайтесь дознаться, что приятно Господу. Не участвуйте в бесплодных делах тех, кто принадлежит тьме. Наоборот, своей жизнью обличайте их. О делах, которые творятся ими в тайне, стыдно даже говорить. Только при свете становится видно все то, что обличается, а все открытое свету и само есть свет. Поэтому и говорится: «Спящий, проснись, встань из мертвых, и тебя сияет Христос».
4: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Дом V – очередное путешествие по времени с несменным ведущим Гариком Зосимовым.
1: Я с трудом пробираюсь сквозь густую растительность и двигаюсь по направлению к центру Эдемского сада. Да-да, вы не ослышались, того самого Эдемского сада, где вас ожидает эксклюзивное интервью с первыми обитателями планеты Земля. Да-да, вы угадали, это тот самый Адам и та самая Ева.
2: Эй, смотри, куда заступаешь, чувак!
1: А, кто здесь? Адам, это ты?
2: Нет, умник, это не Адам, это я!
1: Кто? Ева?
2: Хочешь сказать мне женский голос? Ну, спасибо тебе, кретин!
1: Простите, здесь такая густая растительность, я никого не вижу.
2: А чё ты по сторонам смотришь? Вниз посмотри!
1: А, змея!
2: А чего ты ожидал увидеть, умник?
1: А!
2: Ну чего разорался? Распугаешь ты всех!
1: Постой, и если ты змей, ты что? Сатана?
2: Какая удивительная логика. В Библии прочитал, думаю.
1: Это сон. Ущипните меня.
2: Ты что, не веришь в Библию, что ли?
1: Ну нет, я просто...
2: Странные вы люди, не верите в Библию. Хотя чё греха таить, мне это на руку.
1: В каком-то смысле на руку.
2: Ну, понимаешь, в моем бизнесе...
1: Что? У тебя бизнес? Что у тебя за бизнес, разреши спросить?
2: Ну, скажем так, рекламный бизнес. Немного приходит там, немного преувеличить здесь, и бац! Они мои.
1: Хочешь сказать, ты врешь?
2: Слушай, Аркаша...
1: Меня зовут Гарик, я ведущий популярной передачи «Машина времени».
2: Да какая мне разница, кто тут? Слушай, Аркаш, ты только не подумай, будто я хватаю людей за волосы и тащу их в огненный озеро. Разве я на такой способен? Посмотри, у меня и рук-то нет, видишь?
1: Очень смешно.
2: Да я вижу, ты злишься, Аркаша.
1: Гарик меня зовут.
2: Да какая разница? Слушай, Аркаша, у меня дела, да и у тебя, наверное, тоже. Так что иди-ка своей дорогой. Да что же так смотришь на меня? Я ж такой же, как ты. Разве что не хожу, а ползаю.
1: Ты вор.
2: Я-то вор. Да что ж я ворую, Аркаша?
1: Ты воруешь у людей возможность вечно жить с их творцом.
2: Слушай, Аркаша, не мог бы ты потише на творце, а?
1: С чего это?
2: Ну, как бы тебе сказать, у меня тут двое голышом бегают. Как их там, забываешь время?
1: Адам и Ева?
2: Да, так кажется. В общем, мне нужно аккуратно подкинуть им идею, что они произошли в процессе эволюции. Ну ты понимаешь, мутации, естественный отбор и все такое.
1: Понимаю, бред сивой кобылы.
2: Слушай, друг, я уже несколько месяцев борюсь с этими... Как их там?
1: Адам и Ева.
2: Ну да, ты не представляешь, чего мне стоило заставить их подумать. Что, возможно, они такие же, как Бог. И я не хочу, чтобы ты мне тут все испортил.
1: Ага, все испортил, говоришь. Я сейчас тебе испорчу.
2: Аркаша, дорогой мой, я уже почти подготовил красотку к решению. Шо же ты отсюда? Да подальше.
1: Ну, это мы еще посмотрим, кто куда пойдет, ага. А через 7 минут у меня назначена встреча с ними в прямом эфире. Ха, возможно, от меня они узнают кое-что и о тебе.
2: Ну ладно, Аркаша.
1: Меня зовут Гарик.
2: Какая разница? Если думаешь, тебе удастся отговорить ее, вперед.
1: Так где же они?
2: Вон там, между двумя высокими деревьями. Вон за тем большим кустом.
1: Ну, прощай.
2: Удачи, Аркаша.
1: Дамы и господа, я снова пробираюсь сквозь густые заросли Эдемского сада по направлению к тем высоким деревьям. Обхожу вот этот куст и...
3: Стоп, что это?
1: Не может быть. Я же здесь только что был.

0: Петр Мамонов. Сейчас скажу одну вещь, вы скажете банальщина. Жену надо любить. Но не как свою игрушку, а как человека. До меня это с годами дошло. Хочется любить не только тело, но и душу. Да, бывает, ссоримся с Олей. Ухожу на свою половину, думаю, ах ты. Потом успокаиваюсь, понимаю, не в жене дело, а во мне. Иногда 3 дня нужно, чтобы остыть. А после ругаю себя. Какой же я козел. Сколько времени на злобу угробил.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться. 4 мая 1856 года комитет церкви Маунт-Вернон в Бостоне с большой неохотой принял в члены церкви будущего евангелиста с мировым именем Дуайта Л. Муди. Дуайт Муди вырос в многодетной семье и был 7-м ребенком из 9. После смерти отца он был вынужден много и тяжело работать. Когда ему исполнилось 17, Дуайт переехал в Бостон, чтобы работать в обувном магазине своего дяди. Одним из требований дяди было посещение церкви, что Дуайт и сделал, хотя и с большой неохотой. Однако в апреле 1855 года Муди по-настоящему пережил рождение свыше. После того, как учитель его воскресной школы, Эдвард Кимбл, рассказал ему, как сильно Бог любит его. Это обращение положило начало становлению Дуайта Муди как евангелиста. Он практически сразу подал заявление на вступление в члены церкви, однако церковный совет отверг его кандидатуру, так как Муди имел очень слабые познания в христианском вероучении. Тем не менее, когда Дуайт обратился к церкви с той же просьбой во второй раз, церковный совет ее удовлетворил. И 4 мая 1856 года Дуайт Муди стал членом церкви Маунт-Вернон. В своих мемуарах Муди приводит слова своего учителя, Эдварда Кимбла, о нем. «Я действительно мало встречал людей, — писал Кимбл, — чьи умы были бы темнее, духовно темнее, чем был у него, когда он пришел в мой класс воскресной школы. Думаю, что комитет церкви Маунт-Вернон редко встречал более маловероятного кандидата на церковное членство, способного стать христианином с ясными и отчетливыми взглядами на евангельскую истину, дабы принести пользу в общественной сфере». И тем не менее, это стало началом становления пути одного из величайших евангелистов нового времени.

небом и землей, между небом и с тобою, между небом и землей.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал им такую притчу. «Посмотрите на смоковницу и остальные деревья. Когда они распускаются, вы, глядя на них, сами знаете, что уже близко лето. Так и вы, увидев, что это сбывается, знаете, что близко Царство Бога. Говорю вам, еще не пройдет это поколение, как все это сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. Так смотрите, не обременяйте себя разгулом, пьянством и житейскими заботами, чтобы день тот не застал вас врасплох. Как западня будет он для всех, кто живет на земле. Бодрствуйте все время, молитесь, чтобы хватило сил избежать всего того, что грядет, и предстать перед Сыном Человеческим».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Давид в молитве провозглашает, что Бог, как добрый пастух, заботится о самом главном для человека. Покоит на злачных пажитях, а значит, дает насущное. Водит к тихим водам, а значит, заботится о безопасности. И самое главное, направляет наши стопы, то есть наши пути, в нужную сторону. Любопытно, что первые два Божьих обетования приживаются в нашем сердце быстрее и проще, но духовный опыт подсказывает, что чаще всего все три этих пункта существуют рядышком.
1: Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Видеть насквозь. И нет твари сокровенной от него. Но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Послание к евреям, 4 глава, 13 стих. 130 лет назад физик Уильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновские лучи. У людей появилась возможность видеть человеческое тело насквозь, что принесло пользу многим больным. Рентгеном можно просветить любую часть тела, но увидеть то, что скрывается за нашими мыслями, мотивами и чувствами, человек не может. Лицемерие, ложь, притворство – все это помогает многим искусно скрывать свои истинные чувства и мысли. Злые помыслы наполняют сердце человека, и никто их не видит, не замечает. Так ли это? Вы скажете, что это так. Но Бог, Создатель, видит насквозь каждого, видит до самой глубины сердца. Записано все, даже тайные мысли и чувства. Однажды Божественный Судья все выявит. Поэтому лучше исповедать Ему свои грехи сейчас, при жизни, и тогда можно будет рассчитывать на помощь. Иисус Христос пожертвовал Своей жизнью за нас, на кресте Голгофы, чтобы мы могли уладить свои отношения с Богом. Каждый, кто признает свои явные и тайные грехи и будет уповать на Спасителя, получит следующее заверение. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Пророк Исаия, 44 глава, 22 стих.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.
3: Привет, это Карен Карагян, и это «Свободное радио».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Разыскивается мертвый и живой. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути твоем. Псалом 118, 37 стих. Удивительно, насколько привлекательной может быть для нас суета этого мира. Бог поместил Адама и Еву в сад и сказал: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И какое же дерево Ева нашла наиболее привлекательным? К какому дереву ее влекло? К запретному. Зло соблазнительно, привлекательно и крайне обманчиво. Людей влечет к запретному, потому что они ошибочно верят, что это принесет удовлетворение и довольство. «Если бы только это у меня было, я был бы совершенно счастлив». Реальность, однако, такова, что когда мы гонимся за запретным, мы чувствуем себя внутри еще более пустыми, чем раньше. Временные радости никогда не длятся долго. Бог уважает ваш выбор. Если мы выбираем гоняться за плотскими ощущениями, надеясь найти удовлетворение, Бог будет уважать ваш выбор. Но когда мы будем готовы отложить плотские поиски и искать духовные, Бог будет уважать этот выбор также. Мудр тот человек, который, как Давид, молился о Божьей помощи. «Охрани мои глаза, Господь! Хочу умереть для плотских искушений. Оживи меня на Твоих путях! Отец, останови нас от погони за суетой, которая предлагает лишь ложные обещания удовлетворить нас. Мы хотим быть мертвыми для плоти и живыми для Тебя, чтобы нам общаться с Тобой и светить, как светят звезды, вовеки. Аминь».
1: Свободное радио.

0: 15-й, 21-й на связи. Остановил для проверки 2109. Цвет соответствует описанию. За рулем женщина на вид лет 30. Ведет себя агрессивно. Оставайтесь на связи.
1: В чем дело? Почему меня остановили? Я не нарушала никаких правил. Этот тип впереди резко повернул, даже поворотник не включил.
2: Успокойтесь, пожалуйста. И предъявите права.
1: Пожалуйста.
2: Замечательно. И документы на машину, будьте добры.
1: Зачем это? Я ничего не нарушала.
2: Документы на машину, пожалуйста.
1: Подождите, дайте хоть найти-то. Пожалуйста.
2: Значит, это все-таки ваша машина.
1: Что значит все-таки? Я вообще не понимаю, в чем дело, а?
2: Да так, ничего. Счастливого пути.
1: Нет, уж вы ответьте мне. Что значит все-таки ваша машина?
2: Ну, раз уж вы настаиваете. Просто я заметил на вашем бампере наклейку с рыбкой. Такие обычно христиане приклеивают. Ну и когда я увидел, как вы себя ведете, у меня возникли сомнения, что это ваша машина. Ошибка. Прошу прощения.
3: А видит ли Христа в вас?
4: Свободное радио.

Самый большой христианский храм в мире находится в Нигерии. На богослужение в нем могут собраться 50 тысяч человек. А самый большой христианский приход находится в Южной Корее. Число прихожан этого протестантского храма превышает 1,65 миллиона человек.

0: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание Титу, 3 глава, 5 стих.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

все бока испробовал. Все без толку, верчусь и не могу уснуть. Не нахожу места, полки не под цвет. Крыло замятое, ремонт никак не закончу. Это мой ежедневный фронт. Лошадиными порциями, пачками эмоций. Я будто сам собой покусан и покоцан. Мелочная суета, жадно съедает все внутри. Порой отпускает, и я говорю себе: смотри, все у тебя хорошо. Все, что

0: Евангелие на каждый день.
1: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы читаем место из Писания, послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Это не просто одно из библейских мест, это суть Евангелия. Во-первых, фраза «не по делам праведности» — это не отрицание добрых дел в принципе. Речь идет о делах, совершаемых с целью заслужить, заработать, стать достойным спасения. Это любые человеческие усилия, которые мы пытаемся представить Богу как основание для нашего спасения. Апостол категорически отвергает такую возможность. Вот что он говорит. «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Или «благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение по благодати исключает всякую человеческую похвальбу. Если бы мы могли спастись своими заслугами, то Христос умер напрасно. Во-вторых, человек спасен по милости Бога. Милосердие – одно из главных качеств Бога. Тема Божьего милосердия часто встречается в Новом Завете, например, 1 послание Петра, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Бог любит человека. Для того, чтобы его спасти, Творец готов пойти на все. Любая попытка с нашей стороны показать свое достоинство, свою состоятельность, свои достижения для того, чтобы Бог полюбил нас, бессмысленны. Он уже любит нас. Он уже решил нас спасти. Он уже послал своего Сына, чтобы показать нам выход. Богу важно то, что мы делаем, но не для того, чтобы принять нас. Вот что говорит Писание. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И еще. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Наше спасение зависит не от дел праведности, но от принятия Спасителя. Нам не нужно доказывать, что мы достойны спасения, но необходимо принять доказательство Бога, что Он любит нас, принять свое положение в Боге и жить внутри Его любви, жить жизнью спасенного от вечной погибели человека. И в этой жизни дела – это не плата за спасение, а благодарный ответ на уже полученную милость, естественный плод новой, возрожденной жизни в Духе. Мы творим добро не чтобы спастись, а потому что уже спасены. С вами был пастор церкви из города Краснодар Алексей Хорошев.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: В конце все будет хорошо.

0: Бог не обещал нам безопасность. Как так, спросите вы? Ну, посмотрите на жизнь людей веры в Писании. Тем не менее, Давид в своей молитве провозглашает, что даже если и придется пойти долиной смертной тени, а ему приходилось делать это неоднократно, он не будет бояться, потому что Бог царствует и направляет своих детей. И если в такой долине сейчас находитесь вы, вам стоит покрепче ухватиться за Небесного Отца и сделать необходимые шаги веры.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, это Катя. И я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. Во время раскопок 2019 года в Тель-эс-Сафи, это филистимский город Гат, археологи достигли слоя, который датируется 11 веком до нашей эры, то есть временами царя Давида. Стены этого слоя имеют толщину 6 метров. Это в два раза больше, чем раскопанные ранее стены 10 и 9 веков. Археолог Арен Майер назвал его слоем Голиафа в честь самого известного жителя города Гат того времени. Так археология расширила наши знания о библейском мире. Читайте Библию и изучайте историю, ведь кто не знает прошлого, не ведает и будущего.
1: В любое время дня и ночи свободное радио рядом.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: В одной старой песне поется: «Мы не должны платить за все лучшее, что у нас есть на этом свете». Наверное, это и так, но многие дети воспринимают эти слова слишком буквально и не понимают всей важности и необходимости труда. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Один мой друг по профессии финансист-консультант является автором нескольких книг о том, как следует правильно распоряжаться денежными средствами. Он утверждает, что родители должны помочь ребенку понять, как взаимосвязаны труд и вознаграждение. Другими словами, они должны понять, что деньги нужно зарабатывать. Они являются результатом усилий, физических или умственных, и времени, которое мы тратим на осуществление задуманных планов. Конечно, мы можем сделать ребенку подарок, но мы должны быть уверены в том, что он понимает, ничего в этом мире не достается нам даром. Разумеется, самым трудным для родителей здесь является то, что им придется испытать некий душевный дискомфорт, отказывая ребенку в его настойчивых требованиях. Многие родители уступают давлению, и возникает ситуация, которую один из психологов назвал «отказ от отказа». Другими словами, просто необходимо иногда говорить ребенку «нет», иначе ребенок решит, что многое в жизни можно получить даром. Вот почему я рекомендую родителям, разумеется, в пределах разумного, требовать от детей определенных усилий, чтобы заполучить то, что является объектом их желаний. Только тогда они поймут, что залог их финансового благополучия – упорство и труд. Это поможет им во взрослой жизни. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Что тебе на завтра приготовить?
1: Спасибо, ничего. Очень не хочется испортить такое замечательное настроение.
0: Веселись сам, если тебе весело.
1: Слушай, да мне просто не доходит. Почему ты всегда так поступаешь? Думал, что хоть выспишься, выбросишь это из головы.
0: Значит, мне просто нужно выбросить это из головы.
1: Велика проблема. Ты всегда затеваешь ссору из-за простого несогласия между нами.
2: Ага, значит, для тебя это простое несогласие.
1: А что, ты уже со мной согласна?
2: Еще чего нет, конечно.
1: Ну вот, все просто.
0: Мне не до шуток, Гарик.
1: Ой, ну мы же всегда мечтали о том, чтобы начать свое дело. И вот теперь, когда мне предоставляется такая возможность, вместо того, чтобы меня поддержать, ты вставляешь палки в колеса.
2: Неправда. И ты прекрасно знаешь, что это неправда.
1: Тогда, может, я чего-то недопонял. Напомни, когда во время вчерашнего разговора ты меня хоть в чем-то поддержала?
2: Вот видишь, ты даже не слушал меня. Ты не понял ни одного моего слова.
1: Так, понятно. Еще одна лекция из серии «Ты меня никогда не слушаешь».
2: А что? Хочешь сказать, слушаешь?
1: Да представь себе, слушаю.
2: Тогда, может, объяснишь, в чем причина нашей ссоры?
1: В том, что ты мне ни в чем не доверяешь.
2: Нет, нет, не в этом дело. Ты не... Тебе не пришло в голову, что нужно было хотя бы поинтересоваться моим мнением?
1: Мне известно твое...
2: Тебе не приходило в голову, что я тоже имею право голоса в том, как тратить наши деньги?
1: Ну...
2: Или тебе вообще наплевать на то, что я думаю?
1: Мне не наплевать.
2: Тогда, может, я чего-то не понимаю? Все, что я слышу, это я глава семьи, я глава семьи. Ты сам принимаешь решение, а потом просто даешь мне знать о твоем решении. При этом ведешь себя так, как будто мы все вместе обсудили.
1: Да ну что, невозможно сесть и спокойно что-то обсудить. Ты вся на эмоциях. Ну, раз уж ты задела этот вопрос, да, я глава в доме, я принимаю решение.
2: Иди-ка ты лучше на работу, пока я не сказала чего лишнего.
1: Хорошая идея. А у тебя будет много времени, чтобы вдоволь насладиться своим гневом.
3: Радиотеатр. Продолжение следует.
4: Господи, почему он такой бесчувственный? Я уже столько лет молюсь о нем, но он все такой же. Господи, помоги же ему понять, что...
5: Анжела.
0: Понять, что я чувствую.
5: Анжела.
0: Ну, как мне себя вести, чтобы он изменился?
5: Анжела, ты на самом деле хочешь услышать меня?
0: Господь?
5: Открой мое слово.
0: Ты покажешь мне место из Писания, чтобы я его показала ему?
5: Давай сейчас поговорим о тебе.
0: Но он просто не слушает меня.
5: А сейчас ты послушай меня. Открой мое слово.
0: Полагаю, там, где о послушании жены?
5: Просто открой.
0: Ты смотришь на сучок глази брата своего, а бревна в своем глазе не чувствуешь. Бревна в своем глазе не чувствуешь.
5: А теперь я поговорю с твоим мужем.
3: Радиотеатр. Продолжение следует.
1: О, Господь, помоги моей жене быть послушной, как говорится в твоем слове. Помоги ей прощать меня, когда я обижаю ее. Во имя Иисуса. Аминь.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Сергей Риховский.
2: Бунт женщины против мужчины в семье рождает развал семьи. Мужчина становится человеком, который пытается доказать, что жена должна быть послушна. И когда он пытается это доказывать, он теряет все свое мужское достоинство. Потому что это нельзя доказывать. Послушайте, в этом нужно жить. Вот она причина, почему дьявол сегодня пытается нас посадить на свои троны. Он хочет, чтобы мы были бунтари, чтобы проповедь Евангелия не звучала, чтобы мы не были в послушании.
3: Прости меня за мою гордыню, Господь.
4: Алло?
5: Скользаешь чистоту, заменяя топот земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, не вся, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лука.

0: В Средневековье были нередки случаи церковных судов над животными по всем правилам – с обвинителями, адвокатами и свидетелями. Обвиняемыми могли стать любые животные от крупных домашних до саранчи и майских жуков. Домашних животных, как правило, судили за колдовство и приговаривали к смерти, а диких – за вредительство и могли отлучить от церкви или предписать покинуть территорию страны. Такие процессы происходили и в новое время, а последний подобный приговор Короде был вынесен в 1740 году.
1: Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: know it's true. Jesus cares for you. Отношения в радости. Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня хочу поговорить с вами о такой теме: чего мужья хотят от своих жен. Сколько раз мы слышали, все мужики хотят только одного. Мы говорим о сексе, конечно. Если серьезно, мужчины хотят гораздо большего, чем просто секс. Голливуд выставил мужчин секс-извергами, которые

0: может показать свою верность, отстаивая своего мужчину, когда он чувствует, что весь мир против него. Пусть он знает, что вы поддерживаете то, чем он увлечен. Покажите ему, что вы цените то, что он ценит. Это добавляет чувство командной работы, безопасности и близости отношений. Вторая вещь – это интим и посвящение. Мужья хотят больше физической привязанности и прикосновений от своей жены, а не только секса. Так что обнимайтесь с ними, целуйте, встречая их, инициируйте секс. Мужчины хотят быть желанными. Мужья хотят знать, что их жена сексуально привязана к нему и смотрит только на него. Когда муж чувствует себя отвергнутым сексуально, он не только чувствует, что его жена отвергает физически, но и почему-то отвергает его как мужа, как добытчика, как мужчину. Вот почему секс невероятно важен для мужчины. Третье – это благодарность. Мужья хотят слышать такие вещи, как «Спасибо, что вынес мусор». «Я действительно ценю то, как усердно ты работаешь для нашей семьи». Поощряйте его труд и подтверждайте его как можно чаще и как можно больше, особенно перед вашими детьми и друзьями. Обязательно отметьте моменты, когда ваш муж заставляет вас смеяться. Это не всегда естественная тенденция мужчины быть творческими и романтичными. Поэтому, когда ваш муж делает что-то особенное для вас, оцените его и его усилия. И сегодня я хочу бросить вызов. Вызов для жен. Выберите одну область из трех и составьте план действий по их реализации. Несколько идей. Все бросить, что вы делаете, когда он возвращается домой, обнять его с огромным поцелуем. Или напишите любовную записку, поблагодарив его за все, что он делает или уже сделал. Запланируйте время для секса. Можете купить новое белье, если желаете. Вызов для мужей. Если твоя жена балует тебя, готовит ужин каждый вечер или смотрит футбол с тобой, благодари ее. Многие женщины любят служить и поддерживать, но сделай ей комплимент и напомни ей, как сильно ты ее любишь, как сильно ты ее ценишь. Женщинам никогда не надоест слышать «Я безумно люблю тебя». И помните, всегда выбирайте любовь.
1: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Не остывай, душа, не остывай. Гори любовью первой к Богу и в этом мире грешном освещай к спасению вечному дорогу. Не остывай, душа, не остывай. Святому Духу дай свободу. Ты во Христе Иисусе пребывай. Неси другим живую воду. Не остывай, душа, люби людей. Прощай другим несовершенство, и никогда себя ты не жалей, ведь для других прожить блаженство. Не остывай, не костеней в грехах, светится пусть Христово имя, и пламеней в молитвах и делах, будь купиной неопалимой. Не остывай, душа, и в вере стой, вбирай живое Божье слово, возрадуйся и песнь хвалы воспой. И благодать приемли снова. Не остывай, душа, не остывай, пусть не страшит тебя тревога, себя всецело Господу предай, гори любовью вечной к Богу.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Господь Иисус сострадает и вам. Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его, и падая перед Ним на колени, говорит Ему: «Если хочешь, можешь Меня очистить». Иисус, умилосердившись над Ним, простер руку, коснулся Его и сказал Ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с Него, и Он стал чист. Евангелие от Марка, 1 глава, с 40 по 42 стихи. Чтобы правильно понимать ситуацию, следует осознавать, что в библейские времена проказа была неизлечима. Эта болезнь ассоциировалась с обезображенным внешним видом, искалеченными конечностями, безутешным одиночеством. Она была заразной, и потому прокаженных удаляли из общества. Итак, мы видим прокаженного. Больше мы о нем ничего не знаем. Он представлял собой жалкое зрелище. Близкие и друзья оставили его, и ему лишь оставалось ждать смерти. Но все это время он страдал как физически, так и морально. Придя к Иисусу, он в отчаянии пал на колени и попросил о помощи. Он сказал: «Ты можешь». Он был убежден, что Господь обладает силой, которой нет ни у кого, силой исцелять. У него явно была вера. И все же он засомневался, желает ли того Иисус. Как печально, что он еще не познал его любви. Он знал, что Иисус может, но не был уверен, хочет ли. Далее мы читаем, что Господь умилосердился над ним и сказал: «Хочу, очистись». Он прикоснулся к больному, вероятно, к нему прикоснулись впервые с тех пор, как он заболел, и тот исцелился. Господь Иисус сострадает и вам. Он явит свою силу, чтобы помочь и благословить.

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: В служении Господу. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. Каждый верующий получает от Бога дар благодати согласно своим природным особенностям. Кто-то назидает братьев и сестер, проповедуя слово Бога, кто-то может простым языком объяснить сложные места Писания, а кто-то обладает даром общения с детьми, рассказывая им об Иисусе. Господь дает каждому из нас определенное поручение и сферу деятельности, в которой мы призваны служить. Задачи, определенные божественной мудростью, весьма разные. Мы не можем сами выбирать их или же получать от других. Их дает нам Господь. Давайте же будем правильно распоряжаться полученными дарами и исполнять свое служение. Как добрые домостроители, мы должны в первую очередь почитать своего Господа. Мы должны быть верны Ему и Его Слову. В нашем служении не может быть ничего лучше, чем удовлетворенность нашего Господина. Как добрые домостроители, мы также должны думать о духовном благополучии верующих, о том, как лучше представить им Господа Иисуса и помочь возрастать в вере. Как добрые домостроители, мы должны знать рамки своего служения, не переступая черту и не вмешиваясь в служение других.

0: 25-й псалом. «Господи, оправдай меня, ведь я жил непорочной жизнью. Я уповал на Господа, не поколеблюсь. Проверь меня, Господи, испытай меня, исследуй сердце мое и разум. Ведь Твоя милость пред очами моими, я всегда хожу в Твоей истине. Я не сижу с людьми лживыми и с коварными не пойду. Я ненавижу сборище грешников и с нечестивыми не сажусь. Буду омывать свои руки в невинности и кругом обходить Твой жертвенник, Господи, воспевая Тебе хвалу и говоря о всех чудесах Твоих. Господи, я люблю дом, в котором Ты обитаешь, место, где слава Твоя живет. Не погуби души моей с грешными, жизни моей с кровожадными, у которых в руках злой умысел, чьи правые руки взяток полны, а я живу беспорочно. Избавь меня и помилуй. Ноги мои стоят на ровной земле. В большом собрании восхвалю я Господа».
1: Свободное радио. Правильно.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Вы — свет миру. Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца».
2: Уютный вечер на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Как благодарен я тебе, Господи, что мне позволено плыть, и я не должен ни за что держаться, что я могу углубляться в твою блаженную непостижимость и не должен заботиться о том, как пробиться через загадочные знаки и письмена, ибо все есть таинственные руны, и каждая из них тихо рассказывает о тебе, и все есть знак, и всякий знак указывает на тебя, и все загадки всех вещей, как восходящее солнце, освещает твоя тайна, и при закате всемирного света в безмолвии восходит твоя великая ночь. Каждая дорога гонит меня из самого себя наружу, гонит в пустыню, и поскольку я не нахожу иного пути, чувствую я крылья твои и твое дыхание. Как благодарен я тебе, Господи, что ты переступаешь через наши сердца, ибо все, что мы в состоянии постичь, в презрении остается за нашей спиною. И дух наш не жаждет ничего удержать, но хочет держаться за тебя, а познавая, хочет быть познанным твоим сердцем. За неудачами премудрости скрывается не незнание, которое мы пытаемся познать, но укрытость всей премудрости в тебе. Отважно вздымаются волны мира, но натиск их распыляется и гаснет, и они, простершись, падают в бессильной мольбе на твои берега. Как благодарен я тебе, Господи, что ты превращаешь изнуряющую нас пустыню мира в блаженную опустошенность твоей любви. А все то в нас, что борется в смятении, ты переплавляешь в горниле твоей созидающей мощи. И все то, что двусмысленно и потому искусительно поблескивает, смиряется в тебе и сверкает в твоем искуплении, объединяющем двоицу в одном. Вместо загадок тобою устроена тайна, и эта тайна сияет. Все, даже грех, для тебя лишь сырье и строительный материал. В твоем всепрощении ты принимаешь каждого и даришь ему, не меняя сути его, новую суть. Ты превращаешь ссор в драгоценности, блуд в девственность. Ты даруешь будущее тем, кто потерял надежду. Твоя волшебная десница творит то, что волшебнее, чем детские сказки. Ты неизменно живой источник всякой возможности. И то, что в действительности тянется и бесконечно длится, под твоими пальцами стремительно, как глина в гончарном круге. Ты фантастичнее любой мечты, и наши самые великолепные утопии — суть глупости, тусклая копия в сравнении с тем, что уже давно воплощено тобою. Но изобретенная и свободно вымышленная тобой есть глубочайшая мечта всех вещей, о которой они мечтать и не могут, и не отваживаются. Но вот они попадают тебе на уста и говорят о себе, и этим самым ты даруешь им бытие и превращаешь их в дар самим себе. Как благодарен я тебе, Господи, что мое существование в тебе выше, чем я сам, а центр мой в тебе и за пределами меня самого. Хочу я того или нет, но назло всем препятствиям я должен уклониться с неровных путей моего сердца и прийти к тебе. Так раскрываются в тебе все вещи, подобно тому, как из треснувшего яйца появляется новая жизнь, подобно тому, как лопаются почки и все существа выбираются из своих жилищ навстречу тебе и обретают в тебе по ту сторону себя самих одновременно и тебя, и себя. Они собираются вокруг тебя, как цветочные лепестки вокруг невидимого цветочного пестика, присутствие которого узнается только по его аромату.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: Всем-всем привет, ребята.
3: Привет! У нас понедельник на календаре, а значит, пора сказать всем здравствуйте.
2: Да, мы тут в пятницу были вместо тебя. Вместо тебя и Инны тут был Андрей и Ульяна. Мы заменили вас, если ты вдруг не знаешь. Хорошо провели время.
3: А я очень наслышана об этом и рада, что и слушателей порадовали, и себя порадовали, и вообще...
2: Удачный дебют был.
3: Я очень рада, что подрастает смена.
2: Согласен.
3: Скоро выйдут они все в эфир и будут, не знаю, что-то хорошее рассказывать.
2: Мы смену естественным путем подращиваем. У нас в церкви тоже спрашивают, у вас молодежка есть? Я говорю, ну вот подрастает. Тоже мы сами родили молодежку, и вот она у нас подрастает, да. Сегодня у нас тема, вообще тема этой недели, это дарить... Даром дар. И
3: да,
2: сегодня тема блажения давать. Кстати, сегодня праздник, да? Ты мне рассказала, что сегодня даже официальный праздник.
3: Представляешь, прямо, да, Всемирная организация
2: праздников
3: неизвестных наук объявила, что сегодня, 4 мая, будет Всемирный день дарения, или же Всемирный день щедрости. Праздник, который призывает всех нас проявлять бескорыстие, совершать добрые поступки, заниматься благотворительностью и делиться душевной теплотой с окружающим. Так это про нас, мы же все время так и делаем. Вот. Но сегодня у нас официальный праздник.
2: А вот этот момент, помнишь, когда ты упаковываешь подарок для дорогого тебе человека? Или ты его выбираешь, там, смотришь, покупаешь, прячешь где-то, чтобы до поры до времени он не нашелся. И помнишь ли ты вот это ощущение волнительной радости?
3: Есть такое, да.
2: Ты представляешь, что... Или там, не знаю, шарики сидишь ночью надуваешь, потому что дети утром проснутся, выйдут, а тут шарики. И хочется спать, конечно, и шарики надувать... Ты уже устала, но вот это чувство, что они обрадуются. Они сделают вот эти круглые глаза и... Ух ты! Вот это дает тебе какой-то неисчерпаемый запас радости и энергии. Потому что блаженно давать-то. Это радостно.
3: Ради вот этого вот мгновения, когда ты увидел на лице дорогого тебе человека восхищение, восторг и радость, ты можешь потерпеть многие неудобства. Я как мама со стажем организации самых разных праздников, могу тебе сказать, да, это того стоит, когда ты ночью вот так вот сидишь, что-то там лепишь, клеишь, рисуешь, надуваешь, а потом, я тебе расскажу, твое чадо подрастает, и ты лежишь в кровати ночью перед своим днем рождения и слышишь внизу вот этот грох-бах-трах. И ты понимаешь, что что-то готовится, и ты... А даже оно тебя будет где-то посреди ночи, потому что... И с одной стороны, ты раздражен, потому что тебя разбудили, а с другой стороны, понимаешь, что это ж оно самое.
2: Мы тут, значит, с детьми типа тайно подготовили сюрприз для мамы велосипед. И скинулись, купили ей велосипед, самый простенький, но красивый, бежевый, с корзиночкой такой.
3: О, а корзиночка с цветочками?
2: Нет, корзиночка коричневая. Он коричнево-бежевый, ну просто конфетка. И, ну, типа, на день рождения заранее купили, вот, он
3: и
2: пришел
3: прятали
2: в коробке разобранный, и дети настояли, чтобы сделать маме сюрприз. Надо его собрать, обязательно украсить шариками.
3: Естественно.
2: И презентовать тогда. Но его привезли вечером, мама дома, а коробку эту девать никуда не хотелось в дождливую погоду. И мы, значит, договорились, чтобы она подождала, а мы вот сейчас кое-что приготовим, она спустится и посмотрит. Мы старались беспалевно, конечно, но когда моя дочь... А, и что это? И стала звонить звонок велосипедный. Мне кажется, что жена моя догадалась таки, какой там подарок.
3: Мне кажется, удовольствие было все равно не меньше.
2: Неимоверно, неимоверно. Мы все просто такие... Вот, да, иди сюда, смотри, как велосипед радостный, как слоны. В общем, да, это правда радостно, это счастье. Давать, дарить. И я не знаю, с чем это связано. Вот ради этого момента, да, может быть, может, тут есть какая-то доля самолюбования? Потому что, типа, какой я молодец,
3: а мы,
2: порадовал
3: кстати,
2: человека.
3: Мы, кстати, об этом поговорим.
2: Вот, вот в чем это блаженство, в чем это радость? Давай тоже обсудим в следующем
3: часе.
2: Потому
3: что, а что, если человек, например, не дает тебе обратку вот этой эмоции, и он, ну, не радуется так, как ты ожидал, будет ли тебе тогда блаженно давать?
2: Точно.
3: Вот вопросик.
2: А может быть, он фыркнет, скажет... Я думал, будет другого цвета велосипед. Ну, кто коричневый велосипед покупает? Мой любимый цвет,
3: и ты такой,
2: желтый.
3: А я все равно счастлив, я все равно рад. Да?
2: Нет.
3: Вопросики, вот. Вопросики.
2: А в чем тогда это блаженство, в чем тогда эта радость заключается? Только ли в вот этом, а в обратной реакции, в нашем самолюбовании, какие мы молодцы, как мы здорово все придумали? Или же здесь что-то должно быть глубже и тверже?
3: И почему Иисус вообще это сказал?
2: Да, почему? С чего
3: что
2: он это сказал?
3: Что это за странная формулировка?
2: Об этом во всем во втором часе подробнее поговорим, друзья. Ну а в этом часе, как всегда, мы почитаем новости совсем скоро и Евангелие от Иоанна продолжим читать, где у нас Иоанн вдруг внезапно почему-то нам рассказывает историю с конца Евангелия.
3: Как мы знаем.
2: Ну, да.
3: Ну а знаем ли мы точно, когда это было?

0: Вы слушаете «Свободное радио».
1: Знаешь, можно открывать рубрику «Внезапные вкладки в вашем хроме».
2: Вот так, я сейчас открываю, у меня
1: открываю, и очень неожиданно, я забыл, что она у меня была открыта, калькулятор расхода пескобетона марки М300.
2: Глубоко копаешь.
1: Чем ты меня удивишь?
2: Смотри, я подчищаю историю браузера.
1: Ну вот, я сейчас только что закрыл. Как ты думаешь, какой источник выработки электроэнергии в мире остается на первом месте до сих пор? Вот ты думаешь, как вообще мы электроэнергии добываем?
2: Я думаю, сжигание вот этого вот всего самого ужасного, вот это первый, самый популярный.
1: Именно так, сжигание каменного угля.
2: Ну вот 33% тоже,
1: знаешь, всей электроэнергии.
2: Буквально недавно слышала о том, что так много вкладывается в эту зеленую энергетику.
1: Вот.
2: Но она дает просто мизерный какой-то эффект.
1: Очень неэффективная.
2: Да, и вот эти все электрокары, ля-ля-ля, работают на электроэнергии, которая получается в основном путем сжигания мазута или какой-нибудь еще жутко вредной шняги. Да, это все мы знаем.
1: Все точно так. Все так же углеводороды мы сжем и все это отправляем в небо. Ничего нового не случилось. И вот я видел мем забавный, где девушка такая: я буду пользоваться пластиковыми... Нет, не буду пользоваться пластиковыми стаканчиками, а буду пользоваться там многоразовой посудой, чтобы спасти экологию. И на заднем фоне у нее, знаешь, там где-то там пожары, там вот, горит этот мазут, нефть, взрывы какие-то.
2: Или там: я не буду брать пластиковые крышечки для стаканов. И таким образом я спасу всех тех животных, которые застревают в этих пластиковых крышечках или что-то в этом духе. Это очень трогательно. Очень.
1: Не, мы, конечно, как бы это самое, не против экологических инициатив, безусловно. Просто к тому, что это надо решать не снизу, а сверху. Я всегда за это топлю. Ну, потому что вот эти низовые инициативы, они просто смешны. При том, что 33% всей электроэнергии в мире вырабатывается сжиганием угля.
2: Угу. Отличная новость. У меня из новостей для тебя... Вообще, мне, что не новость, то прям мне все нравится, что я сегодня прочитала. Например, швейцарец провозгласил себя, как ни странно, королем. Королем Швейцарии. Представляешь? Скупил 148 участков земли. Угу. Оказывается, в Швейцарии есть такая лазейка в законодательстве. Если ты видишь что-нибудь бесхозное, ты можешь это вообще даже бесплатно купить. Купить бесплатно.
1: Я хочу так. Я хочу так. Срочно поехали в Швейцарию.
2: Значит, в местном законодательстве есть такая лазейка. Позволяет это бесплатно забирать бесхозные объекты. И он... Значит, вообще-то член муниципального совета города Бугдорф. Не хухры-мухры вообще. Йонас Лувинер. Прям реальный человек. Про него написал «Таймс». Опять же, уважаемая газета. И он оформил в собственность 148 земельных участков по всей Швейцарии, включая лесные массивы и дороги. Провозгласил себя королем. Требует с людей... сделал имперский банк. Требует плату за содержание дорог и продает разрешение на проезд. Ну, а около своего дома он разместил списанный, внимание, бронетранспортер. Хорошая страна Швейцария. Мы про нее этого не знали.
1: Удивительно.
2: Также он заявил, что цель его заключается не в том, чтобы всем напакостить или захватить власть, а просто очень хочется оставить след в истории. Вот.
1: Ну, оставил.
2: Но вот уже, конечно, в нескольких кантонах Швейцарии все встали на уши и что-то тут пытаются юридически решить. Но это интересно, как много нам открытий чудных.
1: Вообще вот эти юридические ямы и дырочки — это очень интересная история.
2: Да. В общем, можно было, оказывается, провозгласить себя королем Швейцарии, а мы тут сидим. Вот.
1: Да.
2: Кофе пьем.
1: Потеряли мы эту возможность.
2: Стаканчиков бумажных.
1: Ну, раз мы в Европе, далеко ходить не будем. В Норвегии обнаружили крупнейший клад эпохи викингов, более 3000 монет. Это, конечно, периодически происходит. Я к чему? К тому, что вот собирали викинги клад. И наверняка они планировали как-то им воспользоваться, да? Чтобы улучшить свою жизнь, обогатиться, почувствовать какую-то роскошь.
2: Прям новости на злобу дня.
1: Да.
2: Сегодняшнего.
1: И понимаешь, а вот где-то кто-то потерял его, оставил его, не воспользовался им, и спустя 1000 лет нашли этот клад.
2: Да. Вкладывайте ваши деньги в добрые дела.
1: В небесное. Не собирайте себе сокровища на земле. Потому что потом что-то с вами случится, все забудут, и потом просто кто-то найдет это и достанется это все не вам.
2: Еще раз мы уже в Норвегии, у меня тоже новости из Норвегии. Ученые провели там исследование, тестирование участников, дали им несколько вариантов, советов по психологическим вопросам. Знаешь, то есть вот было определенное количество, 31 медицинская вообще ассоциация здесь была задействована. Участники оценивали ответы по критериям полезности, актуальности, понятности и эмпатии. То есть вот у них какие-нибудь психологические проблемы, и им дают советы. При этом они не знали, кто им дает тот или иной ответ. Что выяснилось? Что людям больше нравятся ответы ИИ. Да, да. И они им и доверяют больше, и нравятся они им больше. В общем, в слепом тестировании участники выше оценили понятность и доступность ответов чата GPT. Он обошел по всем параметрам традиционные источники информации. Что сказал автор исследования из университета Осло? Мы заметили, что особенно молодым людям больше нравятся ответы чата GPT, потому что они просты для понимания, воспринимаются как сразу принимаемые на практике, применимые. А в ответах говорится о том, что может сделать молодежь, чтобы решить возможную проблему, связанную с психическим здоровьем. Вот. Кстати, ты когда-нибудь обращался к чату GPT за вопросом, за помощью по психологическим вопросам?
1: Нет, по психологически не обращался.
2: Ты по пескобетону в основном, я так понимаю.
1: Да. Но на самом деле мы не можем уже не пользоваться им, потому что даже поисковики все подключены к нейросети, и они анализируют трафик,
2: да,
1: запросы, и собирают тебе ответ. Я часто пользуюсь по каким-то вопросам ремонта автомобиля, например. Вот таким вот вещам, которые ковыряться и искать трудно информацию, да и я не компетентен в этом, поэтому мне приходится доверять тут чату GPT.
2: А люди на самом деле все больше к этому обращаются, и вообще есть такая вот, не знаю, настороженность, что реальные психологи скоро сойдут на нет, потому что ведь нейросеть генерирует, вернее, аккумулирует знания
1: предыдущий опыт.
2: Всего, да, нашего человеческого опыта и дает действительно как бы логичные ответы, который дал бы тебе в том числе психолог, она тренируется в эмпатии, в том, чтобы вообще слушать запросы собеседника.
1: Ну, это имитация
2: и
1: эмпатии,
2: это очень как бы быстрый и, я скажу, полезный ресурс. Так что не пренебрегайте.
1: В тему почти 15% опрошенных россиян признали, что нейросети заменили им друзей. Чаще всего выбирают нейросети вместо друзей молодые люди, подростки там, до 18 лет. Это чаще всего.
2: Ну вот, да, это прям ты продолжил мою мысль. Да?
1: Это больно,
2: Да, вот когда с психологом, ты еще ладно, это все-таки не твой близкий человек, да. Да, ну...
1: Это как бы профессиональный совет, это ладно еще, да. А вот когда душевное общение люди заменяют на ИИшку, это уже грустно. Но опять же, смотри, она типа имитирует эмпатию, она не обидит, она с тобой там обходительно, ласково, она как будто бы подстраивается под тебя и, ну, играет на твоей же дудке, да, грубо говоря.
2: Ну, она слишком иногда подстраивается,
1: потому что... Вы совершенно правы.
2: Да, любой ответ Ишки начинается с того, что вы очень точно подметили.
1: Она зеркалит все время.
2: Поэтому, не, я думаю, все-таки для настоящей дружбы этого точно не пойдет.
1: Ну, беда такая, прям подростки, особенно у которых проблемы с реальным общением, которые где-то булят, да, они уходят...
2: А их очень много таких.
1: Они уходят с головой в общении с нейросетью, которая их понимает и любит и так далее. И они находят эту любовь у нейросети. Вот. И это какая-то нездоровая история.
2: Ну, тогда тебе хорошая новость. Давай вот про хорошее.
1: Давай хорошее.
2: Ученые из Испании выяснили, через сколько лет наступит конец света. Вот, наконец, да. Настоящий институт, Международный физический центр в Доносте в Испании посчитал, что конец света наступит намного раньше, кстати, чем это предполагалось. Да, вот об этом, как нам говорит Daily Mail, согласно расчетам, Вселенная достигнет конца своего существования через 33 миллиарда лет относительно Большого взрыва.
1: А это сколько осталось?
2: Сейчас возраст Вселенной составляет 13 миллиардов лет. То есть до конца света осталось чуть меньше 20 миллиардов лет.
1: А, ну нормально еще, слушай, еще живем.
2: Я же сказала, что это хорошая новость.
1: У меня тут соседи ждали конца света на Пасху. Они посмотрели какую-то передачу.
2: Они не посчитали, что там испанские ученые нам сообщили.
1: Нет, они посмотрели передачу на РЕН-ТВ, где где рассказали, что конец света наступит вот какого-то там, когда Пасха была, да? 10 апреля, что ли?
2: Но они не уточнили, какого года.
1: Нет, вот типа вот-вот наступит, и они ждали. Очень впечатлились. Ну, слава богу, мы все еще здесь. Вообще, конечно, для христиан это конец тьмы скорее. Если мы говорим о пришествии Христа.
2: Да.
1: Это отдельная тема.
2: Но... Ой, я сейчас вообще слушаю подкаст по поводу того, как правильно ждать апокалипсис. Мне очень нравится.
1: Ты очень интересно живешь, Катя. Я не перестаю удивляться.
2: Моя жизнь насыщена событиями.
1: Вот почему. Слушаю подкаст «Как правильно ждать конца света». Так, я тебя сейчас удивлю.
2: Ну-ка,
1: чудные дела твои, Господи. Дубы спаслись от гусениц, позже распустив почки. Значит, казалось бы, дуб. Ты просто дерево. Дерево. Это дерево, значит, пережило в определенный сезон нашествие гусениц.
2: Так.
1: А в следующем сезоне оно просто сдвинуло время распускания своих почек, чтобы не подвергнуться атаке этих гусениц. И гусеницы!
2: Такие есть нечего вообще.
1: Да, и, собственно, ну, это не размножились, померли. Да, и популяция уменьшилась.
2: Местный апокалипсис наступил. Да,
1: да? То есть, ну, гусеничный. Деревья, избегая съедания себя, сдвинули свое расписание внутреннее и этим отрегулировали количество насекомых.
2: Вот и поди ж ты, скажи, что у дуба нету.
1: Да?
2: Ума.
1: Что он дуб дубом? Он ничего себе такого вообще, да?
2: Слушай, а я тебе расскажу, как улучшить работу мозга у человека. Знаешь, вот, если ты хочешь быть дубом,
1: хочу
2: будь как дуб.
1: Я хочу улучшить работу своего мозга.
2: Так
1: давай.
2: Вот, мои ученые из университета штата Пенсильвания выяснили, что упражнения на пресс улучшают метаболизм мозга. Да.
1: Ничего себе.
2: Да, сокращение мышц живота способствует поддержанию здоровья мозга, потому что повышение давления в брюшной полости во время физической активности стимулирует циркуляцию спинномозговой жидкости, запуская удаление продуктов обмена. Вот такие потрясающие новости из журнала Nature Neuroscience для вас.
1: Ну, и напоследок пару опросов
2: я озвучу вам.
1: Мы вообще ко многому теперь готовы после этого выпуска. Более 50% россиян скучают по западным брендам. Ты скучаешь?
2: Нет, у меня Wildberries.
1: Я немного скучаю. По Икее, я, честно говоря, скучаю. Это была наша семейная традиция посетить Икею, прошвырнуться, какую-то мелочь взять, фрикадельки покушать с этим соусом. Конечно, да, скучаю. Вот. А еще, согласно опросу и исследованию, накопления россиян как растут. Значит, оказывается, средняя сумма накоплений у россиян, я вообще не знаю, что это за россияне такие, у 20-летних 200 тысяч накоплений, у 25-летних 370 в среднем, а у 30-летних уже 500 тысяч накоплений в среднем.
2: Сколько лет тебе? Где твои накопления?
1: Я вообще
2: друг
1: не понимаю, где я был во время этих опросов.
2: Где я нахожусь?
1: Я не в этом графике, точно.
2: Икея.
1: Друзья, через 10 минут встретимся, чтобы почитать Евангелие от Иоанна, а в следующем часе говорим про дары. Пишите, рассказывайте о самых памятных подарках, которые были в вашей жизни.
2: Так.

0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.
1: Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна. Сейчас я скину картину вам, чтобы вы на нее смотрели и представляли себе все именно так, как представлял кто? Кто автор этой картины?
2: Рембрандт написал эту картину. Кстати, был он совершенно юн в этот момент. Это одна из первых его работ. Ему было в тот момент лет 17-18. Вот так вот. 1624 год датируют эту картину таким годом. Да, «Изгнание торгующих из храма» она называется. Вот, одно из самых ранних произведений молодого Рембрандта.
1: Так, ну у нас сегодня такой сюжет.
2: Да, ну про картину мы потом поговорим. Давай
1: почитаем. Я ее сейчас скинул вроде.
2: А, ты уже скинул?
1: Сейчас.
2: Хорошо.
1: Что-то не работает у меня ВКонтакте. Ладно. Итак, Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 стиха читаем. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их и прокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сём ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением ты докажешь нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте сей храм, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И второй фрагмент. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Такие вот два фрагмента.
2: А ты думаешь, что это не подряд идущие?
1: Ну, это все те же события, просто по смыслу тут храм, а тут...
2: Тоже храм.
1: Ну,
2: но на самом деле гораздо... удивительнее, мне кажется, что это идет следующим стихом после разговора про Кану Галилейскую, которую вот вы только что с Улей тоже читали, буквально в пятницу. Это, причем, где Канна,
1: да,
2: если посмотреть,
1: да,
2: по

0: географии даже, да, где Кана и где Иерусалим. И почему вдруг вот так вот внезапно? Плюс мы, конечно, привыкли вот этот фрагмент всегда читать на Страстной уже неделе, что вот Иисус изгоняет торгующих из храма. Это буквально вот уже придя в Иерусалим перед своими крестными страданиями. А тут вообще-то вторая глава Евангелия от Иоанна.
1: Честно говоря, очень внезапно. Это странная история. Видишь, географически ты заметила хорошо. И с точки зрения простой банальной логики, у Иисуса еще нет такого влияния, нет такого веса, чтобы так поступать.
0: Вот серьезно, я реально раньше об этом не думала. То есть, ну, как бы читаешь и читаешь. А вот сейчас, когда стали мы как-то внимательно в это вглядываться, я понимаю, что мы только начали читать Евангелие. Вот только что было первое чудо в Кане Галилейской. А, они еще там, около Капернаума, вот около озера Генесарецкого.
2: Собрали,
0: да, он только что выбрал учеников. Только что они пошли вместе с мамой. Даже написано, это было первое чудо в Кане Галилейской. И вдруг такой бабах, перенос сразу из этой Самарии.
1: Из глуши.
0: Да, Галилеи, вдруг раз в Иерусалим. И почему Иоанн это делает? У тебя есть ответ?
1: Ну, Иоанн не по хронологии складывает события. Мне кажется, он
0: это
1: же
0: богослов. Уже точно,
1: он
0: да,
1: богослов.
0: Да.
1: Он их прикладывает друг к другу, чтобы что-то показать, чтобы донести какое-то послание до нас.
0: Угу.
1: Вот поэтому мы от превращения воды
0: послание?
1: В вино, от такого вот чуда...
0: Очень человечного.
1: Преображения... Вот, знаешь, это жизнь и вода – символ жизни, вино – символ радости. Вот он как будто бы... Если Моисей начал... казнь от Моисея – это превращение воды в кровь, то Христос воду превращает в вино. То есть там как бы смерть, а здесь радость. И от радости мы сразу резко... Иоанн любитель противопоставлений. Он все время нас вот на этих эмоциональных качелях раскачивает в своем Евангелии. Вот он нас от свадьбы, от радости, он нас сразу шарахает в конфликт, в столкновение с храмовой знатью.
0: Вообще, если
1: гнев,
0: что,
1: да.
0: Потому что, смотри, здесь в начале этой главы, это все одна и та же глава, что удивительно для нас. Ладно, тогда не делили они так по главам, но тем не менее, у нас это в одной главе прямо только что было такое вот, не знаю, сострадание к людям, да, вот потому что чудо в Кане Галилейской часто описывают как чудо сострадания к немощи человека, потому что, ну, да. Вот кончилось у них вино, им...
1: Это не обязательное какое-то чудо,
0: вообще,
1: в смысле, это не спасение жизни человека.
0: Никому не надо было, да, чтобы, не знаю, все величие Бога вдруг увидели, да, потому что часто говорят, что чудеса — это знак для внешних, да, о том, что это Бог творит чудеса. Здесь Иисус говорит, никому не рассказывайте, ничего не показывайте, вот. Но, тем не менее, делает это чудо. И вдруг этот же Иисус изгоняет торгующих из храма. И вот, кстати, здорово посмотреть сейчас на картину, которую мы выложили в чат, да, Рембрандта, «Изгнание торгующих из храма», потому что здесь как раз он очень ярко показывает эмоции. Кстати, в это же время он пишет цикл «Картин чувства», где именно рассматривает обоняние, осязание, зрение, слух, вкус, самые ранние вот эти работы Рембрандта. И как будто бы на этой же картине он, вот изгнание торгующих из храма, он показывает вот эту бурю эмоций. Да, и Иисуса он изображает с ярким таким вот посылом.
1: Не хотел бы я под руку попасть.
0: Те, кто... попали ему под руку, у них тоже очень яркие эмоции, там и страх, и возмущение, какое-то замешательство и так далее. То есть такая прямо буря чувств происходит.
1: Смотри, да, интересно, что от помощи простым людям и сочувствия простым людям Иисус переходит к конфликту со знатью и религиозной элитой. От праздника он переходит резко к конфликту, к чему-то очень неприятному, к каким-то разборкам, да? Вот. И вот это событие в храме, оно нас будет уже сейчас готовить к третьей главе, к встрече с Никодимом. То есть, mm-hmm. да, от конфликта с фарисеями, собственно говоря, мы переходим к разговору с Никодимом, который тайно, уже есть этот конфликт, и он тайно под покровом ночи приходит к Иисусу, чтобы никто не спалил. Вот. Ну, пытается разобраться в ситуации и наладить вот мостик между фарисеями и между Иисусом и в этом конфликте.
0: И очень интересно, что вообще вызывает в Иисусе вот такой гнев, вот такое отторжение. Он никогда не реагировал так на людей, угу. которые являются там, ну, с нашей точки зрения, там, ну, плохими грешниками, там, блудницы, пьяницы, сборщики угу. налогов, даже... То же самое чудо с вином, да, сейчас бы мы сказали, там, какие-нибудь правоверные, угу. очень верующие, там, как вообще вино вообще пить нельзя?
1: Ну, у нас в чате,
0: какое,
1: кстати,
0: тут еще вообще
1: было
0: вино?
1: Сообщение,
0: кстати,
1: что...
0: да, я его читала тоже,
1: почему
0: да.
1: вообще никто не говорит о том, что тут Бог странно как-то вот действует, превращает воду в вино, а ведь вино — это же алкоголь, и алкоголь — это алкоголизм, пьянство, и это плохо.
0: Да, что упить еще более упившихся людей, да, то есть, но это не вызывает в нем ни возмущения, ни гнева, он не берет бич, не выгоняет пьяных людей, там, не знаю. Но
1: да,
0: он
1: да.
0: берет бич, и он выгоняет тех, кто делает что-то другое. Вот это всегда интересно заметить, что вызывает возмущение в Боге. Потому что в Боге вызывало возмущение именно вот это надменное, самодовольное чувство человеческое, ну, тире гордость, тире вот это бахвальство своей праведностью, своей, не знаю, своим знанием, что как устроено, как вообще нужно делать. Что не Божий здесь закон, а закон, в общем-то, серебра.
1: Ну, Иисус раздражает узурпация религиозной власти, наверное, да? То есть то, что принадлежит Богу по праву, люди, вот эта религиозная знать, они присваивают себе, саддукеи и фарисеи в том числе. И вот это Иисуса больше всего раздражает, и он чаще всего идет на конфликт из-за этого. Опять же, про пьянство ты сказала. Иисус сам про себя так говорил, что меня обзывают так.
0: Да.
1: Он говорит, вот Иоанн Креститель пришел, не ест и не пьет, говорят, в нем бес. Сын человеческий пришел, ест и пьет, говорят, обжор и пьяница, друг мытарей и грешников.
0: Значит...
1: Все вам неладно. Вот, да. Ну, значит, имело место быть все-таки такое.
0: И вот интересно, что Иисуса возмущает именно то, что внутри сердца человеческого находится. И то, чего мы с тобой, мы, как люди, не знаем. Как бы мы ни пытались навесить ярлыки и сказать, о, вот это он, а вот этот вот, это такой. Да? И вот этот стих, которым заканчивается глава, говорит о том, что Иисус не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Или в другом переводе говорится, вот в переводе РБО, так что не нуждался в том, чтобы кто-нибудь рассказал ему о людях. Он сам знал, что у человека в душе. И знает это только Иисус, а не мы. Мы не читаем мысли, мы не видим людей рентгеном, как бы нам не хотелось этого.
1: Ты сейчас перед эфиром рассказал мне историю про то, как человек, который показался тебе неприятным и даже угрожающим каким немножко, да, выручил тебя.
0: Да, и явился моим ангелом, спасителем
1: спас
0: в этот момент.
1: В этой неудобной ситуации, когда ты была за рубежом, не имела возможности там оплатить. Вот не ожидала от него, а он оказался таким, да? Для Бога сюрпризов нет. Он видит насквозь, он лучше... чем кто-либо, чем сам человек знает.
0: Вот. И узурпировать его власть мы не имеем права. То есть вот приписывать себе знания, как это делали, в частности, и фарисеи, да, которые считали, что они-то знают, как правильно.
1: Да,
0: вот
1: конечно.
0: Они понимают. А те же люди, которых Иисус всегда хвалил и превозносил, там, бедная вдова, или там тот же мытарь, который бил себя в грудь, да, которые честно признают, я недостоин, я не знаю. Вот это... То сердце, которое Богу угодно. Мне кажется, так.
1: Вот такие разные интересные смыслы. Их, на самом деле, возможно, и гораздо больше в этом отрывке. Читайте
0: Наверняка.
1: Писание вместе с нами. Вот, и читайте, как,
0: лучше
1: читайте, как мы, читайте лучше нас.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Вы слушаете «Свободное радио».
3: В день подарка. Сегодня мы говорим про дары и подарки и спрашиваем вас, какой памятный подарок дарили вы и какой памятный подарок получали вы. Расскажите о том, что вы переживали, просто про этот подарок, почему он является для вас столь значимым и памятным. Вот, а мы постараемся уже во второй половине часа точно ковырнуть эту тему. А, собственно, почему нам так радостно дарить подарок? И в каком случае нам, может быть, и не радостно совсем?
1: Да, потому что мы с двух сторон сегодня смотрим на эту тему. С одной стороны, когда вы дарите подарок, и с другой стороны, когда вы получаете подарок. И что вызывает больше эмоций, когда вы получаете или когда отдаете? Mm-hmm. Это вопрос.
3: И с чем связаны эти эмоции на самом деле?
1: Да, и у всех ли одинаково? Может быть, кто-то вообще не любит дарить подарки, а кто-то, может быть, не любит получать подарки. Вообще сегодня такой день щедрости, день безвозмездной поддержки и дарения. Вот так вот мы вычитали в интернетах.
3: Ну и, пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить всех, кто пожертвовал Свободному радио на работу в мае месяце.
1: Yes.
3: Мы собрали 60% нашего традиционного запланированного бюджета. Он у нас давно не растет, хотя все остальное растет.
1: Не все растет.
3: Цены, я имею в виду, растут. Наш бюджет остается прежним. Ну вот 60% и обещанные 10% от всех собранных средств мы откладываем на фестиваль, который пройдет.
1: А мы верим, что все состоится, потому что определенное Господом имеет свойство состояться. И 29 августа мы запланировали большой праздник. И готовить мы его начали уже сейчас вместе с вами, потому что когда ты что-то начинаешь планировать, то это состоится. Вот такой у меня есть оптимистический прогноз для всех нас. Смотрим вперед и верим в Бога, идем дальше.
3: Ну, а, собственно говоря, к теме. Ты сказала про подарки, я знаешь, что вспомнил? Книжка такая была «Пять языков любви». И там один из языков — это подарки. То есть это не говорит о том, что человек... Вот этот вид людей особенно какой-то алчный. Просто человек... Ну вот более открыт, что ли, к принятию подарков. Это его больше
1: лучше
3: трогает.
1: Лучше понимает это. Ну
3: и
1: что, да.
3: Вместе с тем, естественно, он и сам больше любит дарить подарки. Для него это более значимо.
1: Угу.
3: То есть, ну, это как вот такой знак внимания, что обо мне подумали, люди подумали о том, что мне нравится, что для меня важно, попытались мне угодить. И это трогает сердце человека, да? Вот. А кто-то меньше к подаркам расположен, кому-то больше что-то другое значимо.
1: То есть ты думаешь, что день щедрости, он не для всех, а только для тех, кто понимает в подарках?
3: В большей степени, наверное,
1: толк.
3: Да.
1: А ты как раз понимаешь толк в подарках? Тебе приятно, когда тебе подарочки дарят?
3: Ну, я люблю подарки.
1: Любишь подарочки?
3: Но мой язык любви — это все-таки время. Я уже давно это понял, с тех пор, как прочитал эту книжку в 15 лет. Совместно проведенное время. Вот это меня прикрепляет к человеку. Вот. Ну, подарки тоже...
1: Мне кажется, слова ты любишь очень.
3: Ой, слова люблю. Хвалите меня, хвалите все. Да.
1: Да,
3: я
1: да.
3: Все, короче,
1: на
3: люблю.
1: Самом деле, у каждого человека есть все эти языки в арсенале. Да, просто что-то больше откликается, что-то меньше. Но с подарками, да, есть такая тема, что любим мы это... получать и отдавать. Да, и почему же так складывается? Есть ли у нас какие-то истории сегодня?
3: О, расскажи. Да, есть. Пишет нам Андрей. Трудно выделить какой-то один подарок. В моей жизни их было много. Выделить какой-то один, ну, попробуй. Наверное, это была консоль Sega. Помнишь, такая была к телевизору? Приставка.
1: Mm.
3: Которую мне подарили на окончании первого класса. И тогда я познакомился с виртуальными и компьютерными играми, которые смогли мне дать множество эмоций, показали новую грань жизни. Вот. А я сам обожаю дарить подарки, даже больше, чем получать, потому что для меня в этом есть как достижение цели. Попробуй узнать человека и подари ему то, что ему нравится и для него важно. Вот. И если это удалось, то это прекрасно. Плюс мне нравится видеть эмоции человека, когда подарок действительно бьет в цель, и у самого настроение повышается в разы. Но к этому состоянию я пришел уже будучи студентом и всегда стараюсь больше дарить, чем получать.
1: Очень похвально, на самом деле. Это дорогого стоит, когда действительно подарок продуман. Когда человек тебя так хорошо знает, что замечает, что вызывает в тебе эмоцию. То есть не просто он дарит. Часто потому, что бывает такое, что ты даришь то, что тебе самому хотелось бы получить.
3: Это неправильно.
1: И получается, что той эмоции, на которую ты рассчитываешь, ты не видишь, потому что человеку вообще было не до того. А вот как
3: если
1: наш...
3: я скажу, да. Катя, вот тебе гаечный ключ.
1: Или пескобетона
3: тебе еще. Всегда о таком мечтал. И тебе тоже понравится наверняка. Но это неправильный подарок. Ну, то есть подарок, да. В чем суть подарка, вот о чем Андрей пишет, это попробовать понять этого человека, да, и попробовать узнать, что для него ценно. И вот это вот угадать, попасть в цель.
1: Это показатель твоей искренней заинтересованности в человеке.
3: Точно, да.
1: Вспоминаются примеры из кинематографа, когда, например, влюбленный юноша замечает, что девушка, там, проходя мимо магазина с там, антиквариатом, очень внимательно смотрит на брошь какую-то, и она ей нравится, и проходит какое-то время, а он ей на день рождения приносит именно эту брошь. Да? То есть понятно, что человек не случайно как бы эту брошь принес, а именно потому, что ему он было важно.
3: Увидел и запомнил.
1: Да,
3: ну, и
1: чтобы...
3: книгу Дарьи Волхвов вспоминаем тоже, да?
1: А это, да, как раз обраточка, когда каждый подарил то, что хотел сам. Прочитаю от Дмитрия Петрова сообщение. Я всегда мечтал об айфоне. Удивительно то, что при выходе новых моделей я уже посредственно относился к старым, которые имел, и очень хотел новые. Как-то раз мне дядя подарил бэушный 4S айфон. Это был мой первый айфон. А после определенного
3: кирпичик
1: времени
3: называемый.
1: Мне этот же дядя подарил бэушный же 5-й айфон. Уже прошло много лет, и вот недавно у меня поломался мой основной, мои же глупости. Я уже которую неделю юзаю 5S, и все вспоминаю, насколько я был счастлив в тот момент, когда дядя мне дарил этот бэушный 5-й айфон, а ему уже почти 13 лет. Вот такие сладостные воспоминания.
3: Вот техника-то, 13 лет работает.
1: Вот действительно, то, что очень сильно хотелось, и ты это получаешь, ты, наверное, это запоминаешь сильно. Сильно, потому что потом уже ощущения не те. Знаешь, как тоже говорят, когда количество денег, например, чем больше их становится, тем меньше удовольствия. То есть первое большое удовольствие, когда не было совсем, и вот они появились в каком-то количестве. Вот это ощущение богатства, а дальше меньше и меньше.
3: Помню, возьму у мамы, выпрошу 60 рублей. А 60 рублей стоил компакт-диск с игрой. Вот, и пойду в магазин, и хожу, смотрю на эти пиратские диски.
1: И такой выбираю. Могу,
3: и такой, да, и это могу, и это могу. И вот выбираешь, чтобы купить такой. Ну, правда, чтобы пошло на твоем компьютере, который далеко не крут. Выбираешь системные требования минимальные, смотришь, вот это пойдет, вот это возьму. И столько радости, столько счастья, просто концентрат счастья. И ты идешь, запускаешь этот диск, устанавливаешь эту игру, и вообще хорошо.
1: А маме ты что подарил?
3: Ну, что ты вот в самом деле?
1: Сразу по-больному-то, да?
3: Аня пишет, самый лучший подарок это была покупка, так как это в чатике, значит, по
1: озвучке.
3: По озвучке, да, это творческие люди тут собрались, у нас специальный чатик есть. Самый лучший подарок это покупка курсов озвучки. Вот, помогло встретить друзей и драгоценных для меня людей и открыть для себя, к чему у меня душа лежит.
1: И кто-то подарил это, да?
3: Да, подарили курсы, и в итоге
1: и жизнь
3: курсы,
1: поменялась.
3: Да, друзья пришли в жизнь.
1: Андрей, например.
3: Новое дело пришло в жизнь. Такой, ну, здорово же.
1: Это
3: как,
1: очень
3: да?
1: круто, да. Так, Николай говорит, что будет банален. Ну-ка, наверное, про технику. Но мой памятный подарок – это Библия. О, так что не банально.
3: Это Библия.
1: Вот это не банально.
3: Я белые кирпичики, 29 августа на пикнике свободного радио.
1: Так, промо пошло, да. Итак, для Николая самый памятный подарок – это Библия в кожаном переплете. Тогда они только-только пошли. До сих пор она вся подчеркнутая. И только вот одна беда – все откровения, которые я получила от тех или иных стихов, уже давно забыл. И не могу вспомнить, от чего меня этот стих так тронул.
3: Есть, есть такое дело, да. У меня тоже была такая Библия, где...
1: Каждое слово было подчеркнуто разными маркерами.
3: Я смотрю, у меня подчеркнуто все.
1: Ну, на самом деле... впечатление.
3: В разные периоды просто тебя разные вещи трогают. Нет смысла это подчеркивать, ты потом уже не сработает. Марина пишет, собака... Собака была подарком тем самым главным. Собака, что в детстве, что сейчас. Вот. А дарить люблю больше, чем получать подарки, так как вижу радость, которую испытывает одариваемый. И мне от этого хорошо.
1: Еще почитаем, да? Надин говорит, удивительно, так как подарков было много, но ни один из них не привязал меня так, как воспоминания. Вот так. Тех минут, проведенных вместе, когда дорогие мне люди еще были живы рядом. Храню в сердце эти воспоминания. Они драгоценности, и это дороже золота. И детям своим говорю, что ваши дети никогда не будут помнить, сколько денег вы им дали и какие подарки вы им дарили. Но время, проведенное вместе с любимыми людьми, останется в сердце навсегда. Ну, может, это тоже про языки вот эти любви. Когда время – это важный именно момент, который ценнее любых подарков.
3: Ну, некоторые подарки западают в душу все-таки. Я не соглашусь, что дети не будут помнить. Я, говоря от себя, я не знаю, как мои дети, но я помню, когда мне мама подарила конструктор. Первый конструктор. Ну, это была подделка под Лего. Потому что тогда еще, по-моему, Лего то ли было очень дорого, то ли вообще не было в 90-е. Вот. И я этот конструктор разбирал и собирал практически каждый день в течение там, очень долгого времени. Потом стал другое что-то собирать. И я его до сих пор помню, этот конструктор. Он в итоге уже разложился, растрескался. Уже во взрослом возрасте я его выбросил. Хотя даже со своими детьми успел в него поиграть. Но это прям такое воспоминание, которое до сих пор я тактильно даже его помню.
1: А я вот не могу вспомнить подарок, который бы меня так сильно бы вот прям всколыхнул. Какие-то чувства сильные. Не знаю,
3: может,
1: я...
3: Может, велосипед?
1: Нет. Бежевый с корзиночкой? Нет. Не было никаких вот таких... Ну, бывают такие очень приятные какие-то вещи, когда... Я очень люблю цветы, например. Мне достаточно просто подарить цветы, буду счастлива достаточно. Не нужно каких-то там дорогостоящих экзерсисов. Как-то раз мне подарили большую корзину с фруктами и всякое вот это. И тоже очень было приятно. Не знаю, мне как-то вот... Не могу сказать, что я какой-то особенный, вот как ты говоришь, вот, тактильный там вот, не знаю, момент запомнился. Не знаю.
3: Пишет нам Аня. Привет. Я не знаю, дарить люблю. Особенно так, чтобы подобрать под человека, чтобы думать о нем. Думать о том, что бы могло его порадовать. Да, вот снова, да, тот же ключик. Думать о человеке и думать о том, что его порадует, и от этого радоваться самому. Вот. А я-то в целом всему рада, ну, кроме новогодних статуэток в честь года какого-то. Вот. Ну, вот так, чтобы зацепило. В моменте часто радуюсь, но запомнить трудно. Но в голову приходит только одно. Подарок от сына. Он подарил мне кружку, из которой я каждое утро пью кофе. На кружке написано «You have one life».
1: Со смыслом.
3: Да.
1: Так, Дина говорит, что она такой человек, который любит делать подарки больше, чем получать. Один из самых замечательных подарков, который дал мне Господь, не только спасение, но и исцеление от болезни. Если же говорить о подарках от людей, то самое ценное для меня, когда мои дети просто так, без причины, обнимают меня и говорят, что любят. Особенно, когда видят, что у меня настроение плохое. Люблю вместо подарков, когда друзья выделяют время, опять же, чтобы просто собраться вместе, поддержать друг друга, порадоваться, покушать вкусно. Вот, это вообще замечательное время.
3: Да, мы, кстати, можем дарить друг другу подарок, в смысле, уделять время друг другу. Вот, на самом деле, там, потратить выходной и приехать кому-то в гости, это же потратил свой долгожданный выходной.
1: Вообще-то, да.
3: Но, на самом деле, ты и себе сделал подарок, и тому человеку, которому приехал в гости, сделал подарок.
1: Так что подарки бывают разные. Да, как вот уже вырисовывается у нас тенденция, да, в нашем даже общении сейчас, что это не обязательно вещественные какие-то доказательства, нашего дарения, но в том числе время, теплые слова, объятия и так далее. И вкусно покушайте. Это важный момент.
3: Продолжим читать ваши сообщения чуть позже. Пожалуйста, пишите, рассказывайте о памятных подарках, которые сделали вы или которые сделали вам. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, потому что у нас много хорошей музыки, она прям-таки рвется в эфир, не можем сдержать.
1: И новенькая всякая ведь есть. Новенькая. Есть. Ох!

0: утро на свободном радио.
1: Вдогоночку еще пару сообщений прочитаем. Алена пишет: «Привет. Впечатляющим подарком для меня были 20 листов фанеры 12-миллиметровой. Солидно, солидно. Ну, кстати, не дешевое удовольствие так-то вообще.
2: Да? А, ну вам виднее, да.
1: Благодаря этому мы смогли сделать пол и перегородки комнат для детей на мансарде. У нас еще тогда застопорился ремонт, а этот подарок от друзей позволил его продолжить».
2: Вот, ну, слушай, такой интересный и неожиданный подарок.
1: Красиво, да. Хочешь порадовать женщину, подари ей 20 листов фанеры.
2: Но вовремя подари, когда ей они нужны. Не просто так. О, а вот как раз и Настя говорит, что какое у нее свежее подарочное впечатление. Получила подарок. Муж и старшие дочки подарили мне, внимание, велосипед. Ой, кажется, я сегодня слышала эту историю.
1: Это почему я раньше злой был? Это потому, что у меня велосипеда не было.
2: Да, и он еще и любимых цветов, и прям идеально такой, как сама бы выбрала. О, что говорит о том, что уже знают муж и дочки. Какой ты хочешь?
1: Кое-что знаем. Да-да-да. Кое-что знаем, да.
2: Вручили торжественно, шуршали, собирали. Шарики привязали. В общем, прелесть. Хотя день рождения у меня через 2 месяца только. Вот такая история с двух сторон мы ее сегодня услышали. И от дарившего, дарившего, и от получившего.
1: Ну и все-таки давай к тому, что мы анонсировали с тобой. О причинах. Почему нам радостно? Мы уже услышали много комментариев, прочитали много комментариев о причине радости. Потому что тебе приятно угодить человеку, да? Тебе приятно, как вот Андрей писал, попасть в цель.
2: Да.
1: Вот. А человеку особенно приятно, когда вот в эту цель попадают. Это означает, обо мне думали, меня знают, да? И вот, ну, люди заморочились, в общем, что называется. Ничего попал, подарили, а именно вот чтобы мне угодить.
2: Да, это интересный момент, потому что, с одной стороны, когда ты даришь подарок с ожиданием радости на лице того, кто его получит, то ты, вообще-то, эмоциональную выгоду в этот момент получаешь.
1: Абсолютно точно. Мужчина, который дарит цветы, он получает гораздо больше, чем женщина получает цветы. Ну, я не знаю, что получает женщина там. Внимание, понятно, да? Тоже обо мне подумали, но я от себя скажу, по-моему, я радуюсь гораздо больше, потому что я прям... Потому что я жду этой реакции, этого удивления, и мне очень хорошо в этот момент.
2: Ну, вот появляется, да, то самое чувство удовлетворения, гордость за себя. Да, я хороший, я молодец, мне благодарны. Я так попал в такую точечку. А иногда мы такие подарки делаем, чтобы сгладить какие-то шероховатости. Да, да, когда бывает этот вот подарок из чувства вины, что надо откупиться за какие-то
1: проступки. Как-то цинично откупиться.
2: А иногда мы хотим взаимности. Ну, знаешь, это же, кстати, известный момент, вот это алаверды. Если ты получил подарок, ты должен его тоже каким-то образом отдарить. И мы вроде, с одной стороны, и не за это, но какая-то подсознательная у нас есть эта схемка. Да, вот социальный обмен. Ты мне, я тебе, вот это вот.
1: Значит, ты нашу идею о бескорыстности сейчас просто наотмашь разрушаешь. Нет никакой бескорыстности, есть... только либо запланированное, либо незапланированное желание получить взамен что-то. Эмоции, подарок взамен, какие-то расположения какое-то особенное.
2: Прощение.
1: Прощение.
2: На самом деле, чаще всего все-таки это неосознанно делается.
1: Потому что осознанно, но это же совсем уж отморозком надо быть.
2: Позор, позор, конечно. Потому что все-таки настоящий подарок, он делается от чистого сердца. И это наш способ понять другого человека и как-то закрыть его потребность, насколько мы это поняли. Да? То есть мы делаем это, потому что мы альтруисты. На самом-то деле все-таки это бескорыстное.
1: Эгоистичные альтруисты. Но мне кажется, это такая двоякая вещь взаимная. То есть мы делаем это и потому что просто хотим кого-то порадовать. Мы так устроены, мы так взаимодействуем, на самом деле.
2: Да, да.
1: И это часть человеческого дизайна. Но вместе с тем, конечно, мы обратку-то получаем тоже. И вот когда мы не получаем обратки, вот в таких случаях дарить подарки гораздо тяжелее. представьте себе, что вы заморочились, подготовили подарок прямо от души, там долго собирали, копили, красиво украсили, бант там какой-то сделали, а человек такой, слушай, ну мне вообще как не особо-то это и надо. Но... Или русская вот эта традиция. Ой, да не надо было, да что ты, с ума что ли сошел? Зачем такой
2: столько
1: подарок?
2: Столько денег так... на меня да. потратили. Зачем? Да.
1: Лучше бы деньги-то... Ну, это, по-моему, советская история, да? Когда какая-нибудь бабушка получает подарок и говорит, лучше бы себе что-нибудь купили бы, зачем мне это все надо?
2: Ну, вот слушай, психологи все-таки говорят, что получать удовольствие от того, что ты сделал кому-то хорошо... Это нормально, а не это... эгоистично. Ага. Так что груз
1: спасибо
2: ответственности
1: психологам.
2: Снимаем, да, все, что мы сказали. И вот эта радость от щедрости собственной в том числе, это наша здоровая эмоция и такая вот, не знаю, эмоциональная гигиена даже. То есть мы должны отдавать. Для того, чтобы чувствовать себя здоровыми, скажем так. Потому что если мы только принимаем, вот тут получается нездоровая ситуация и перекорм в другую сторону. Поэтому, несмотря на сказанные нами подводные вот эти вот течения нашего альтруизма, скажем, что все-таки это необходимая часть нашей жизни.
1: Мне кажется, это порядок вещей. Мы так устроены. В нашем любимом с тобой Евангелии от Иоанна есть два таких момента, где Иисус говорит метафорами, связанными с водой. Первое — это встреча с самаритянкой у колодца, когда он говорит, кто... ну, типа, ты приходишь, набираешь воду, а потом снова захочешь пить, и снова придешь, и потом снова придешь, и снова захочешь пить. Он говорит, а тот, кто будет пить воду, которую я даю, не будет жаждать вовек. Это
2: и более того, из него...
1: А это в другой, это уже в седьмой главе будет. Вот, где он говорит, кто хочет, кто жаждет, приходи ко мне и пей. Да, и классно. И более того, не просто ты примешь, и с этим останешься. Типа, я принял, мне кайфово, все, спасибо, да? Но и у того из чрева потекут реки живой воды. И вот это важный момент. Наша христианская жизнь, она заключается... три кита. Во-первых, разочарование в этом мире, когда ты понимаешь, что только получать... Этого недостаточно, это тебя не наполняет до конца. Во-вторых, ты получаешь от Бога эту любовь, которой тебе не хватало, которую ты нигде больше не найдешь. Но есть третий момент, когда ты пропускаешь это через себя и пускаешь эту любовь дальше. Вот если мы этот кран перекрываем, то мы не будем духовно здоровыми. Но если мы его открываем, и эта живая вода течет через нас дальше, вот тогда все работает как надо. Тогда дизайн Божий вот до конца завершен в нас.
2: И как-то тоже метафора с чашей, которая наполняется и переливается через край, да? И чем ты наполнен, то из тебя и, собственно говоря, переливается. В другом месте, по-моему, Иаков, да, говорит. И вот именно этот принцип здесь работает. То есть если ты будешь отдавать от своего дефицита, то не будешь иметь радости от этого даяния. Да, то есть ты тогда действительно будешь зависим от многих факторов. Да, а если ты даешь от избытка, от того, что внутри тебя есть уже достаточное количество радости, а она приходит свыше, да, то тогда у тебя действительно есть ресурс.
1: Ну и на самом деле у Бога достаточно любви, радости и добра, которое он дает. Он в изобилии дает. Он дает гораздо больше, чем нам нужно. Настолько много, что мы должны делиться с остальными. И при этом радоваться, смотреть, как бы дарить, видеть, что Бог через нас делает, и получать от этого наслаждение и радость. Я думаю, в этом ничего зазорного нету.
2: Да, потому что к нашему разговору, а как, если ты подарил, а эмоции ответной не получилось, да, то есть ты вот сделал хорошее человеку, может, даже знал, что ему нужно, по-настоящему знал, прям вот провел то самое исследование, как у нас Андрей там писал про это, и ты подарил этот подарок, а человек... слился, а может даже вообще не взял. Вот по каким-то там своим причинам, да, которые есть у него. Как в этот момент ты себя чувствуешь, и откуда ты черпаешь тогда дальше силы, чтобы продолжать быть щедрым, продолжать дарить, продолжать любить и принимать.
1: То есть, да, ты обратки не получил, но это очень тяжелый удар, когда ты обратки не получаешь.
2: Это, а вот
1: конечно,
2: это как раз
1: сложно.
2: Следующее...
1: И вот тут начинается уже момент такого испытания, что ли, нас, да?
2: Чего стоила твоя щедрость в этот момент?
1: Но я думаю, что если мы из Бога черпаем эти источники, то они не закончатся. Это сложно, но мы сможем, мне кажется, это преодолеть и продолжать быть добрым, вопреки тому, что кто-то нашу доброту не принял и бросил нам в лицо обратно.
2: Ну, вот тут как раз включается Евангелие, да, когда ты отвечаешь не злом на зло, да, угу. или там не обидой на обиду, а совершенно наоборот. Угу. Ты делаешь вот так, как говорил Иисус. И это не логично, это не ветхозаветно, в том числе. Оно совершенно идет вразрез, в том числе с принципами, которые есть в мире.
1: Как Даша Костницева, которая была у нас в эфире, говорила, что традиционные, в кавычках, ценности, то есть естественные ценности для человека, это как раз я тебе добро, ты мне добро, ты мой, я тебе добро, а вот он чужой, мы ему вместе зло. Они такие базисно плотские эти ценности. Они естественны для всех, для большинства людей. А вот Христос приносит что-то совершенно другое. И он как раз приносит эту бескорыстность, когда он нам себя, да, он принес себя, а его не приняли. Он пришел, а его не приняли, его распяли. Угу. Он про Царство Небес, а они говорят, иди на крест.

0: и очень важно в любой момент, и вот в этот тоже, да, обратить свои глаза на вечный источник и не пытаться за счет людей, в общем-то,
1: да, да. Не от людей.
0: Почувствовать себя хорошо.
1: Еще проклят все, кто надеется на человека.

0: Свободное радио.
1: Ну что, время наше уже потихонечку музыка завершается. Давайте прочитаем еще одно сообщение от Рафаэля. Привет, друзья. Я, пожалуй, к самим подаркам отношусь нейтрально. Большое значение для меня имеет даритель. Вот он придает подарку ценность. Лет 20 назад мне друг на Рождество подарил самодельную открытку на несколько страниц. Он вклеил туда различные изображения по интересующей меня тематике, не только христианской, и по каждой тематике написал пожелания и выдержки из Библии. Лучший подарок, сделанный своими руками, как говорится, да? Перелистываю каждый год и звоню ему с благодарностью.
2: Класс.
1: Мама дарила велотермос, и уже больше 10 лет им пользуюсь, несмотря на то, что он изрядно потрепан жизнью. Мне приятно хранить и использовать вещи, подаренные дорогими людьми. И неважно, что это за вещи.
2: О, я храню вот так открытки, сделанные детьми. Это всегда очень прикольно.
1: Их же бесконечное количество какое-то,
2: ну, наверное, часть из них какая-то коробка теряется, да, по прошествии лет. Но потом у меня есть специальное место, где что-то сохранено, и ты достаешь и такой, о, это было 15 лет назад, это так смешно и мило, и трогательно. Да, понятно, что весь объем сделанного творчества особенно, невозможно.
1: Да, особенно пластилиновые поделки, которые собирают пыль на себя.
2: Это не хранится, нет. Бумажные
1: мне
2: вещи.
1: Дети обижаются, что я выбрасываю пластилиновые поделки.
2: Мы делали, у нас был недавно ретрит с девочками из нашей молитвенной группы, и мы делали открытки друг другу. Как раз такой вот момент, когда мы каждое... у нас был такой скраббукинг, и там, не знаю, вырезали всякое-всякое из журналов. И потом каждая рассказывала про открытку, почему она это дарит, и почему она вот это сделала. И это каждая потом девочка сказала, вот как Рафаэль буквально, вот эти слова, что вау, это было именно для меня, и это так ценно, что вот именно это выбрано и со смыслом, и с объяснением, почему. Вот у меня тоже хранится эта открыточка на видном месте. Я вспоминаю.
1: Мне однажды жена сделала открытку, знаешь, какую? Она собрала пожелания, фотографии с пожеланиями, точнее, там фотографии наших друзей, и на листочках бумаги они держат какой-то, ну, какой-то прилагательный, относящийся ко мне, какой-то комплимент, который относится ко мне. И она собрала, я не знаю, 35 или 50 разных наших знакомых друзей и сделала коллаж общий из этих фотографий. Вот такая мега большая открытка была на ватмане. Вот это было вау, я тебе скажу. Это же целый проект.
2: Ну, опять же, потому что ты это оценил. Вот я могу из своей жизни вспомнить мегапроекты, которые я делала, и которые не были вообще оценены никаким образом. И вот откуда, опять же, возвращаемся к вопросу, да, как найти ту силу, которая тебе дает все равно радость в этот момент. Да, человек, вот, например, не оценил что-то, то, что ты делал. И что? Ради чего ты это делал? Почему ты это делал? Только для того, чтобы получить эмоцию? Или какая-то еще должна быть причина, почему ты делаешь какой-то дар? Вот в чем вообще... Почему Павел нам говорит, что блаженнее давать, нежели принимать? Ведь, как мы только что говорили, Иисус давал дар. Боже мой, самый большой дар мира – это спасение, которое люди попирают ногами, которое выбрасывается как ненужная вообще шелуха. Угу. Почему же тогда блажение давать, нежели принимать?
1: Я думаю, что тут схожая история с творчеством. Если ты что-то делаешь, сочиняешь, пишешь, рисуешь, поешь, тебе хочется, чтобы это кто-то увидел и оценил. Вот, наверное, с подарком примерно то же самое. Это тоже своего рода творчество, да? Ведь ты за, ну, что-то для... Такое индивидуальное творчество для кого-то. Вот. И, ну, это прям тяжело писать в стол-то. Вообще-то.
2: Но есть такое высказывание, что хочется. Если можешь не писать, не пиши. Это, мне кажется, очень важный тоже момент творчества, когда... Я абсолютно убеждена в том, что творчество – это божественный дар, который изливается через человека, через самые разные виды искусства, и это способ высказывания Бога через нас. И когда ты не можешь как бы не писать то, что ты делаешь. Это именно Бог через тебя говорит. А когда ты все равно делаешь это с оглядкой на то, а как меня воспримут, а как я буду выглядеть, а как мне скажут, какой я молодец, это тут примешивается как бы вот... Примешивается.
1: Я понимаю.
2: Понимаешь?
1: Ну, ты же тоже понимаешь это, как человек творческий, как радиоведущий, что когда ты ведешь эфиры, ты видишь обратку, что люди написали, прислали
2: отзывы. Ой, ребят, нам так
1: какие-то.
2: Нравится, что вы сегодня пишете.
1: Да. Оно приятно, и прям хочется еще что-нибудь такое вот сотвориться, сказать, чтобы получить обратку. А когда ее нет, это гораздо тяжелее.
2: В общем, все мы люди, все мы с вами человеки.
1: Да, мы по-человечески хотим, конечно, это получать. Это нам, конечно, помогает, безусловно. Для этого мы друг другу и даны, чтобы зеркалить друг друга, быть эмпатичными друг к другу, да, ценить друг друга, уважать. Даже если этот подарок на самом деле тебе не нужен, ты как бы понимаешь, что человеку будет больно, если ты не отреагируешь, и ты немножко подыгрываешь ему где-то. Я считаю, что в этом
2: вот,
1: нет ничего плохого.
2: Самый корень ты сейчас, мне кажется, сказал, узрел тему. Ты получаешь подарок, и точно так же ты даешь подарок, потому что ты видишь... вот то, что лежит за этим подарком. И ты, как Рафаэль тоже сказал, что не всегда подарок может быть приятным, но ты видишь сердце, с которым человек это дал. Кстати, к теме сегодняшнего нашего библейского фрагмента, как Иисус видит, что в сердце человека, и это для него важно. И вот у нас может такое чуть-чуть предчувствие, такое часть вообще того божественного знания о человеке, которое есть, проявляется вот через этот тоже акт дарения, когда мы видим, что человек это сделал вот с таким сердцем. Какая-нибудь бабушка, которая тебе принесла совершенно ненужную тебе вещь.
1: Кабачок.
2: Но ты видишь, что она это сделала, потому что она искренне хочет поделиться вот этой радостью кабачка, который у нее вырос, например. Да? И тебе просто приятно от того, что Господь тебе улыбнулся и сказал, я тебя люблю.
1: Под. И ты тоже будь
2: и ты
1: человеком.
2: И ты то же самое делаешь, да.
1: И будь человеком, и улыбнись, и скажи спасибо.
2: Да.
1: И пусть как... это добро, оно приумножается, а не хоп и схлопнулось на тебе, потому что ты, фу, зачем это мне надо?
2: Да, выкинул я, фу.
1: Ту же мусорное ведро, ну, куда это годится?
2: Так что вот эти искры божественного принятия, которые в нас проявляются, они на самом деле самые драгоценные. И это именно то, как на нас смотрит Господь, мне кажется. Потому что наши дары, которые мы ему приносим, да, и они, наверное, тоже как те кабачки, которые бабушка это принесла. А он говорит, слушай, ты молодец.
1: Классно, отличный кабачок, спасибо тебе. Или там, как рисунок, который там накалякали мы, да. То есть мы-то какой-то типа, вау, что-то прям принесли Богу. Он такой, классно, хороший рисунок. Спасибо
2: да,
1: тебе, ты молодец.
2: Или те пластилиновые поделки, которые, ну, никуда, вот понимаешь, но ты, поскольку ты любишь свою дочку, да, которая пришла к тебе с этой пластилиновой кракозяброй, скажешь, вау, это просто супер круто, и мне очень... Ты искренне скажешь, что тебе очень приятно,
1: потому что... я вижу за этим не крикозябру,
2: конечно,
1: а труд ребенка, его сердце.
2: Тебе вообще не нужна вот эта поделка, но тебе нужна твоя дочка, которая пришла к тебе с любовью.
1: Ну и с любовью, и с поиском принятия. На самом деле, ребенок, когда дарит, он ищет принятие, он хочет твоей реакции.
2: Он хочет тебя порадовать.
1: Да, он хочет увидеть твою реакцию радости. И ты, опять же говоря, не будь вот этим глухарем, который останавливает вот это принятие и добро, а приумножь его, сделай его еще больше. И это послужит твоему ребенку. И он, ну, благодаря этому, впитывая эту любовь, которая через нас, я верю, Божья любовь, так? Бог транслирует эту любовь, как мы говорили, вот эту вот в живую воду. Да пусть она дальше течет. И потом он еще своих детей благословит и кого-нибудь еще благословит, благодаря вот тому, что тогда ты принял этот подарок с любовью.
2: Да, так что очень здорово давать, очень здорово принимать, потому что во всей этой истории сияет Бог.
1: Да?
2: И когда люди приходят в церковь, например, и приносят, ну, например, ладно, в протестантской церкви не так мы много это видим, но в традиционных церквях люди приносят там какие-то золотые украшения, вешают в храме и так далее, тоже не стоит относиться к этому пренебрежительно или свысока, потому что это тоже движение сердца вот того самого ребенка, который пришел с пластилиновой поделкой. Может быть, эта поделка не значит в вечности ничего, но то сердце, с которым она принесена, это то драгоценное, что важно.
1: Ох, как хорошо. Напоследок, Алена пишет, тоже храню рисунки, аппликации и открытки детей. Для этого у меня есть специальная папка короб архивный. Ну, у меня бы шкаф, наверное, нужен был бы целый. Даже, может, комната целая.
2: Иногда у них включается фабрика вообще, мне кажется,
1: по производству. Да, а моя младшая дочь очень любила, ну, сейчас уже, конечно, выходит из этого возраста, но раньше любила очень объемные подарки, какие-то коробки обклеенные чем-то там, с чем-то гигантским. Вот, так, периодически перебираю и умиляюсь. Еще человек пишет, не знаю, как вас зовут, ник-специалист почему-то. Детские подделки, открытки не обязательно хранить. Нужно обязательно фотографировать и подписывать, чтобы на память было, да?
2: Ой, у меня столько потерянных фотографий при обновлениях телефона, что это тоже не выход у меня. У меня, во всяком случае.
1: Ну, это точно, кстати, да. Ну, а, собственно, тот отрывок, который мы сегодня упоминали, это апостол Павел, прощаясь со своими возлюбленными братьями и сестрами, перед тем, как отбыть, ну, собственно, он отбывает в Иерусалим, там, где его ждут и поджидают, и мы знаем, что там с ним будет. Это конец книги «Деяния апостолов», уже 20 глава. Он, прощаясь, дает финальное наставление и рассказывает о том, что вот я у вас здесь не искал себе наживы, но отдавал. И как бы говорит, что потому что Господь так сказал. «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слава Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Это были последние его слова. Дальше он преклонил колени и помолился уже с братьями и сестрами, чтобы отправиться в свое последнее путешествие.
2: Да, но и мне хочется как-то это заземлить еще и в контексте свободного радио, потому что делаем мы, друзья, с вами одно общее дело, делаем его для Господа, и вот как можем, мы как делаем, как можем, но делаем это от души. Господь видит наши сердца, вот это 100%, что Он видит наши сердца, и те дары, которые мы Ему приносим, они Его радуют, когда эти дары принесены вот с тем самым бескорыстным, радостным сердцем, которое, ну, просто хочет порадовать своего небесного Отца, делает это от души, от сердца. Поэтому, не знаю, все, что мы здесь с вами вместе действительно делаем, потому что я абсолютно уверена, что это дело коллективное, тот самый наш краудфандинг, которым мы занимаемся. Мы с Андреем сидим тут у микрофона, а вы сидите по ту сторону этого эфира и поддерживаете служение свободного радио своими бескорыстными, совершенно добровольными, честными пожертвованиями. И это огромное, огромное дело. Я хочу сказать вам просто глубочайшее спасибо. И давайте делать это дальше. Вот. Мне хочется, чтобы это продолжалось.
1: Да. Чудеса рядом, чудеса повсюду. Вы знаете, я на этой неделе проповедовал, и как-то вот меня, ну, Господь прям положил на сердце вдохновение. И я говорил о том, что церковь — это Божье чудо. Потому что такие разные люди, которые никогда бы раньше не собрались в одном помещении, даже никогда бы не встретились, Господь нас собирает благодаря любви, которую Он нам дарует, и благодаря Его жертве и спасению. И вот я говорил, что церковь — это чудо. И я думаю, что свободное радио — это чудо.
2: Тоже.
1: Вот то, что мы с вами собрались такие разные, сейчас друг друга слышим, друг другу пишем, вот, да, комментарии читаем какие-то, о чем-то размышляем вместе. То, что вы поддерживаете свободное радио уже столько лет. Это чудо Божье.
2: Ну, это смотри, даже какие-то истинные откровения даже рождаются прямо пока мы говорим. Я получаю абсолютное благословение, вдохновение. Я думаю, что и слушающие, в том числе, вместе с нами, вот это какое-то уникальное событие, в котором мы все принимаем участие.
1: Да, согласен. Мы, на самом деле, у нас не было четкого сценария, у нас была только тема, мы просто говорим на ходу, не знаю, мы молимся, говорим и слушаем, что Бог будет говорить через нас, и Он работает. И не потому, что мы такие молодцы, какие-то гении, магистры богословия, да, но просто потому, что мы хотим,
2: что Бог
1: чтобы
2: живой.
1: Он работал
2: просто
1: через
2: Бог
1: нас.
2: Живой. Да.
1: И Он работает через нас, по своей милости. И не мудрое мира сего избрал
2: это,
1: Бог.
2: Это про нас, да.
1: Это точно.
2: В общем, друзья, вам замечательного дня сегодня. Обильных Божьих благословений. Пусть через вас сияет Божья любовь и переливается через край.
1: Аминь. Попутного ветра всем.
2: Пока-пока.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 5 мая 1846 года родился Генрик Сенкевич, польский писатель, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литературе и член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Одно из главных произведений Генрика Сенкевича – исторический роман «Кво вадис». На русский его название переводят как «Кама грядеши» или «Куда идешь». В нем Сенкевич изобразил жизнь первых христиан римской общины и гонения на них во время правления императора Нерона. В это гонение мучениками стали апостолы Петр и Павел. Их смерть также описана в книге. Название романа писателю подсказало старинное предание. Апостол Петр после уничтожения почти всех христиан Рима тайно покидает город. На дороге он встречает Христа и спрашивает у него: «Куда идешь, Господи?» А Христос отвечает: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». После этого Петр вернулся в Рим и принял мученическую смерть. В кратчайшие сроки роман был переведен на все основные европейские языки и принес писателю мировую славу. Всего же его перевели на более чем 50 языков, в том числе арабский и японский. Громадный успех романа во многом способствовал присуждению Сенкевичу в 1905 году Нобелевской премии по литературе. Роман «Кво вадис» многократно экранизировался, причем первая его экранизация была предпринята уже в 1902 году. А голливудская киноверсия романа 1951 года была номинирована на 8 премий «Оскар». Самая свежая из кинопостановок «Кама грядеши» вышла в 2001 году в Польше. 5 мая 1846 года родился автор романа «Кво вадис», «Кама грядеши» Генрик Сенкевич.

0: Классики о вере.
1: Семен Людвигович Франк, русский философ. Человеку не избежать труда и тревоги духовной борьбы, потому что в этом и состоит достоинство и богоподобие человеческого существа.

0: На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.
1: Надежда есть всегда.

0: сказал ученикам своим:
1: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте «Свободное.медиа».

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Он выбрал для себя тропу странствующего философа. Его называли украинским Сократом, сопоставляли с Диогеном и Ломоносовым, Толстым и Максимом Исповедником. Но прежде всего он был самим собой. Григорий Сковорода родился в 1722 году в селе Чернухи на Полтавщине в семье малоземельного казака Савы Сковороды. Его родители отличались своей честностью, страноприимством, набожностью, миролюбием. А их сын Григорий с детства читал Библию, имел дарование к музыке и наукам. Его жизнь поражала современников и продолжает удивлять потомков. Почему этот первый по всем предметам студент Киево-Могилянской академии, владеющий несколькими европейскими языками, полиглот, блестящий знаток иврита, латыни и греческого, одаренный музыкант и певец, не искал славы, чинов и денег, а выбрал тернистую тропу странствующего философа? Что побуждало этого человека шагать пыльными степными дорогами, вдыхать запахи чабреца и полыни и нести в перекинутое за плечо торби единственное свое сокровище – Библию, которую он почитал душой мира? Григорий Сковорода уже с молодости не только искал истину, но и жил в соответствии с ней. Интересно, что многие из помещиков и каждая крестьянская хата почитали за честь принять Сковороду в своем доме, накормить, почистить его одежду, починить ему обувь. И в ответ он отдавал им то, что имел, и что было больше, чем золото, мудрые советы, наставления, уча и проповедуя, упрекая, кого нужно за неправду, нетрезвость, недобросовестность. В своих этических учениях Сковорода опирался на труды Сократа, Диогена, Плутарха. Великого Сократа афиняне приговорили к смерти только за то, что он постоянно учил людей, чтобы они более всего заботились о душе, а не о теле и деньгах. Афинянам не понадобился Сократ. Нужен ли Украине Сковорода? Век, в который он творил, нес Западу просвещение и реформацию. Это были трудные для Украины времена. Упразднялось гетьманство, ликвидировалась Запорожская сечь, усиливалось крепостничество. И нравственная проповедь Сковороды была нужна Украине как воздух. Его песни пели по всей Украине, считая их народными. Хорошо знали его сатирические басни и стихи. Но он писал не только басни, он переводил Плутарха и Цицерона, а самым главным является его философское наследие. Сковорода повлиял на многих русских философов, в частности на Владимира Соловьева. Его литературное творчество дало толчок к становлению и творческому взлету Котляревского, Гулака Артемовского и многих других поэтов и прозаиков. Он много преподавал и воспитал прекрасных учеников. Полагают также, что именно его подвижническая деятельность привела к тому, что богатые люди уже после его смерти смогли собрать достаточную сумму денег и открыть в Харькове первый в Украине университет. Когда харьковский губернатор Щербин, любитель талантов, наук и музыки, предложил Сковороде состояние, чтобы он смог где-то осесть и иметь свой угол, тот ответил, что мир подобен театру, и, выбрав себе роль по своим способностям, я хочу успешно ее доиграть. А на вопрос губернатора, о чем учит Библия, он ответил: о человеческом сердце. Поваренные ваши книги учат, как удовольствовать желудок, модные – как наряжаться. Библия учит, как облагородствовать человеческое сердце.

0: великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
2: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Послание Ефесянам, 2 глава, стихи 8 и 9.
0: Ты не один. Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Добрый день, дорогие друзья. С вами пастор Владислав Трескин. И наш стих сегодня из послания Ефесянам, глава 2, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Самое ценное достается даром, правда ведь? Есть вещи, которые, ну, не купить ни за какие деньги. Любовь матери, прощение после предательства или второй шанс в жизни. Мы чувствуем это сердце. Самое важное, не имеет цены, так ведь? Но спасение именно из этого же ряда. Это не награда за хорошее поведение, не результат многолетних усилий. Это дар, уже оплаченный жертвой Иисуса Христа на кресте. Но откуда берется вот сама вера? Помните такой момент, когда апостол Петр, простой рыбак, вдруг произнес: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус ответил ему: «Удивительно, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Небесный». Петр не богослов, не философ, он не додумался своим умом, ему было дано понять. И это про каждого из нас. Вера – это не наше достижение, не то, что мы заработали хорошим поведением или долгими размышлениями. Вера – это дар от Бога. Именно об этом говорит Павел. Спасение не от вас, Божий дар. Если бы мы спаслись своим умом, ну или своей силой, волей, мы бы гордились собой. Но Бог устроил иначе, чтобы мы хвалились им, а не собой. И вот тут часто звучит такой, ну, честный вопрос. Но если даром, можно тогда вообще ничего не делать? Хороший вопрос. Представьте, вам подарили дорогой музыкальный инструмент. Ну, вот просто так, из любви, вы его взяли. И что дальше? Ну, поставить его в угол? Забыть, пусть пылится? Или начать учиться играть? Именно потому, что дорожите вот таким подарком. Иисус говорит прямо: «Зачем вы называете меня Господом, но не делайте того, что я говорю?» И это ведь не угроза, это вопрос о настоящем. Принял ли ты дар по-настоящему? Знаете, реформаторы сформулировали точно: только вера спасает. Но вера, которая спасает, никогда не бывает одна. За ней всегда следует изменение жизни. Это не значит, что мы должны быть идеальными, нет, но мы будем другими, потому что внутри живет тот, кто нас меняет изнутри. Иисус говорил: «Кто хочет идти за мной, пусть отречется от себя, возьмет крест». Звучит тяжело, но вот что важно – Он зовет нас на путь, который сам прошел первым. Крест – это было не просто символ. Это было реальное страдание, реальная смерть. Он заплатил полную цену за вас, за меня, даром. Поэтому жить для Него – это не отработка долга. Не-не, это ответ на Его любовь. Это благодарность за дар, который невозможно заслужить. Возьмите с собой три мысли вот после этого текста. Первое. Вера – это Божий дар. Не наше достижение, а то, что Бог вложил в сердце. Второе. Спасение – это Божий дар, оплаченный не нами, а Иисусом Христом. И третье. Настоящая вера видна в жизни не как плата, а как благодарный ответ Спасителю. С вами был пастор Владислав Трескин. Благословений вам и до следующей встречи.
0: Свободное радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Как вы реагируете, узнав, что проповедника какого-то еретического движения посадили в тюрьму или оштрафовали? Радуетесь, потому что так ему и надо, или переживаете, потому что для светского государства ваши религиозные взгляды мало чем отличаются и мало на что влияют? Помните, что следующим всегда можете быть вы. Молитесь за мир и свободу верить. Это роскошь, которая была с нами далеко не всегда и, наверное, навсегда не останется.
1: Новая музыка на свободном радио.

yourself.

0: С первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Я явился к вам слабый, в страхе и трепете. В моих речах и проповедях были не убеждающие слова человеческой мудрости, а наглядное доказательство силы Духа, чтобы вера ваша была не от человеческой мудрости, а от Божьей силы. Да, для зрелых людей мы возвещаем мудрость, но не мудрость этого мира и не мудрость повелителей этого мира, которых Бог обращает в ничто. Мы возвещаем таинственную, сокровенную Божью мудрость, предначертанную Богом для нашей славы до начала времен. Ее не познал никто из повелителей этого мира, потому что если бы они познали ее, они не казнили бы на кресте Господа славы».
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

снова вышел из офиса, обиженный и больной. Тревога стучала моросью.

0: Наталья Мелешко. Любовь. Любовь, как солнце, душу греет и светит, радостью горит. Любовь над вечностью царит. Любовь без слов сказать сумеет и все отдаст, не сожалея. Твой трудный путь с тобой пройдя, утешит, словно мать дитя, и приласкает, пожалеет. Придаст обиды все забвению, на помощь первую придет и за тебя на крест пойдет и жизнь отдаст ради спасения. Любовь летит свободной птицей, она вмещает целый мир, она весна души и пир, и Божья искра, и частица. Открой же ей всю сердце шире, чтоб к жизни вечной возродиться.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Соня, я из города Рассказово.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Потому что он меня любит. И, ну, невозможно не поверить, когда встретился с ним лично.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера и жизнь для меня нераздельные уже стали вещи. Я не могу представить себе свою жизнь без веры. Поэтому как она мне помогает? Она помогает мне жить и во всем.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Псалом даже. И песня на этот псалом есть. И всегда в самый сложный момент она

0: всегда прям со мной.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Свобода. Только свобода. А эти ограничения, они освобождают. От греха освобождают эти ограничения и дают свободу.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию. На это мать его сказала:
2: «Нет, а назвать его Иоанном».
1: И сказали ей:
2: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем».
1: И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн, имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его. И он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили:
2: «Что будет младенец сей?»
1: И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря:
3: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира».
1: Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю.
4: Ретро-музыка на свободном радио.

Привет, друзья! С вами Катя. Задам вопрос риторический. Скажите, в вашей жизни было такое, что вас бросали, предавали, оставляли в одиночестве? Люди обманывают наши ожидания, разрушают доверие или бросают в трудную минуту. Наверное, потому что это просто люди. Но даже в такой момент мы можем знать, что есть тот, кто никогда не бросит, не предаст и не отойдет в сторону. Бог рядом. Ничто не может отлучить нас от Его любви. «Я не один. Отец со мною», — говорит Иисус. И эти же слова мы повторяем в момент испытаний. Мы не одни. С нами Бог. А этого точно достаточно.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. 5 мая 1846 года родился Генрик Сенкевич, польский писатель, автор исторических романов, лауреат Нобелевской премии по литературе и член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Одно из главных произведений Генрика Сенкевича – исторический роман «Кво вадис». На русский его название переводят как «Кама грядеши» или «Куда идешь». В нем Сенкевич изобразил жизнь первых христиан римской общины и гонения на них во время правления императора Нерона. В это гонение мучениками стали апостолы Петр и Павел. Их смерть также описана в книге. Название романа писателю подсказало старинное предание. Апостол Петр после уничтожения почти всех христиан Рима тайно покидает город. На дороге он встречает Христа и спрашивает у него: «Куда идешь, Господи?» А Христос отвечает: «Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим на новое распятие». После этого Петр вернулся в Рим и принял мученическую смерть. В кратчайшие сроки роман был переведен на все основные европейские языки и принес писателю мировую славу. Всего же его перевели на более чем 50 языков, в том числе арабский и японский. Громадный успех романа во многом способствовал присуждению Сенкевичу в 1905 году Нобелевской премии по литературе. Роман «Кво вадис» многократно экранизировался, причем первая его экранизация была предпринята уже в 1902 году. А голливудская киноверсия романа 1951 года была номинирована на 8 премий «Оскар». Самая свежая из кинопостановок «Кама грядеши» вышла в 2001 году в Польше. 5 мая 1846 года родился автор романа «Кво вадис», «Кама грядеши» Генрик Сенкевич.